0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

На воздушном шаре совсем недавно было модно делать предложение руки и сердца. Сейчас тренды поменялись. Современные мужчины предпочитают встать на одно колено в путешествии или же завязать свое предложение на хобби будущей невесты. Также набирают обороты домашние предложения наедине за закрытыми дверями. Неважно, какой способ выберете вы, главное другое. Хочется? Делайте. Возможно, даже под музыку авторадио. Ну а почему бы и нет? Хиты у нас отменные, атмосфера прекрасная. Так что вперед из песни под мелодию и ритмы авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Остаюсь с удовольствием вашей гостеприимной компании.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.

0: просто расскажите о ней в «Мечтаботе» на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

по волнам мечты плавал-плавал в нашей игре «Много денег» Игорь из Москвы и приплыл в хорошем смысле этого слова. Именно он стал третьим суперфиналистом игры «Много денег», а теперь Авторадио, как и обещало, исполнит его мечту. А мечтал наш слушатель о профессиональной фототехнике. С удвоенной силой поздравляем, Игорь, вас с победой. Вы не представляете, как за вас переживала вся наша студия. У вас все сложилось крайне удачно, и пусть ваша жизнь дарит вам подарки как можно чаще. Ну а сейчас обращаюсь ко всем слушателям остальным. Мы продолжаем розыгрыши. Начали разыгрывать 4 из 5 миллионов рублей. Денежки текут рекой, но и это еще не все. Впереди еще 2 суперфинала от Авторадио и 1 от генерального партнера игры. Поэтому стоит стать участником. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте о своей мечте. Все крайне просто, сделайте это и станьте ближе к тому самому заветному желанию. Желаю вам успешного исхода игры и точно в вашу пользу. Мечтайте в компании Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

Получить от жизни все, чего хочется. Желаю вам, будьте счастливы и, конечно же, в компании лучшей музыки Авторадио. Мы в нее снова и снова погружаемся, так что будьте рядом. С вами по-прежнему Денис Левашов. До

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Рядом с вами всегда Авторадио, и не просто так, а вместе с отличными песнями самых разных лет. У нас и золотые хиты, и полюбившиеся миллионам новинки. Мы их слушаем нон-стоп, так что безостановочно держитесь нашей волны. С вами был Денис Левашов, мой вам привет, легкого и продуктивного дня желаю вам.

0: и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну плюс.

0: Продакс в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
3: Авторадио. Редактор

экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья! «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.

0: нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на Домашнем. 16+.
4: Мама, дочь и сын против нового соседа.
5: Ты что, реально собрался здесь жить?
6: Вас выживать.
4: Кто из них не жилец в квартире?
6: Да вы все равно съедете.
4: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
1: Авторадио.

хочешь здесь. Ну, будь здорова, привет.

0: Реклама. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Я наконец-то нашел

0: 690 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще. ООО «Кайл Эстрейт», ОГРН 1-1-677-467-807-61, город Москва.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
2: Категория 16+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Украина ввела специальный пограничный режим вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Правительство Украины ввело специальный пограничный режим. Об этом сообщила погранслужба страны на своем сайте. На период действия военного положения режим распространяется на земельные участки шириной 1 километр вдоль линии госграницы, передает ТАСС. В пределах этой территории запрещается свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей, а также проведение работ, не связанных с военными действиями, обороны или охраны госграницы. Введение спецрежима объяснили необходимостью усилить оборону. Способность страны.
0: Про президента.
2: Владимир Путин находится в Индии. С трехдневным рабочим визитом он прибыл в страну. Сегодня ночью, передает РИА Новости. Самолет приземлился на авиабазе Палам, недалеко от столицы. Российский лидер 11-13 сентября примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Сегодня он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров политики вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также сегодня Путин, наряду с другими лидерами, выступит на деловом форуме БРИКС. Основная программа 18-го саммита начнется завтра. Центральное мероприятие – встреча глав государств объединения.
0: Про рекламу.
2: В России будут развивать нативную рекламу о безопасности в интернете. Это следует из утвержденного правительством документа, передает ТАСС. Правила намерены размещать в мобильных приложениях, соцсетях и мессенджерах, а также в МФЦ, учреждениях соцзащиты, поликлиниках, образовательных организациях и на предприятиях. Цель – адаптировать человека к актуальным цифровым рискам.
0: Про Авторадио.
2: На Авторадио состоялся третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Победителем стал Игорь Чугляев из Москвы. Он бизнесмен и орнитолог-любитель, увлекается фотографированием редких птиц. Его мечтой была профессиональная фототехника для съемок дикой природы. Игорь на одной волне вместе с Авторадио уже 7 лет, и все эти годы он был предан своей мечте. Он хотел победить в финале игры «Много денег». Ну и давайте послушаем, как

0: это было накануне.
1: Игорь из Москвы. А мечта выглядит следующим образом. Профессиональная фототехника. Фотографировать птиц в дикой природе плюс объектив фокусное расстояние. Ну, в общем, красивая мечта у Игоря. Давайте звонить. Гимн есть. Отлично.
2: Игорь уже бежит к телефону. Вокруг него птицы.
1: Так, алло.
3: Алло.
1: Алло, Игорь. Игорь, здравствуйте. Это Авторадио, Суперграм, много денег, счастливый сезон. Вы в прямом эфире. Добрый вечер.
2: Приветствую.
1: Добрый.
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
3: Леонид Агутин.
1: Да! Молодец!
0: Мы поздравляем Игоря с победой, но наша игра продолжается. В банке еще две мечты и почти 2 миллиона рублей. И если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн нашей радиостанции. И обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Официальный курс доллара 84 рубля 35 копеек. Курс евро 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
4: Авторадио. Номер один.

0: мои друзья, вижу, что вы вернулись. Молодцы, чтобы вновь начать день волшебным. Прекрасно, молодцы. Это Авторадио. В эфире мы, драйв-шоу. Поехали в студии. Мне кажется, пора у Кирилла Андреева из Иванушек уже отнять это звание. Иван Качок, броневой, привет.
1: Спасибо, Денис.
0: Ну, там был рыжий качок и маленький.
1: Ну, я понимаю, да, но за качка это прям спасибо. Я буду стремиться к этому. Лет через 10-15. И человек, который раздает вот эти вот комплименты направо и налево, потому что настроение, видимо, хорошее, Денис Курочкин.
0: Да, хорошее, как не придешь в студию. Здесь шарики, цветы. А все почему? Потому что вчера состоялся третий финал, друзья, нашей игры «Много денег на Авторадио». Давайте еще раз поздравим нашего победителя, человек, который просто обязан нам сделать теперь портрет.
1: Ну, например, Игорь Чугляев, тебе точно, потому что он специализируется на фотографии птиц.
0: Ну?
1: Ну?
0: А что, курица не птица?
1: Поздравляем Игоря. Ну, человек действительно, несмотря ни на что, несмотря на свою будущую жену, у него свадьба совсем скоро, которая говорила, ну, зачем ты все время слушаешь Авторадио? Он 7 лет без остановки нас слушал, и вот результат. Люди не верили, а он верил и
0: взял,
1: победил.
0: И доказал. Так что, ребята, все мечты исполняются благодаря Авторадио. Будьте вместе с нами, просыпайтесь с нами, ну и, конечно, получайте удовольствие. Давайте начнем с музыки, а потом расскажем, чем мы будем заниматься на протяжении наших 3 часов. Спасибо, что нам их выделяют. Итак, поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском.

0: Все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло.

0: Дамы и господа, мы рады вас приветствовать в нашей студии, в нашем эфире. Это драйв-шоу «Поехали». В эфире «Авторадио». Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Заведующий кафедрой кайфа. Готовы приступить к своим делам. Итак, как всегда, пробежимся быстренько по новостям, интересным событиям, которые произошли за ночь, пока мы спали. Вот, например, в Екатеринбурге желтая вода станет нормой, говорят, до 32-го года. Не знаю, может, она уже сразу идет с магнией и с солью.
1: Хотел сказать золотая, но как будто хуже только сделал.
0: Да, нужно будет разбираться в этом вопросе. Но, говорят, новые требования допускают желтоватый и рыжеватый, даже коричневый оттенок с осадком. И плюс металлический легкий привкус. Ну, это какая-то выдержка. Хотя Роспотребнадзор уверяет, для здоровья безопасно. Интересно, живет ли он в Екатеринбурге в этот момент, этот Роспотребнадзор. Далее, мозг мухи научили водить машину. Да, а мой сосед до сих пор не может сдать на права, а уже муха может управлять.
1: Что происходит с мухами? Вот недавно была новость, несколько дней назад, что мозг мухи научили играть в компьютерную игру «Стрелялку».
0: Да, теперь ее также подключили к автомобилю, да. И она также виртуально управляет автомобилем.
1: Это вот. Какая-то конкретная муха страдает.
0: Какая? Знаешь, какая? Непростая. Цокотуха. Наверное, вот это умная. Ладно, это все самое, что было интересное. Ну, а теперь перейдем к ошеломляющим событиям, которые позволят нам стать с вами еще ближе и 3 часа в драйв-чате общаться. Друзья, одна из компаний выпустила наушники для спасения брака. Если вы думаете, как это вообще может помочь браку...
1: Взаимосвязано, да.
0: Да, и отключиться, что ли, или не слушать, и не присутствовать в диалоге своей второй половины. Нет. Девайс наглухо, то есть благодаря так называемому какому-то давлению на организм, убирает храп партнера, отслеживает фазы сна и будет по утрам. Гаджет заточен вот специально под ночной отдых, то есть умеет сканировать звуки вокруг. Как только рядом заводится трактор любимого человека, этот гаджет сразу распознает храп и запускает маскирующий белый шум, как для детей, чтобы человек успокоился. Голова это воспринимает, эти на каком-то ультразвуке там эти шумы, и перестает человек храпеть. Хотя можно было бы сделать просто, да, вот в носоглотке некую хирургическое вмешательство.
1: Иногда, ну, кстати, в основном здесь. Не всегда помогает, к сожалению.
0: Но прикольная штука, прикольная. По опыту скажу, что данная история храп является одной из самых популярных раздражающих фактов вот второй половины.
1: Я видел своими глазами, когда встречаешься с людьми утром, там, на отдых ездили парами семейными, и в итоге люди с утра начинают ругаться, потому что оба не выспались. Вернее, оба она не выспалась. И очень-очень потом негодует в течение всего дня.
0: Ну так вот, мы, конечно, не хотим разводить некоторые, так скажем, конфликтные ситуации сейчас, но выговориться мы хотим предоставить такую возможность. Поэтому, ребята, давайте сегодня, ну, возможно, переведем это все в позитив, чтобы вы понимали, вы же не просто так с этим человеком, вы же его любите, правильно, свою вторую половину, вы же не один день вместе, но все же за такую долгую совместную жизнь недостатки-то вы знаете.
1: Наверняка.
0: Своей второй половины, да? Вот храп — это один из самых популярных. А как вам с этим живется? Пытаетесь исправить или смириться? В общем, накидайте недостатки своей второй половины, а мы, может быть, даже их превратим в плюс.
1: Может быть, это наша работа, но можно и анонимно, если что, если переживаете.
0: Да, можно и анонимно. Главное, укажите, сколько лет вы вместе, чтобы мы понимали масштаб, потому что если вы только 2 часа вместе, а уже накидали там список, может быть, вам и не надо быть вместе тогда. Может, вы не подходите.
1: К чему это все, да?
0: Включайтесь. 915-459-2020. Далее, для тех, кто не находится еще в отношениях, поможем выбрать пельмешки. Да, есть, соответственно, новости о качестве пельменей. Мы тоже о ней расскажем, ребята, не прозевайте. А еще поиграем. Куда мы без игр? Кто мы без них? На них держится все наше шоу. Итак, поехали.
2: Поехали. Драйв-шоу.

0: давайте начнем.
1: Давайте
0: рассказывать
1: начнем
0: вам.
1: Рассказывать.
0: О пробках.
1: О пробках.
0: Вот прямо сейчас.
1: Вот, да.
0: Один балл.
1: Серьезно?
0: На Яндекс.Картах.
1: На улице машин много.
0: Ну, здесь у нас, на парковке.
1: Не, вообще много машин. Почему один балл?
0: Ну, вот так, пока один балл. Всего-навсего. Да. Они, наверное, в области все.
1: Возможно.
0: Еще. Так, пробки только-только начинают расти на следующих участках. Мы, естественно, озвучим их. На внутренней стороне Московской кольцевой от Путилковского до Ленинградского шоссе и на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского и до шоссе Ильича. Mm-hmm. Вот это пока все.
1: Что касается погоды, ребят, ну, неожиданно. Как-то, ну, дождь.
0: Да какой это дождь? Это ливень?
1: Не, ну, там, откуда я родом, у нас еле капает.
0: А ну, у нас прям льет на востоке.
1: Ну, сегодня это будет идти целый день. Ребята, как говорят нам синоптики, что они будут кратковременные, но частые. Вот так вот скажем. То есть час льет, 10 минут пауза, потом опять. Непонятно, что с этим делать, но я знаю ответ, возьмите зонт. Что касается температурных показателей, плюс 19 сегодня. Это наивысшая точка наслаждения, но судя по тому, что еще и дождь, и опять же ветер, мы не почувствуем особого тепла. Будет немного...
0: Вот сыро так, будет немного.
1: Ну, что такое? Вот такое будет настроение на улице. Поэтому делайте приемник громче, друзья. Получайте удовольствие от нашей компании.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная

0: Кстати, как такому подарку ваши родные обрадуются? Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
2: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.

0: Ведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дон.рф. Не оферта.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении.
3: Подробности на driftexpo.ru. 6+.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Студентка.
2: Недавно, да, хвасталась студенческим билетом.
1: Люся Чеботина отметилась в эфире драйв-шоу «Поехали». Правда, интересно, как она будет посещать пары.
2: А посещает. Уже даже есть пруфы, есть видео, как она, как положено, в театральных и музыкальных университетах, она в Гнесинке учится, в черном облегающем на пары приходит. Ну, есть там специальные пары, где обязательно такая униформа.
1: В черном облегающем.
2: В черном облегающем, да.
1: Хочу на эту пару.
2: Но это, как правило, у с движениями есть, или с вокалом все.
1: Тоже есть просто такой костюм.
2: Черный облегающий?
1: Естественно.
2: Давай. Давай. Устроим вот эту жаришку здесь.
1: Но я к чему вел? Студенты и, собственно, одинокие люди. Что их объединяет?
2: Рацион.
1: Да, любовь к пельмешкам. Да хотя все любят пельмешки, они у каждого лежат в морозилке. Но с недавнего времени все чаще и чаще, друзья, появляются новости о том, что в них что-то там обнаруживают, да?
2: Ну, какие-то... Ну, паразитов находят.
1: Разные какие-то вещи, которые не должны там находиться. В составе их не указано. Но говорится именно о кишечных, соответственно, инфекциях. Всевозможные токсины могут вызвать тяжелое обезвоживание, что особенно опасно для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Сальмониоз.
2: Угу.
1: Вот. Хотя звучит как, да, сальмонелла, как будто испанская девушка. Но это не так. Но и опять же, когда ты смотришь на упаковку, ты же не можешь понять, есть он там или нет. А разбираться все-таки хочется.
2: Причем находят, чтобы вы понимали, не только в каких-то бюджетных, да, вариантах, а в самых дорогих.
1: В холодной коллекции, например.
2: Вот это холодная. Зауральская коллекция.
1: Вот именно. Нет-нет, да подвела. Поэтому давайте узнаем у эксперта Роскачества, ребят, на что в первую очередь обращать внимание для того, чтобы все-таки эта амброзия доставляла удовольствие.
2: Поговорим с Натальей Завьяловой.
0: Хочешь быть здоров? Поехали!
3: А вы утречком пельмени ням-ням не делали?
4: Нет.
3: Нет? А мы вот очень хотим, но пока не можем разобраться, какие правильно и выбрать, и на что обращать внимание. Помогите нам.
4: Вы при выборе в магазине обращаете внимание всегда на состав сначала, да?
3: Угу.
4: В составе традиционных пельменей у нас что, кроме теста? Свинина, говядина, шпик, ну то есть жир, немножко жира, лук репчатый, перец черный, соль, сахар и, может быть, чесночок. Вот, в принципе, идеальный состав, ничего лишнего. В пельменях, сделанных промышленным способом, может быть аскорбиновая кислота, то есть витамин С в качестве антиокислителя. И больше никаких пищевых добавок особо быть не должно. Ну, разве что улучшители для муки. Поэтому, если вы видите такой состав, если на упаковке написано ГОСТ, смотрите следом на категорию. Есть пельмени по ГОСТу, изготовленные двух категорий. Категория Б и категория В. Категория Б – это чуть больше мяса, от 60 до 80%. А в категории В мясо чуть меньше. Если же пельмени сделаны не по ГОСТу, вполне возможно, что категория будет ниже. И в этом случае настоящего мяса вы там практически не увидите.
1: А какое там?
4: Там будут жилы, сухожилия, жир тот же самый. Ну, в общем, не будет именно мышечной ткани мясной. Если вы видите, что пельмени, например, вроде бы отличный состав, да, вроде высокая категория, но при этом они подозрительно дешевые, и вы понимаете, что это не акция, ну, может быть такое, что производитель в чем-то где-то сэкономил. Например, вместо мяса свинины или говядины положил, например, мясо птицы механической обвалки, то есть, грубо говоря, филе с костями, пропущенное через пресс под высоким давлением.
3: Чем чревато пельмени? Ну, я имею в виду, если они плохого качества, что мы можем после этого получить? Расстройство желудка?
4: Пищевого отравления не получите, но просто это низкая пищевая ценность. И если, например, это идет подмена, то есть более дешевое, некачественное, например, там сырье, да, по цене хорошего, дорогого мяса, ну, то есть здесь просто влияет на кошелек это все. Но при этом пельмени – это такая категория, где процветает микробиология. Не часто, но такие встречаются. То есть не застраховаться от этого. Поэтому надо тщательно проваривать любые пельмени. Не меньше 10 минут кипятить. И в морозилке храните пельмени. То есть если у вас там температура минус 10, минус 15 градусов, такие пельмени можно хранить не больше месяца. Если у вас там вообще арктика, минус 18, минус 25, тогда полгода. Но лучше пельмешки долго в морозилке не хранить, потому что все равно у нас глубокая заморозка влияет немножко на органолептику. Пельмени, которые очень долго были в заморозке, они, конечно, чуть менее вкусные.
2: С нами была эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Спасибо вам.
4: Спасибо.

0: Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8 тысяч рублей в день. Скачайте VBJob.
2: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды.

0: выгоды. Абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: семечки.
1: Опять назад пустым ехать. Забудь, есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте. Авторадио.

0: приехали.
1: Итак, друзья, 7 часов и 40 минут в столице. Продолжаем наш сеанс утренней мобильной психотерапии в драйв-чате, где сегодня мы посвятили тему недостаткам, которые есть, явно есть у вашей второй половины. Как вам с этим живется? Пытаетесь исправить или смириться? Ну, какие-нибудь забавные, поделитесь с нами, почему нет? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Можно выговориться вместе. Попробуем превратить этот недостаток плюсик.
2: Ну да, просто уберем этот лишний, как он говорят, зажим.
1: Зажим, конечно.
2: Зажим.
1: Отмассажируем. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, с кого начнем, Иван?
2: Можем с Валечки нажать. Начать. Здравствуйте. Все свободное время. Мой муж играет в игру на мобильном телефоне. Я уже смирилась.
1: Ох ты ж. Играет в телефоне.
2: Слушай, ну есть эта история, когда-то особенно какая-нибудь интересная. Либо же вот две категории есть, которые шарики складывают в ряд. Или когда по сети играют парни в какие-нибудь стрелялки. Все.
1: Ну, если это не на постоянной основе, не отнимает все свободное время, которое можно было посвятить друг другу или каким-нибудь домашним делам, то почему нет?
2: Ну, тут все свободное время.
1: Понятно. Анонимно написали, но очень хорошая мысль. Чтобы понять, сможешь ли ты мириться с недостатками, соответственно, будущего супруга, так. Это явно девушка пишет, надо до официального брака пожить вместе, ну, хотя бы какое-то время. После этого и решать, выходить замуж за такого человека или нет. Но главное, не упаковывать все это в кейс под названием, что в браке все поменяется, он изменится и будет все хорошо. Никто никогда не будет меняться под ваши хотелки.
2: Ну, либо краткосрочно это произойдет.
1: Но тут я немного не согласен. Все-таки вы начинаете притираться и понимаете, что ты понимаешь, что раздражает своего второго человека, понимаешь? И пытаешься этого не делать.
2: Пытаешься, вот, да.
1: У меня, например, ненавидит, когда из ее тарелки я хватаю что-то.
2: Ух ты.
1: Вообще прям. Убить готово.
2: Обычно наоборот в парах.
1: Но я это делаю, когда она отворачивается. По статистике, из 10 блюд 9 у нее вкуснее. Вот так происходит.
2: А можно же сразу заказывать то, что она...
1: Можно. На двоих. Но у нас как... Закажи вот это, а я вот это.
2: И потом, если что...
1: Да. Поэтому я просто, ну, ничего.
2: Ага. Понятно. То, что успел из той тарелки подхватить, то и есть. Так, тут Марина написала: у моего только один недостаток.
1: Какой?
2: Он домосед. Не любит никуда ездить и даже ходить в гости, поэтому на отдых езжу всегда одна. А он летом все свое свободное время посвящает огороду. Копка, как написала сама Марина, окучка, полив.
1: Домосед.
2: Да, говорит, старый уже, сил все меньше и меньше, все равно вот огород его тянет туда, несмотря на то, что это физически непросто.
1: Как зовут?
2: Марина.
1: Марина, ну смотрите, зато у вас всегда идеальный приусадебный участок. Правильно.
2: И наверняка вкуснейшие соленья.
1: Вот Ольга тоже так же рассуждает. Говорит, мой муж любимый, 25 лет вместе, идеальный. Но есть и то, что меня раздражает. Человек с золотыми руками. Все может, все умеет. Все своими руками на даче. Беседка, мангальный зон, сарай. Строит идеально. Но так долго. Долго.
2: Зато качественно.
1: А еще тащит в дом все, а потом годами лежит и ждет своего времени. Вчера вот, например, пристроил дверь в сарай, которая 4 года лежала. И с гордостью сказал, что сэкономил на ней 40 тысяч. Но...
2: Нормальный, хорош.
1: Хороший человек, да.
2: Семейный же бюджет.
1: Как Плюшкин ведет себя, но зато все пригодилось. Он просто, как пел Шуфутинский, медленно, не строит, а любит. Дело свое. Вот и все. Давайте продолжим чуть позже, друзья. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Какие недостатки есть в вашей второй половине? Вместе посмеемся, превратим в плюсы. Ну и, конечно, в ближайшем будущем поиграем. Держите телефон рядом, он понадобится.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Картина столичного трафика продолжает меняться. На Яндекс.Картах зажглись 2 балла. Мелькает уже тройка, того и гляди, проступит на поверхности этих самых Яндекс.Карт. Ну и если в целом смотреть на цифровую карту, то быстрее всего машины собираются на Московской кольцевой. А вот если говорить точнее, то говори-то и точнее.
1: Точнее, почему? Ты опять боишься, что ли?
0: Я не боюсь.
1: Нет, скажи, где точнее.
0: Хорошо, на внешней стороне Дмитровского шоссе от улицы Свободы.
1: Хорошо.
0: Достаточно точно.
1: Мне интересно, что прогнозирует нам в Центре организации дорожного движения ближе к вечеру. Все-таки пятница. Что будет происходить? Будет ли коллапс? Будет ли 8-9 баллов?
0: Если будет дождь, то будет.
1: Да, но поедут ли люди в область, чтобы последние теплые деньки, так скажем, провести на своем участке.
0: Так там же нормально погода обещает. Ну, не жарко, плюс 17, плюс 19, ну, без осадков вроде как.
1: Да, кстати, параллельно драйв-чат напишите, поедете вы или нет, мы как-то свою статистику составим. Так, давайте еще скажем, что на Щелковском шоссе, там, где тоже находится большое количество машин, будьте готовы, друзья, оставить почти час от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Это тоже стандартное место, где собираются скопления.
0: Ну, там уже узко просто.
1: Ну, там опен-эйр уже можно, в принципе.
0: Прям в лесу, в Лосином острове.
1: Почему нет? Прям нормально затусить. Каждый день там что-то происходит. В общем, ребята, большое спасибо, что тоже сообщаете нам. Если что-то увидели на своем пути, пишите 915-459-2020.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кодвор.ру.
6: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.

0: інше. Спонсор ПАО «Сбербанк».
1: Хоп! Друзья, вот мы и рады вас поприветствовать в игре «Что было дальше?». Задача здесь на самом деле несложная. Главное – дозвониться 258-3300, код Москвы 495. Ну а потом вместе с нами не по...
2: Куда? Рано.
1: Рано, да.
2: Рано.
1: После 10. Итак, ребята, давайте пообщаемся. У нас есть уже дозвонившийся. Как зовут? Привет, откуда ты?
2: Доброе утро.
3: Привет, меня Маша зовут, я из Красногорска.
1: Вау, не так далеко получается ты от нас-то. Итак, Маш, чем занимаешься? Дома, на работе, где ты?
3: Нет, сейчас я уже собираюсь на работу, потому что у меня работа с 9.
1: Не спеши.

0: спеши туда, не спеши. Еще один вопрос тебе задам и перейдем к правилам. Поешь ли ты? Песни все знаешь наизусть?
1: Ну, практически. Пою, конечно. Особенно в машине.
0: Ох ты ж, хорошо. Так как? Наш человек?
1: Одна.
0: При других не надо стесняться. Давай, сейчас мы вместе с тобой пропоем, но чуть позже, когда ты выиграешь подарок. Итак, поехали. У тебя есть возможность забрать билеты на концерт в твоем городе, где угодно. Сходишь, получишь удовольствие. Правило.
2: Сейчас мы включим тебе отрывок из песни, и в какой-то момент трек этот самый остановится. И твоя задача — сказать, что было дальше. Дадим тебе три варианта, твоя задача — просто выбрать один из трех. Шанс на победу 33,33 и так далее.
0: Ну, все понятно, тогда поехали. Слушай трек внимательно, варианты предложим. Давайте.

0: что было дальше. Песня, кстати, вышла в 2014 году. Это такое вам.
1: Но это, кстати, не самая известная их песня. Далеко.
0: Ну, слушай, в альбом вошла и хорошо. Итак, что было дальше? Вариант номер один.
1: Вариант номер один – «Будто айсберг я» для «Титаника».
0: И почему у мужчин сразу паника? Вариант номер два
1: – что не автомат, а механика.
0: И почему у мужчин сразу паника? Вариант номер три
1: – дать хотят кнута, а не пряника.
0: Вот, пожалуйста. Машенька, выбирай.
2: Третий мне нравится, конечно.
1: Кнута, мне тоже.
0: Но мы его отметаем, забываем, да?
2: Угу. Так, а первый, второй?
0: «Будто айсберг я» для «Титаника». Вариант номер один. Вариант номер два. Что не автомат, а механика. Давай, потом.
2: Ну, давайте второй попробуем.
0: Второй. А ты сама управляешь автомобилем, Маш? Сама водишь?
2: Да.
0: И у тебя автомат, да. Механика, что у тебя?
2: Механика.
0: О-хо-хо-хо!
2: Пока.
0: Молодец.
1: А ты хорошо. А ты уважение. Да. Прям сразу тебе... Аванс.
0: Свой брат.
1: Не, ну механика это круто.
0: Ну да. Итак, вариант номер два остается, да?
2: Да.
0: Хорошо, не нервничай. Вдруг да? Он верный. Получишь подарок. Проверяем. И почему у мужчин сразу паника, что не автомат, а механика? Но это чисто песня про Машу. Про нашу победительницу. Вот так, на механике, понимаешь, сама рассекает по улицам города и выиграла подарок. Поэтому поздравляем тебя, Машенька. Твоя музыкальная автомобильная рудиция не подвела тебя, красотка, поэтому ты получаешь билет на концерт в твоем городе. С чем мы тебя поздравляем, и эти аплодисменты еще раз загрузите.
1: Да, пожалуйста, не жалко.
0: Не жалко, ведь они в записи.
1: Не сотрем ладони.
0: Маш, ура, ты довольна?
2: Да. Спасибо большое. Супер. Да, очень рада.
0: Давай, теперь с таким же хорошим настроением двигайся в сторону рабочих дел, но, разумеется, вместе с нами. Так, мы, естественно, продолжим играть нашу игру. Так что слушайте, друзья, песни и запоминайте, что же там было дальше. Ну, а дальше будет у нас еще, кстати, новый час.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре

0: sberbank.ru. А что было дальше? На Авторадио. Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО

Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 агент.

0: бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
1: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
5: 8 утра в Москве.
4: Новости.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Российские регионы подверглись атаке ВСУ. Об этом подробнее через секунду.
4: Про главное.
6: При ракетной атаке ВСУ на Волгоградскую область поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Все произошло сегодня ночью. Двоих пострадавших госпитализировали. Оперативным службам и муниципальному образованию поручено уточнить степень повреждений, ликвидировать последствия, а также привести в готовность пункты временного размещения. Логистический центр «Озон» и хаб доставки в Саратове был атакован беспилотниками. Начался пожар, сообщает пресс-служба компании. Работников оперативно эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас на месте работают экстренные службы. В «Озон» добавили, что логистический центр приостановил прием поставок и доставку товаров в Саратовской области. Часть заказов отменят, часть доставят из других логистических центров. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры вследствие украинской атаки.
4: Про коронавирус.
6: Новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового штамма. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вирус гриппа также обладает пандемическим потенциалом. При этом Роспотребнадзор тщательно следит за ситуацией и готов к развитию любого сценария, даже самого негативного, подчеркнула Попова. Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и грозят человечеству новый глобальный эпидемии, которая может оказаться разрушительнее предыдущих.
4: Про зарплату.
6: Россияне назвали желаемый размер минимального размера оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования – 64 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Суперджоб». Жители Петербурга называют сумму в 60 тысяч. Тройку замыкает Хабаровск и МРОТ в размере 58 тысяч рублей. Следом идут Красноярск и Краснодар. Ну а самые умеренные запросы зафиксированы в Кирове, где желаемый уровень МРОТ составил 50,5 тысяч рублей.
4: Про школу.
6: Старшеклассникам разрешат не выбирать углубленные предметы. Это станет возможным с 1 сентября будущего года, когда в России вступит в силу новый образовательный стандарт для старших классов. Об этом-то сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что учащиеся старшей школы смогут изучать все предметы только на базовом уровне. При этом сохраняется обучение по 6 профилям, но школы смогут гибко формировать узконаправленные группы, добавил министр.
4: Про все остальное.
6: Всего 5 минут воздействия аромата кофе оказались связаны с улучшением настроения и переходом мозга в более расслабленное состояние. К такому выводу пришли ученые, изучив психологическую и физиологическую реакцию людей на запах популярного напитка, сообщает Лента.ру. В эксперименте приняли участие 20

0: здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 29 лет. В течение 5 минут они вдыхали аромат кофе, а исследователи до и после этого оценивали их настроение. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 35 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали. Утром ранним. На Авторадио.
2: Итак, друзья, легкий антракт закончился. Давайте продолжать наше движение только вперед. Это Авторадио. Здесь вещает по-прежнему драйв-шоу. Поехали. В студии Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Мы готовы продолжать. Готовы ли вы? Да, надеюсь, потому что в этом часе мы вместе с вами встретим Андрея Рассказова, который нам расскажет все в мелочайших подробностях о яблочном продукте, который наконец-то выпустили, и многие уже о нем мечтают. Помимо этого, сыграем с вами в забаву «Трам-пам-пам», где в рамках которой вы можете забрать у нас подарок, но главное, друзья, вы можете забрать у нас деньги.
3: В игре много денег на Авторадио. Разумеется, в банке этой игры накопилось в данный момент 5000 рублей. Партнер игры готов удвоить эту сумму. Так что рекомендую слушать следующую песню внимательнее.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну что, ребят, давайте-ка начнем все вновь. Все, то, что мы любим делать, разыгрывать деньги. Но вновь хочется, опять же, вам напомнить, что третий суперфинал нашего счастливого сезона, фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио, состоялся. Мы ждали, мы верили, мы надеялись и в очередной раз хотим поздравить человека, который 100% до сих пор, как пели только что, улыбается и улыбался, и будет еще это делать очень долгое время. Давайте поздравим Игоря Чугляева, который вчера вошел в зал славы нашей уникальной игры и стал обладателем. Напомню, что у нас выиграл он, кстати...
2: Фотокамеру он просил, фототехнику и объектив специальный. И это очень крутая штука. Он фотографирует, потому что птиц. А стоит это удовольствие, несмотря на то, что он сам не бедный человек, бизнесом занимается. Очень прилично.

0: копеечных денег. Конечно. Один объектив может стоить, как поездка в роскошные страны.
1: Почему он это выиграл, друзья? Потому что в счастливом сезоне вы сами выбираете суперприз. Вы можете пожелать все, что угодно. А мы, Авторадио, с удовольствием исполним эту мечту. Все просто. Поэтому давайте-ка расскажем механику того, как и что нужно сделать, чтобы тоже стать обладателем своей мечты.
0: Заходите на сайт Авторадио.ру, дальше вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимна Авторадио и коротко описываете свою мечту. Можно с деталями, даже лучше с деталями. После этого слушайте внимательный эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Напомню, вернемся в день сегодняшний, что у нас 5000 рублей в банке. С нами наш также генеральный партнер игры «Озонбанк», который эту сумму с легкостью, с радостью, с улыбкой на лице удвоит. И это будет уже 10 тысяч рублей, поэтому давайте узнаем, кому они сегодня достанутся. Останавливаем нашу радиорулетку, пожалуйста.
0: Так, радиорулетка выбрала номер, который заканчивается на 5754. Принадлежит он Владимиру из Липецкой области. Мечтает он об автомобиле, конкретно пишет. Mitsubishi Pajero. Ну, видимо, куда-то далеко хочет поехать. Там, где дороги не всегда хорошие. Звоним ему. 57-54, префикс 910. Владимир, гимн слышим. 3000 уже фактически зачислены на счет Владимира. Теперь бы хочется голос Владимира услышать. А после ответ на вопрос, какая песня только что прозвучала в эфире. Увы. Увы, к сожалению.
1: Увы, Владимир пока чем-то другим занят, но оно и понятно. Время рабочее, возможно, отвлекли уже на собрании. Может быть, какие-то другие процессы сейчас происходят. Но в любом случае, Владимир у нас в игре. Гимн Авторадио мы услышали, а значит, 3000 рублей он заслуженно забирает. А согласно правилам и то, что я сказал пару минут назад, наш генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6 тысяч рублей. И уже очень скоро Владимир получит эти деньги на карту «Озонбанк», с чем мы его тоже поздравляем.
0: Ну что, прошел уже третий суперфинал, впереди четвертый, когда точно пока не скажем, но точно можем сказать, что под самый Новый год состоится и дополнительный, шестой суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке у нас было 5, стало 7 тысяч рублей.
1: И они тоже могут упасть к вам в кошелек. Главное, друзья, слушать эфир Авторадио внимательно и в игре принимать участие. Чего мы вам желаем? Удачи, конечно, большой. Игра продолжается. Поехали.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

0: Все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Ну что, как по расписанию на индекс-картах 8.15 зажигаются 3 балла.
2: Хочешь сказать 8 баллов, как по расписанию?
1: Нет.
2: Это рано.
1: Вечером, возможно, и то не точно. Судя по прогнозам сервиса Яндекс.Карты, четверка уже рядом, уже близко. Сейчас обратим ваше внимание на пробки, которые растут в направлении 3-го транспортного кольца, на шоссе энтузиастов от улицы Плеханова и на проспекте Мира от улицы Космонавтов. Все, о пробках больше пока рассказать нечего.
2: Но за погодой мы тоже следим. Плюс 14 сейчас, и в городе идет дождь, а в течение дня синоптики обещают легкое потепление до 19, но дождь также будет идти до конца дня, поэтому без зонта и резиновых сапог лучше не выходить.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.

0: Существующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
2: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
3: Смотреть кино – это одно, а оказаться на площадках, где оно снималось – это…
4: Кинопарк «Москино». Камера «Мотор».
3: Портал в мир кино для всей семьи открыт.
4: Стоп! Снято!
5: Все подробности на сайте kinopark.moskino.ru.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АО «СЗ Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
10: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
2: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена.
0: Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: минуты проходят с пользой, вы это знаете прекрасно, и дабы, чтобы вы не мучились, не читали всевозможные паблики, не слушали непроверенную информацию, мы пригласили в нашу студию Андрея Рассказова, который нам сейчас делает свежевыжатый Apple Juice. Да, узнаем, что там произошло на всевозможной той самой презентации, какой iPhone все-таки стоит выбрать, чем отличаются наушники и так далее. Вот прям свежевыжатый джуз. Давайте, поехали.
1: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали.
0: Привет.
2: Андрюх, привет.
3: Доброе утро.
0: Давай начнем. Что там было? Айфоны, раскладушки и так далее. Вот плюсы-минусы по каждому.
3: Спасибо Apple, что показали всего 4 гаджета новых. Потому что вышел iPhone Duo, собственно, складной. Причем складной — это формат паспорта.
0: Типа, то, о чем ты рассказывал.
2: Платежки смотреть открыла, она все умещается.
3: Опять-таки, да, вот, да. Все есть. То есть вы представляете себе свой паспорт, собственно, вот такого формата, размера, ровно экран, складной, ну, в смысле, в сложенном виде. Вы его раскладываете, у вас большой экран, собственно, там в разложенном виде он 7 с чем-то дюймов, 7,6. Вот, это все отличные экраны, все здорово.
0: Теперь я знаю, что паспорт у нас 7,6 дюймов.
3: Вот, опять-таки, полезная информация. Apple, красавчики просто, они сделали лучшее, что могли сделать, потому что вот у всех была проблема, ты открываешь телефон, а там вот эта складка, да?
0: Да.
3: Вот, они от нее не избавились. Она как бы, ну, физически есть, ну, невозможно избавиться.
0: Ну, а в чем красавчики?
3: Красавчики в том, что они сделали матовый дисплей. То есть ты его раскрываешь, а он как, ну, вот, читалка электронная.
0: Как раньше пленки вот мы
3: вешали. Да-да-да-да-да. Вот такой матовый, и из-за этого блики не ловят, и поэтому ты не видишь эту складку.
0: Ну,
3: вот,
0: ага.
3: Так что, ну, здорово, ты открываешь, все, у тебя все работает, все хорошо.
0: Не раздражает.
3: Абсолютно.
0: А чисто тактильно чувствуешь ты?
3: Тактильно, да, ну, говорят те, кто уже попробовал в Apple парке, да, она существует, она там есть.
0: Помимо этого, все, бонусов кончились в этой...
3: Кончились. Ага. Вот. Дело в том, что, смотрите, это такой же компромисс, как и у всех, у всего остального мира. Андроиды как бы уже давно это делают. Камера. Всего две их, обе, ну, обычные, ну, стандартная и сверхширик. Вот. Но это не как у флагманов, то есть основная камера, вы получаете чуть более худшую
0: То есть качество. Тот человек, который ходил до этого с 17-м, он особо разницы в камере не почувствовал?
3: Возможно, что да.
0: То есть это только для тех, кто вот ходил там с 11-12, они, конечно, сейчас шаг в будущее сделают.
3: Они 100% шаг в будущее сделают.
0: Хорошо. Стоимость сразу.
3: Сложно сказать, но давайте так. У нас сейчас уже есть где-то предзаказы на Duo. Начинается от 232 тысяч рублей.
0: Да ну нет. 232, а за какую память?
3: Это... самая базовая. Нет, ну это просто самая базовая память, потому что это самая дешевая цена из всех, что есть. Вот 256 гигабайт это.
0: А, то есть еще выпускают 256. Потому что была же какая-то серия 512 сразу и терабайт.
3: Нет, вот, в общем, вот такая на Duo. Собственно, показали iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Базовых 18-х не показали. Говорят, что попозже будут. Вот, а они чем отличаются? Точно такой же, как предыдущий iPhone, только два новых цвета. Новая камера, и они сделали быструю зарядку. То есть ты за 15 минут можешь зарядить с нуля до 50% новый iPhone.
0: Да ладно, как так?
3: Да, ну вот быстрая зарядка. Ну,
0: общем, не портит этот аккумулятор просто такая скорость дикая?
3: Да нет, уже у андроидов-то лет 10, наверное, это все есть. Так что нормально. С чем согласились все журналисты в мире, это то, что Apple не показала почти ничего железно нового, ну, механически, потому что это все же было в том или ином виде. Вот. Но софтверно они молодцы. Они сделали много нового, много инноваций каких-то классных. Вот. Так что я уверен, что iPhone Duo складной, это будет просто писк моды в московском метро и питерском в ближайший год.
0: Я знаю только один бонус, что люди его используют в качестве... так называемым, как его, будильник. Он же складывается, ты его ставишь, и он как такие вот часы из кино.
3: Да.
0: И все,
3: это самое странное использование вашего нового телефона, потому что ночью-то обычно он на зарядке стоит, а не...
0: А другой вопрос, а что, так как он состоит, такой он большой все-таки, да, и у него экран яркий, и он складывается и так далее, делит там, соответственно, изображение, там, вперед-зад. По его работоспособности не садится ли он? Потому что сейчас на данный момент телефоны все, ну, грубо говоря, ты вот пришел, чуть-чуть попользовался, часа через три уже...
4: Не, ну, 17-й Pro Max хорошо держит, на самом деле,
3: так зарядку. Это огромный телефон, да.
0: А тут что здесь-то? Он тонкий.
3: Он тонкий, да. Слушай, мы не знаем количество, собственно, батарейки, потому что Apple это не раскрывает. Это надо будет, ну, когда он придет уже людям в руки буквально, да?
4: Ну, очевидно, меньше там аккумулятор, чем в 18-м Pro Max.
3: Ну, меньше, чем в 18-м Pro Max. Но они заявляют, что 36 часов вам хватит использования в смешанном каком-то режиме. Вот, то есть они обещают целый день он должен проработать. Но, если честно, вот вся вот эта история с быстрой зарядкой намекает на то, что нет-нет, да и придется подключаться.
0: Тем более, когда ты используешь два экрана параллельно.

0: Да, или если ты прям вообще такой, все, только раскрытый, зачем мне все вот это вот компромисс? И я буду вот так вот использовать.
1: И еще и на максимальной яркости.
0: Еще и на максимальной яркости. Короче, кроме вот этой раскладушки, которую они все анонсировали, ничего особенного там и не было.
1: Что-то наушники вроде появились.
0: Ну, слушай, появились наушники, появились новое поколение часов.

0: и тому подобное.
1: Я раскладушку видел уже в Москве, ну, кто-то продает, понятно, что там с рук, не с рук, как завезли, непонятно, 400 плюс на терабайт.
0: Ну, это стандартно, каждой первой неделе, понятно. За эти деньги лучше купить хорошую раскладушку и отдохнуть на даче. Спасибо большое, Андрей Рассказов. А быстренько тезисно, стоит ли брать, стоит, кстати, выбрать, да?
2: Слушай, да.
0: Хорошо.
1: Богатый человек.
2: Это глоток свежего воздуха. Сколько можно-то с кирпичами этими ходить?
0: О новом айфоне, как он в итоге?
2: iPhone Duo.
0: Duo. Даже без цифры. Спасибо большое.
2: Спасибо, пока.
1: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Фарингосепт!
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
10: Лента. Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствуй.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая! Лепота!
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, леди и джентльмены, давайте-ка приступим к нашему драйв-чату, прочтем очередную порцию сообщений, где, еще раз напомню, у нас есть исследование. 54% россиянок замечают мужские недостатки уже даже в переписке. Воу. Вот так вот. Одни качества женщины категорически не готовы прощать, а к другим могут отнестись с пониманием. Собственно, мы вас спросили, какие недостатки есть у вашей второй половины. Как вы с этим боретесь, живете? Даже если вы давно вместе, все равно же ваш, помимо этого, что-то же, ну, чувства, эмоции, они же превалируют, правильно, перед этими недостатками. Но в любом случае, почему нет, превратим их в плюсы. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Вот что есть в данный момент. Пишет Галина. Мы живем 20 лет в браке с мужем, и у нас общий недостаток, мы храпим. Поэтому каждый день идет соревнование, кто первый заснет. Конечно, муж выигрывает, так как засыпает мгновенно, только вот голову положишь на подушку, все, уснул, захрапел. Завидую белой зависти, сама так не умею. А так живем душа в душу, все хорошо. Вот единственный вот этот косячок, но с двух сторон.
2: Хочется пожелать, чтобы храпели в унисон, тогда получается. Тогда не будет никого раздражать, если вовремя заснут оба.
1: Да.
2: А Анастасия пишет, все недостатки своего мужа знала до замужества. Но в то время, как в остальных они меня бесили, его как-то проявления, наоборот, даже стали забавлять и умилять. До сих пор, даже если честно, начинаю злиться. Если начинаю злиться, то быстро отхожу. В браке уже 13 лет, воспитываем троих прекрасных детей, поэтому и говорю, что любовь — это полюбить недостатки друг друга.
1: Есть другое мнение, что у меня по утрам всегда просыпается какой-то сердитый, пишет Ольга, все время, вот прям как дед, ходит, прям бу

0: Я всегда в чем-то виновата. Ну, раздражает его просто, потому что ему рано надо просыпаться. Вот его недостаток, понимаешь? И, соответственно, к вечеру такой весь мур-мур-мур, ласковый, говорит, все, что было утром, это был не я, это тебе все показалось. Вот так вот. Понимаешь, каждое утро приходится ей мириться с этим, потому что он не может как бы нормально проснуться.
1: А я такого знаю, одного человека. Ну. И это нормальная история. Его просто семья первый час-два не трогает вообще. Он в отдельной комнате пребывает. Спускается только за едой, и все.
0: Но, да, разный подход бывает. Но нужно помнить, да, и думать не только о себе, а еще и о домашних. Поэтому как-то на всех рычать с утра и портить настроение. Все-таки ты-то свой груз сбросил на чужие плечи и уши. А мне что-то с этим целый день-то делать? Ходить теперь?
1: Передай другому, называется. Да,
0: настроение мне испортил.
1: Марина написала. Сидела и перекладывала, перебирала. Перекладывала.
0: У нее так написано. Перекладывала.
1: На другие плечи. Выясняла, видимо, что меня бесит. Животик это не бесит. И храп тоже в целом за 40 лет не обращаю уже на это внимания. А вот когда работаю на даче и нужно быстро что-то сделать... И что-то я запланировала, слышу, а мы чай пить будем? Ну неужели так трудно самому подойти к чайнику, включить, потом налить и меня не отвлекать? Марина.
0: Ну, возможно, здесь поможет другой вывод ученых, которые говорят, что любая вещь, даже самая простая, сделанная не тобой, но для тебя, она намного вкуснее, лучше, интереснее, качественнее. Даже тот же самый простой бутерброд с маслом, поверьте. Это прям реальный исследование, который потратили около 15 лет.
1: Это как с тарелкой, видимо. Это одни и те же ученые.
0: Поэтому, возможно, этот муж, про которого идет сейчас речь, очень сильно просто хочет внимания. Ну, либо ленивая попка. Давайте двигаться далее, друзья, на встречу к игре. У нас впереди игра под названием «Трам-пам-пам», где мы готовы с вами встретиться, пообщаться и разыграть классный подарок. Задача несложная, как всегда, угадать, что мы за трам-пам-памили в той или иной новости. Ну, как новости?
1: Новостном заголовке.
0: Желтущем. 258-33-00, код Москвы 495. Ждем, звоните.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: вот и появилась четверка на Яндекс.Картах. К сожалению, да, растет трафик, и сейчас самая крупная пробка собралась на шоссе энтузиастов от Свободного проспекта до Объездного шоссе. Этот участок отнимет, ну, час, а то и больше. Плюс-минус, опять же.
1: Также 50 минут, друзья, можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. И, пожалуйста, будьте готовы постоять на внутренней стороне того же МКАДа от Волоколамского до Ленинградского шоссе. Там, правда, потерять можно чуть меньше, 30.

0: любом случае неприятно. Если вдруг тоже есть какие-то локации, где мы... где вы, точнее, сейчас находитесь и потратили достаточно большое количество времени, или, может быть, перекрытие, авария или еще какая-нибудь ситуация, сообщайте нам. 915-459-2020.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.

0: в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: На старт. Внимание.
3: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
2: Категория 6+.

0: Да.
1: Газует она. Ну, все бывает. Когда в животе шум и гам. Так, давайте перейдем к игре у нас. Называется она «Трам-пам-пам». И принимает участие у нас Виктория. Давайте с ней знакомимся. Виктория, доброе утро.
2: Привет, Вика.
3: Доброе утро.
1: Как
3: Денис,
1: дела?
3: Иван, доброе утро.
1: Как дела у тебя, Вика?
3: Дела отлично.
1: Такое ощущение.
3: А еще лучше стало, что я дозвонилась до авторадио.
1: Ну
3: очень да. Какое-то радостное сразу. Видимо, день пойдет очень хорошо.
1: Неожиданно и приятно он случится с тобой, особенно когда выиграешь подарок. А ты на работе? Где ты находишься?
3: Нет, я еще дома, но собираюсь на работу.
1: Вообще не спеши. Давай, немного зафиксируйся, расслабься и запоминай правила. Что мы будем делать?
2: Мы находим реально существующие желтые издания на просторах интернета. В них выбираем еще более желтые заголовки. И один из таких заголовков ты сейчас услышишь. Часть его будет закрыта звуком. После этого предложим тебе три варианта ответа. Ну и если выберешь правильный, получишь подарок классный. Все ли понятно?
1: Ну, я думаю, да.
2: Вик.
3: Да, все понятно.
1: Супер.
3: Тогда... Слушаю всегда, поэтому знаю.
1: Давайте предоставим слово Адлайде, а потом перейдем к вариантам. Поехали.
4: Главная новость к этому часу. В Мексике. Футбол.
1: Как-то печально, да, Аделаида сказала?
3: Да, что-то.
2: Не порадовала ее новость.
3: Футбол.
1: Футбол, боже, как будто опять что-то там. Итак, варианты.
3: Не моя тема. Ну ладно.
2: Смотри, вариант номер один. В Мексике запретили женщинам играть в футбол.
1: Да не может быть.
2: Ну, а кто знает?
1: Ну, кто действительно знает. Ответ все равно нам придется дождаться от нашей участницы Вики. Так, а вариант номер два. В Мексике текила и буррито окончательно победили футбол.
2: Вот это может быть.
1: Наши отечественные певцы.
2: Кстати,
1: да. Помните песню? Текила.
3: Да, так.
1: И Анастасия, забыл фамилию. Ну, и третий вариант.
2: И третий вариант. В Мексике еноты научились делать игрушки из мусора и играть ими в футбол.
1: Все похоже на правду. Абсолютно все варианты.
3: Еноты...
1: Напоминаю тебе, Виктория, что это желтущая пресса, и какое отношение мы вообще имеем к Мексике, но это печатают, и это читают, и это вот появилось у нас.
3: Ух ты! Ну, не знаю, женщинам, наверное, не могут запретить футбол играть.
1: Ну, вот именно.
2: Это женщины могут запретить смотреть футбол.
1: Тут я согласен. Выбирай.
3: Ну, не знаю, вот еноты, наверное, про енотов.
1: Еноты. Думаешь, они настолько там уже эволюционировали?
3: Ну да, эволюционировали, что игрушки делают из мусора, да. А, или текила и буррито, да, текила и буррито.
1: Ну нормально, я бы на их концерт сходил.
2: Прикольный фит получился бы.
1: Им, кстати, бы надо бы
3: созвониться. Давайте на втором, давайте второй вариант. Ну что, тут все такие не очень варианты. То есть, не знаю, что с чего выбрать.
1: В Мексике текила и буррито окончательно победили футбол, да?
3: Да.
1: Точно? Да. Вик, ну смотри, считай до трех.
3: Точно.
1: Три, два, один.
2: Вика,
1: уверена?
3: Да.
1: Вик.
2: Давай я спрошу, может, Вик, ты уверена, что не третий вариант ответа, Вика?
3: Третий, тогда третий.
2: Когда тогда?
1: Тогда.

0: Ты дождичка в четверг. Она сказала третий, я услышал.
1: Да, поехали. Все, все.
2: В Мексике еноты научились делать игрушки из мусора и играть ими в футбол.
3: Ура!
0: Ну, это легендарное прохождение сложного уровня.
1: Абсолютная победа, бескомпромиссная.
3: Смотрите, первый вариант был, первое, да, было всегда верно. Вот. Нельзя менять мнение. Вот.
0: Сколько раз мы это говорили. Внутренний голос не просто так там орет. Это не шизофрения, это как раз вот та внутренняя чуечка.
1: Ну, на самом деле, новости расскажу. Тут важный момент. Исследователи заметили и даже сняли на видео, как молодой енот достал бумагу из мусорного бака, окунул ее в миску с водой, а затем обвалял в песке, сформировав шар. И потом другие еноты играли с ним в футбол и даже потом научились сами делать такие шары. Пытались мать научить енотику, но что-то у нее не получилось, говорят.
0: Короче, следом за планетой обезьян выйдет еще и планета енотов.
3: Короче, еноти. Умные еноты. Mm-hmm.
0: Вручаем, собственно, тебе, Виктория, наш классный фирменный пауэрбанк. Надеюсь, он тебе будет всегда напоминать о нашей встрече. Спасибо тебе за игру. Классно, здорово. Все, Мексику оставляем уже за порогом и переходим в новый час. Там Петр Баканов об обновленном автомобиле. Каком конкретно, он сам расскажет. А еще пообщаемся с научным сотрудником Института русского языка. Говорим, что тут вообще там вот эти пухососы
1: не
0: и
1: надо.
0: Тому подобные вещи.
1: Триггерное слово.
0: Что у нас там становится словом года и так далее. Давайте, друзья, переезжаем, собираемся.
4: Реклама. Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитаута.ру.
8: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
12: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
13: ОСАГО в Альфа-страховании.
14: Вот настоящий порядок.
15: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
11: Красота-то какая! Лепота!
16: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
17: Основание рынка всех страхов.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В ряде регионов Сибири объявлена угроза из-за медведей. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В 6 муниципалитетах Сибири введен режим повышенной готовности из-за медведей, сообщает ТАСС. В Красноярском крае отстреляли десятки агрессивных животных. В Красноярске, Енисейском и Дзержинско-Тосеевском округах действует режим повышенной готовности. В Республике Алтай из-за нападения медведя на туристку ввели режим повышенной готовности в двух районах. Уничтожено 55 медведей, выдано 157 лицензий на отстрел. В Алтайском крае аналогичный режим действует в Чарышском районе. В Иркутской области такой режим объявлен в Братске из-за медведей, которые заходят в город и дачные поселки. В Тайшетском районе медведь ранил двух мужчин. В Хакасии режим введен в Абазе для борьбы с медвежьей угрозой. Эксперты отмечают, что медведи в Сибири ведут себя агрессивнее камчатских бурых медведей, которые также активно выходят в населенные пункты из-за недостатка кормовой базы.
0: Про переговоры.
2: К концу сентября могут быть достигнуты первые результаты переговоров по регулированию украинского конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ. Он отметил, что во время выборов в России условий для переговоров не будет, но в конце сентября, возможно, состоится встреча с делегацией Соединенных Штатов в Нью-Йорке. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после недавних контактов американских представителей в Москве и Киеве в ближайшие недели может появиться возможность разработать дорожную карту для возобновления трехсторонних переговоров по Украине. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что условия России для остановки конфликта на Украине остаются прежними и хорошо известны.
0: Про них.
2: Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявил, что страна планирует добиться выплат за отказ от российских поставок в новый 7-летний бюджет ЕС. Политик добавил, что бюджеты стран-членов Евросоюза не выдерживают финансовую нагрузку, вызванную ситуацией в энергетической области. По его словам, сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке, передает РИА Новости.
0: Про авиацию.
2: Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямого авиасообщения между странами. Об этом РИА Новости сообщил посол Пакистана в нашей стране. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента – рейсы и логистика. Одним из практических шагов в этом направлении стала встреча на полях Восточного экономического форума с главой российской логистической компании «Феска». Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре. Однако в Министерстве информации не подтвердили это, отметив, что речь идет о возобновлении полетной программы.
0: Про Дальний Восток.
2: Первый снег выпал на Дальнем Востоке, в том числе на вулкане Горелый на Камчатке. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анна Приходько. Она отметила, что специальных наблюдений в горах специалисты не ведут, но такое явление вполне обыденное. Жители же Камчатки в соцсетях отмечают, что еще всего день назад в районе Горелого промышляли грибники. Это место славится ежегодными урожаями подосинок, кубиков и маслят. Официальный курс доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс евро – 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: каждое утро, друзья, радуемся от встречи с вами. Надеюсь, это взаимно. Это Авторадио. Драйв-шоу «Поехали» здесь. Продолжаем наше вещание. В студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Итак, ребят, чем займемся? Конечно, будем подводить итоги нашего драйв-чата. Про недостатки сегодня вашей второй половины говорим. Как вы с этим уживаетесь, пытаетесь как-то исправить или, может быть, смирились? Но, а если не смирились, можете пожаловаться нам, хоть анонимно, хоть с подписью. Можно даже голосовые. Почему вы их не отправляете? Мы же хотим и голос ваш слышать.
1: Нет, да и включить можем в эфире.
0: Конечно, и превратим эти недостатки в плюсы. Давайте попробуем это сделать вместе. Помимо этого, как и говорили ранее, Петр Баканов к нам заглянет. Конечно же, поговорим про новый автомобиль. Возможно, о нем вы мечтали. Кстати, возможно, эта мечта может стать реальностью в следующем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. Так что вы прислушайтесь. Вдруг вы как раз хотели обновить автомобиль.
1: А вдруг словосочетание «много денег» на Авторадио станет словосочетанием года?
0: Я за.
1: Я тоже. И мне кажется, абсолютно справедливо, заслуженно. А вот слова, которые уже претендуют на слова года, обсудим с экспертом, с Владимиром Пахомовым, тоже в этом часе. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн в офисе Сбера.

0: Давайте не будем откладывать в долгий ящик, ребята, и сразу перейдем к, собственно, диалогу с человеком, который нам посоветует правильный, нужный, возможно, даже надежный, доступный по цене автомобиль.
1: Кто это может сделать, спросите вы? Только Петр Баканов, наш автоэксперт. Давайте с ним и пообщаемся.
2: Тест-драйв. Поехали!
1: Петь, привет.
3: Всем
1: привет.
3: Доброе утро.
0: С чем ты к нам? На чем ты приехал?
3: Обновленный Havail H3. Это такой кроссовер в боксе-дизайне, квадратненький, который имеет закос под внедорожник.
0: Закос? Вот.
3: Да,
0: он таким не является?
3: Ну, это не внедорожник, это все-таки кроссовер, но вот за счет угловатой внешности, брутальный, вот, он выглядит такой мини-внедорожник.
1: Что изменилось в нем?
3: Смотрите, эта модель теперь осталась только в России, производится у нас по Тулой. Из 2024 года уже произведено больше 16 где-то тысяч экземпляров.
1: Угу.
3: Вот, в Китае производство прекратилось, не пошла модель, скажу честно. Теперь это только наш отечественный продукт. И его локализовали под наши запросы. А что именно? Помните, сзади у него был горбик на багажной двери и не было стеклоочистителя. Просто нонсенс. Казалось бы, в наши зимы как ездить на такой машине? И, наконец-то, по нашему запросу убрали этот горб, увеличили площадь заднего стекла, добавили и стеклоочиститель, и стеклоомыватель. Приятно? Приятно. Дальше. Номерной знак с подсветкой переместился с заднего бампера чуть выше на багажную дверь, поскольку она изменилась. Но тоже вроде удобно, потому что и ручка открывания багажной двери теперь выше, не в самом таком пачкающемся месте. Спереди изменилась решетка радиатора. Там появился такой черный пластик вместо хромированного. Но это удел только полноприводных версий. У базовой все будет как прежде, хромированная решеточка, квадратик. Заглянем под капот. Там вроде бы ничего нового. Та же самая мощность у турбомотора, 177 лошадиных сил, 270 ньютон-метров. Вот. Но самое главное, что он теперь отвечает нормам Евро-6. Зачем это сделано у нас, нельзя сказать. Просто в Китае перешли на новые моторы, и их автоматом добавили и в нашу линейку. Кстати, моторы выпускаются у нас также на заводе под Тулой. Чуть-чуть улучшилась экономичность, но это только, скажем так, на бумаге. Вот. Немного переписали еще также софт у семиступенчатого робота. Он теперь еще более, скажем так, мягче работает.
1: Мягче работает, а надежный... Вообще, это сама конструкция. Робот же
3: вполне,
1: все-таки.
3: Вполне. Хавейловцы еще давно переманили Герхарда Хёнинга. Это создатель трансмиссии DSG у Volkswagen.
1: Ну вот вопросов стало только больше.
3: Да, но он пришел именно с теми доработками. Вот когда Volkswagen прошел зону боли в середине 10-х годов, он все самое лучшее как раз увел в Китай. У них с коробками все нормально. В салоне что у нас? Наконец-то появился третий подголовник сзади вместе с подлокотником.
0: Все-таки удобно будет третьему человеку.
3: Теперь удобнее, да. В багажнике, начиная со средней версии, появилась полка. Вот нет вот этой экономии на спичках. Теперь тоже, опять же, сделали жесткое, причем не ролл-шторка, а полка. Идем спереди. Появилась подсветка в макияжных зеркальцах в противосолнечных козырьках. Ну, тоже...
0: Нужно, конечно.
3: Особенно для мужчин.
0: Естественно, мало ли что.
3: Вот, USB Type-C зарядка в подвале. То есть не только Type-A, но вот для современных проводочков теперь стало поудобнее. Чуть более пухлым стал руль. На него, кстати, переместилось управление адаптивным круиз-контролем, потому что раньше это был отдельный рычажок. Помните, как в старых Тойотах?
1: Как в Volkswagen'ах.
3: Ну, когда-то, да.
0: Я так и не научился включать ни на одной машине.
3: Да,
0: но это неудобно.
3: Да. Теперь это все стало на руле. Немножко изменился интерьер в плане отделки. В базовых версиях это теперь ткань. Вот в средней версии это черный кожзам, а в топовой версии теперь как бы черный кожзам с красной строчкой. Раньше он был доступен и в средних версиях, но вот теперь немножко так все это перетасовали. Ну и, конечно же, мультимедийная система.
0: Сколько стоит?
3: Стоит он теперь от 2 700 000 рублей за базовую версию, она называется Optimum. В топе стоит 3 499 000. Что они сделали по комплектации вкратце? Базовая версия стала более скромной, из нее убрали там и камеры кругового узора и так далее, но добавили полный привод. Вот теперь такая как бы базовая версия скромна, но можно взять с полным приводом. Средняя версия стала побогаче, вот там появились опции. Но без адаптивного круиз-контроля. То есть все ассистенты водителя, они в топовой версии, которая называется Техно Плюс. Название теперь пишется кириллицей, тоже согласно последней моде. Вот. Ну и, конечно же, мультимедиа, теперь полный список всяких голосовых помощников. И можно, кстати, запускать мотор через умную колонку. Даже
0: умную колонку?
3: Да.
0: Запусти мне тачку?
3: Да, она распознает хозяина, да. Да, есть там, опять же, с 25-го года и карты появились, и так далее, да.
0: Это только в максимальной комплектации?
3: Там во всех есть мультимедийная система, поэтому если телематический сервис подключен, все работает, это все будет работать.
0: Havail H3 обновленный.
3: Да, обновленный.

0: Чисто российский.
1: Петр Баканов вдоль и поперек исследовал. И
2: тоже
1: рассказал.
2: Чисто российский.
1: Да. Ну, да. Спасибо большое.
2: Пока.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Итак, за последние полчаса картина столичного трафика стала еще сложнее. На Яндекс.Картах 5 баллов появились. Довольно быстро продолжает расти пробка на шоссе энтузиастов от Свободного проспекта до Объездного шоссе. Сейчас этот участок отнимет где-то часа полтора, плюс-минус, ориентировочно. И еще сложно стало на Варшавском шоссе от Коломенского проезда до Третьего транспортного кольца, и это пока самые большие и крупные затруднения. Ну а что касается погоды, ну тут плюс 14 градусов, дождь, причем он будет сохраняться в течение всего дня, ну и потеплеть может до плюс 19 градусов.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.

0: собой. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте dtfm.ru. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77-46.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Приоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей.

0: Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГН 127-39-244-741.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru.
8: 12+.

ночью только влезала, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Поехали! На Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Друзья, тут лингвисты выкатили список претендентов на слово года. Сейчас в топе «Колобок», «Дофамин» и «Пухосос».
2: Не могу к этому слову привыкнуть, извините.
1: Мы решили разобраться вообще, что происходит с русским языком, ведь у нас есть человек, профессионал своего дела, который знает русский язык, ну, лучше, чем кто-либо.
2: Научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.
3: Интересно живем. Поехали.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Владимир, почему академические словари и серьезные лингвисты вдруг начали собирать свои вот эти так называемые шорт-листы, откровенные интернет-сленг, какие-то бытовые приколы? Вот нам что, больше не о чем поговорить на великом и могучем? Скажите, пожалуйста.
4: Академические словари тут ни при чем, потому что слова года – это те слова, о которых мы говорим здесь и сейчас, и из них в академические словари попадают единицы. И то не сразу, а спустя какое-то время, если уже станет понятно, что эти слова с нами всерьез и надолго. А вот то, о чем мы сейчас говорим, это, ну, такая своего рода немножко интеллектуальная игра, попытка обозначить, как мы живем в этом году. И на самом деле ведь у нас есть несколько институций, которые выбирают слова года. Пока представлен список только от одной из них. А есть еще, например, Государственный институт русского языка имени Пушкина, который выбирает свои слова года. Прошлые годы там это было слово «Победа», слово «Пушкин». Есть «Грамота.ру», которая тоже выбирает свои слова года. В прошлом году это «Зумер» был. Это все будет поближе, наверное, к концу года, ноябрь-декабрь. А вот «Скворцовские чтения» и «Лингва», которые сейчас этот список представили, они традиционно на книжной ярмарке в сентябре его представляют.
1: А как долго такие слова живут? Вот опять же, к нам пришел этот «Six-Seven», вот эти все зумерские истории. А через полгода же о них никто не вспомнит, правильно?
4: Скорее всего, да. Какие-то из них, может быть, проживут несколько недель, какие-то несколько месяцев, какие-то задержатся, может быть, на подольше. Мы этого не знаем, мы просто смотрим и наблюдаем. По поводу того, что там раньше все было серьезно, а сейчас какой-то сленг, но это тоже не так. Помните, в прошлом году, опять же, в топе слов года было «пу-пу-пу». И тоже все возмущались. Ну что это такое, что за безобразие? Ну, прошло время. Кто сейчас про это «пу-пу-пу» помнит?
1: Вот кажется, вы сейчас нам напомнили, Владимир. Мы теперь опять возьмем в обиход.
4: Так что да, это все про жизнь языка здесь и сейчас. Про такой живой, меняющийся язык, разговорно-обиходный. И из этих слов в языке останутся надолго. Ну, не знаю, там, если одно слово из 40 останется, уже хорошо.
1: А, Владимир, а если вот убрать весь этот список и посмотреть на тенденцию, куда мы сейчас движемся, а именно наш язык с этим интернет-влиянием? То есть мы упрощаемся или, наоборот, становимся более...
2: Сложным?
1: Да, вот так вот.
2: Может ли наступить эра слова «звонишь»?
1: Да.
4: Ну, это разные немножко вещи. Эра слова «звонишь», скорее всего, когда-нибудь наступит, когда уйдут из жизни те поколения, для которых это кошмар и ужас. Но там наши потомки будут рубиться из-за каких-то других слов и вариантов. Куда мы движемся? Хочется сказать, что мы движемся в светлое будущее. На самом деле нельзя про язык говорить, что он упрощается или усложняется. Он на разных участках ведет себя по-разному. Какие-то вещи в языке упрощаются, какие-то усложняются. Лексика меняется быстрее, ударение и грамматика меняются медленно. Это все движется с разной скоростью на разных участках системы. Но язык живой всегда меняется, менялся и будет меняться. Это как раз хорошо, это означает, что он живой.
1: Ну все, тут как бы больше ни вопросов никаких не требуется. Разложил все по полочкам, как всегда. Просто невероятный человек, рады, что живем с ним в одном веке.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: Хоромах свои. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах

0: абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Итак, ребят, давайте-ка после танцев от команды «Звери» будем все-таки подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вас спросили, какие недостатки есть у вашей второй половины. Ну, если есть, конечно. И вы смирились с ними или нет? А если нет, подкипает горшочек, вы можете нам написать и, собственно, выговориться. Потому что 54% россиянок говорят, замечают мужские недостатки. Причем даже уже в переписке. А что же происходит в жизни бытовой? Правильно? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто. Давайте подводим итог.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Какой-то портал сегодня девичьи открыли.
2: Портал.
0: Ну, кстати, да. Итак, Мария пишет, по теме сегодняшней. Живем с мужем уже 20 лет и бесит только то, что реально есть моменты, когда охота прям треснет. Вечно говорит, что все сам может, самец, понимаешь? И помощь ему вообще моя не нужна. А по факту...

0: Маша, а как стирку включить? А где моя одежда? А что будем есть? А ты записала меня на стрижку? А машину на развал? И все в этом духе. Ну ты же взрослый, самостоятельный. И очень много агрессивных смайликов.
1: Ты думаешь, что такой интонации, да, писала?
0: Я думаю, да.
1: Но это не мешает. Буквы сквозь зубы.
0: Понимаешь, 20 лет счастливых проводить вместе. И еще столько же впереди.
1: Как минимум. Марина написала, мешал мне слушать авторадио. Главный его недостаток. Все время что-то там говорил, пытался...
0: Теперь он бывший?
1: Был наказан. Выиграла билеты на дискотеку и его не взяла с собой. Пошла с подругой.
0: Так и надо ему.
1: Молодец. Молодец.
0: Женский форум.
1: Марина.
0: Так, я 5 минут, наверное, думала и все никак не могла вспомнить хоть какой-то недостаток, пишет нам очаровательный Елизавета.
1: Да ладно.
0: Но, говорит, думала идеальный, но все-таки есть один.
1: Итак?
0: Вспыльчивость. Его вывести из себя можно за 2 секунды. Неважно, дети, я, кот, наш домашний там или на дороге за рулем. На кого угодно может психануть. Но, правда, быстро отходит и просит прощения. В этом его плюс.
1: Приходишь домой, он у кота прощения просит. Бедный извиняется.
0: Еще большое количество сообщений было по теме мужской... так скажем, топографического кретинизма в плане одежды. Ну, то есть никто не может или найти, да, в шкафу что-то, или же положить уже грязное белье в корзинку, которая прям написана «корзина».
1: Для белья.
0: Да, то есть, ну, мимо все летит. И, как бы, мне кажется, я тоже отношусь к этому списку людей.
1: Это нормально, мне кажется, как будто это среднестатистический мужской показатель. Mm-hmm. А вот Сергей написал, неожиданно, но факт, пишет следующее. «Купил себе беруши и другое одеяло, так как выяснилось, что моя жена не только храпит, но еще и стаскивает с меня одеяло». 15 лет вместе.
0: Не проблема.
1: 15 лет вместе.
0: Пожалуйста. Анюта написала. Целых 3. Первое. После его умывания зубная паста по всей раковине размазана. Бесит. Второе. Медленно ездит, соблюдая все правила. Ну, прям чересчур. Прям нас пенсионеры обгоняют. И третье, не любит, когда его снимают на камеру. Мало фотографий с ним, вообще ничего, как бы, да, вот посмотреть, выложить, распечатать. Вот так вот.
1: Застенчивый.
0: Ну, все это мелочь, она говорит, конечно. И это трудно, конечно, назвать недостатками. Это просто такой вот есть психотип человека. А вот тут, последний можно? Пожалуйста, есть время?
1: Давай быстрее.
0: Ежедневные быстро. Звонки родителям и как минимум полчаса общения, как день прошел и что сейчас... Очень раздражает. Человеку уже 37 лет.
1: Мужчина пишет?
0: Нет.
1: Серьезно?
0: Да, каждый день отчитывается перед мамой. Я в этот момент, ну, тихо, мирно на балконе пытаюсь успокоиться чашечкой чая.
1: Не, ну я это комментировать отказываюсь.
0: Потому что...
1: Это должен комментировать психолог, мне кажется.
0: Это потому что норма.
1: Думаешь, да?
0: Звонить маме и отчитываться каждый день. Ну ладно, ну все бывает. Мы же не знаем, какие там отношения, правильно?
1: Нет, звонить маме нужно и каждый день тоже. Но чтобы прям вот, ну...
0: Каждый день по полчаса.
1: Отчитываться, да, это как будто...
0: Да. Ну ладно. Вывод какой сегодня? Главное, ребят, что вы вместе, а недостатки всегда можно устранить. Просто проговорив их. Есть такая рабочая методика. Нужно говорить не ты. А мы. И я хотел бы...
1: Чтобы ты.
0: Ну нет, там нужно просто, во-первых, назвать, сесть напротив друг друга и найти плюсы. И когда эти плюсы, вы их озвучите друг другу в лицо, все эти недостатки моментально исчезнут, потому что легче будет их проработать. Ну правда. Это Андрей Сберовский. Плохого не посоветует.
1: А, ну этому товарищу я доверяю.
0: Психолог, сексолог, отец большого количества детей. Вот. Ну все на этом, друзья.
1: Я же помню, что у него 2, кажется, нет?
0: Много у него.
1: А, много все-таки?
0: Просто много.
1: Мы же в эфире, да?
0: Все, друзья, на этом драйв-чат завершен. Спасибо за вашу активность.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Итак, продолжаем наблюдать за картиной столичного трафика. На Яндекс.Картах вновь 4 балла появились вместо 5. При этом на дорогах свободнее, к сожалению, не стало.
1: Но на то оно и пятница, друзья. Поэтому нужно к этому готовиться. Вот сейчас в топе загруженности Московская кольцевая, точнее внешняя сторона. Там часовые пробки сохраняются. От Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов, имейте в виду. И от Дмитровского шоссе до улицы Свободы.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
6: Смотреть кино – это одно. А оказаться на площадках, где оно снималось – это...
7: Кинопарк «Москино». Камера «Мотор».
6: Портал в мир кино для всей семьи открыт.
7: Стоп! Снято!
8: Все подробности на сайте kinopark.moskino.ru.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, дамы и господа, в этот не особо солнечный день мы попытались, и мне кажется, получилось создать действительно яркое утро, опять же, благодаря вам, благодаря нашему общению, которое мы с вами совершили в нашем драйв-чате, обсудили недостатки, перевели их в плюсы. Спасибо вам, что вы активно писали. Также благодарим наших экспертов, ведь благодаря им сегодня мы тоже узнали, как выбрать пельмешки.
2: Например,
1: и,
2: да.
1: Извините меня, вкусненькие, чтобы было, ну, действительно вкусно, а не проблематично потом, чтобы вызывать врача.
2: Выяснили, стоит ли покупать новый iPhone до раскладушечка первая.
1: Но я нашел еще один плюс в этой раскладушке.
2: Да, какой?
1: Вещи сушить. Хопа! И защемил.
2: Какой?
1: Как прищепкой.
2: Это носок, если у тебя 30 размер ноги.
1: Ну, неважно. Это такая хорошая штука. Но пока еще не нашли мы в ней, конечно, плюса.
2: Носкосушилка за 400 штук. Нормально живешь. Хорошо, красиво.
1: Да. Но можно взять, в принципе, и автомобиль, о котором сегодня рассказал Петр Баканов. Это Хавейл, почему бы нет.
2: Обновленный, тем более.
1: Да, мне кажется, даже очень классно. Ну и проговорили вместе с научным сотрудником Института русского языка Аслан.

0: словах, к чему мы идем и куда катится русский язык.
1: Ну, глобально беспокоиться не стоит.
0: Это слава богу.
1: Пухососы это временно.
0: Пока у нас есть такие сотрудники, которые бьются с этими словами, чтобы они не попадали, как слово года. Все, на этом, ребята, желаем всем классных минут, которые пройдут, разумеется, в компании Авторадио, вы не заметите, как пролетит рабочий день, а там уже все. Дом, класс, дела, задачи, это забыли, и дом, радость, отдых и тому подобное. Все, на этом прощаемся. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Всем пока, ребят.
1: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Казань – брал. Астрахань – брал. Рим – брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Вы – владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
19: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
20: Мне с гусем.
19: Так они все с гусем.
20: Так я все и возьму.
21: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
22: Цели, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
23: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
24: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
25: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
26: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о появлении фейковых карт заправок. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Фейковые карты автозаправочных станций появились для того, чтобы собирать пользовательские данные граждан России на фоне перебоев с топливом. Об этом в интервью заявил президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак. По его словам, это яркий пример того, как офлайн-ситуация подталкивает к созданию подобных проектов. В дальнейшем они становятся серьезной угрозой для граждан и государства, так как начинается системная работа против всей страны. Табак также добавил, что сегодня практически нет сфер, не затронутых этой проблемой. Однако наиболее уязвимыми остаются темы безопасности, политических процессов и социальной сферы.
0: Про страхование.
1: Российские страховщики начали запускать специальные полисы для покрытия убытков от повреждений автомобиля при атаках беспилотников. Стоимость такой страховки начинается от 4000 рублей в год, а страховая сумма составляет до 1 миллиона рублей. Полис покрывает ущерб от падения беспилотников и их частей, а также связанных с этим повреждений. Подробнее о том, как работает этот продукт, Авторадио рассказал представитель Всероссийского союза страховщиков Михаил Парватов.
2: Страхование КАСКО – это добровольный вид страхования. Условия и форма оформления договора страхования у разных страховщиков может отличаться. Поэтому сложно сказать об устойчивой тенденции на рынке. Это отдельный страховой полис или комбинированный полис. Но факт тот, что действительно страховщики предлагают защиту автомобиля от ударов дронов. Это, как правило, выделяется в отдельный продукт по страхованию риска терроризма. То есть это отдельный продукт, отдельное страховое покрытие за отдельную страховую премию. По риску терроризм в покрытие включается любой ущерб, причиненный транспортному средству в результате террористического акта. То есть важно, по какой статье было возбуждено уголовное дело.
1: Эксперты полагают, что полисы такого типа сегодня наиболее актуальны для жителей приграничных регионов и территорий, регулярно подвергающихся атакам.
0: Про санкции.
1: Глава евродипломатии Кая Каллас предлагает разрешить Европейской прокуратуре возбуждать дела против компаний и лиц, которые помогают обходить санкции против России. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источники. По информации издания, Каллас выдвинула эту идею во время встречи с послами стран-членов ЕС. Однако более конкретных предложений по реализации она не раскрыла. Как сообщает «Политика», подобная мера позволит европейским прокурорам привлекать к ответственности лиц, находящихся внутри ЕС и сотрудничающих с субъектами, которые попадают под санкции. Сейчас обеспечению соблюдения рестрикций мешают расхождения в национальных законодательствах стран Евросоюза, отмечается в материале.
0: Про связь.
1: В России официально запустили связь 5G по поручению Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Минцифры. В ведомстве отметили, что технология 5G – это комплексная экосистема, которая предназначена для цифровой трансформации экономики. На первом этапе сервисы заработали в 16 городах. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца года. Официальный курс доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс евро – 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: знаю, сегодня уже смотрела цены на полет на море. Захотелось снова продлить лето, как говорится. Ну, когда у вас есть деньги, лето может быть круглый год. А у вас круглый год есть авторадио. Это к деньгам. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Но мы это не просто говорим, мы это подтверждаем делом, мы исполняем ваши мечты. И с нами наш генеральный партнер Озон Банк. И что вчера мы сотворили? Наверняка вы слышали или смотрели в нашей видеотрансляции. Третий суперфинал отгремел на всю страну. И мы нашли этого счастливчика, чью мечту с удовольствием исполним. Третий победитель счастливого сезона фирменной суперигры «Много денег» на авторадио Игорь Чугляев из Москвы со своей неординарной мечтой. Такую я еще не встречала. Очень хочется ему профессиональную фототехнику фотографировать птиц в дикой природе. Но когда все у человека есть, о чем еще мечтать? Вот только об этом. Игорь, мы вас поздравляем сердечно от всей души. Вы пополнили зал славы наших победителей. Вера Лаврикова первая из Москвы. Она мечтала закрыть автокредит на машину в 1 300 000 рублей. Авторадио исполнило мечту. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга желал 1 000 000 и получил 1 000 000. И теперь вот Игорь Чугляев. Напомню, у нас еще 2 желания в призовом фонде и еще 2 000 000 из 5 стартовых. Все это роскошество надо сделать вашим, так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, указывайте мечту на нашем сайте, она может быть любой, вы сами слышали. Разные люди, разные желания и одно любимое авторадио. Останавливаю нашу авторадио-рулетку. Ну, чтобы узнать номер нашего игрока, 0676, последние цифры, префикс 922, зовут нашего игрока Анатолий. Живет он, ой, как далеко, в Ямало-Ненецком автономном округе, но и туда мы дозвонимся. Мечтает Анатолий о двухэтажном доме в окрестностях Тюмени, около озера Андреевское. Даже интересно посмотреть, что там за красоты такие, что о них даже мечтают. Ну, меньше слов, как говорится, больше дел. Олеся, звони. С гимна авторадио все начинается из сезона в сезон. Как только услышим, 3 000 рублей уже улетают в Ямало-Ненецкий автономный округ. Анатолий, берите трубку. Рассказывайте нам о мечте своей. Алло.
2: Слушаю.
0: Здравствуйте, Анатолий. Это авторадио, это игра «Много денег». Счастливый сезон, вы в прямом эфире. Анатолий, не бойтесь, я настоящая. Олеся у микрофона. Звоню вам, чтобы с вами познакомиться. Это раз. Ну и, конечно же, чтобы денег вам отдать. 3 000 рублей за гимн авторадио уже ваши.
2: Спасибо.
0: Анатолий, давайте еще поговорим о вашей мечте. Ну, прекрасная, приятная, двухэтажный дом в окрестностях Тюмени.

0: мини на озере Андреевское. Как давно вы мечтаете?
1: Вот как у вас на этот... Ну, в общем, с начала года.
0: С начала нашего счастливого сезона, я поняла. То есть вы сидели и думали, а чего бы такого пожелать, да?
1: Ну да.
0: А вы были сами на этом озере?
1: Был.
0: Красиво там, да?
1: Очень.
0: Эх, Анатолий, так хочется, чтобы ваша мечта сбылась, и мы всей командой Авторадио к вам на новоселье бы приехали, да полюбовались бы вашими видами.
1: Очень, я пригласил бы вас.
0: Ой, да, пусть так и будет.
1: И командой.
0: У нас два суперфинала еще в запасе, в одном из них, но Авторадио рулетка может выбрать ваш номер, так что слушаем внимательно, договорились?
1: Договорились. Вообще, если честно, я даже не ожидал, что вы можете позвонить.
0: Ну как же, вы же все сделали, гимн есть, мечта есть, Авторадио слушаете.
1: Ну да.
0: Вот, и мы.
1: Слушаю.
0: Так, а давайте-ка узнаем, сейчас вы слушали Авторадио, песню-то назовете?
1: К сожалению, нет. У нас дело в том, что в городе вообще отключили Авторадио, приходится иногда туда слушать по мобильной.
0: Так, кому позвонить там? Губернатору? Кому? Я сейчас наберу, ведь ему, после вас, тут же. Сейчас как спрошу. Эй, вы что? Так, мы, Анатолий, разберемся с этим делом, но у вас есть куча возможностей. Умная колонка, сайт Авторадио.ру, мобильное приложение, FM-приемник в машине. Ну, в общем, с интернетом все, что связано, все это работает. Так что я вам, Анатолий, желаю удачи, поздравляю. С пустыми руками точно вас не оставим. 3000 рублей за гимн Авторадио ваши, а генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает, то есть 6000 рублей вы скоро получите на вашу карту Озонбанка. Но мечта у вас и правда очень приятная, красивая, теплая, добрая. Пусть сбудется. Для этого у вас и есть Авторадио. Запускаем Авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. Мы каждый день играем, между прочим. Сегодня, завтра, послезавтра, воскресенье, в понедельник. Так что присоединяйтесь. 5 суперфиналов в счастливом сезоне. Еще 2 у нас впереди. И под Новый год 6-й суперфинал будет, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Ну, шустро мы с вами добрались до пятницы, 11 сентября на календаре. На Яндекс.Картах горит четверка, привычная для рабочего утра оценка. Ну, давайте смотреть детальнее, где сложнее всего сейчас. Перегружена внешняя сторона Московской кольцевой. Часовые пробки от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов и от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Точно такая же ситуация на 60 минут у нас на Носовихинском шоссе. Затор от Южной улицы до проспекта Жуковского. Ищите пути объезда, не теряйте времени и одевайтесь по погоде. Хотя не очень-то и холодно. Кажется, да, что пасмурно, дождливо, мокро под ногами да под колесами. Но пока плюс 14, а днем разогреет до 19 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь. Не забывайте зонт.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
2: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум «Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий». Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Акция до 4 октября 2026 года. У СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мордоделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
3: Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе!
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
8: Они изучили все рецепты правильного смеха и приготовили все по-своему.
9: Они живут на Урале, но шутят на всю Россию. Шоу «Уральские пельмени» приглашает на новые концерты и телесъемки в БКЗ «Космос».

0: 17 и 18 сентября. Загореть не встать! 19 и 20 сентября. Школьная нора. Подробности на сайте пельмени.нет. 16+.
1: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Продавцы Wildberries, потерявшие товары из-за атак на склады маркетплейса, с сегодняшнего дня могут оформить льготные кредиты. Как сообщили в Минэкономразвитии, ставка составит ключевую плюс 3 процентных пункта. Получить можно от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы бизнеса. В программе участвуют 73 банка. Ранее для пострадавших продавцов также ввели отсрочки по ряду налогов и страховых взносов. Около 70% россиян говорят, что за последний год им стало сложнее решать вопросы с компаниями через цифровые каналы коммуникации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос. Главная проблема – слишком много способов связи и непонятно, куда именно писать или звонить. Чуть меньше половины опрошенных недовольны тем, что сначала приходится общаться с чат-ботом или искусственным интеллектом, а не с человеком. При выборе способа связи больше половины россиян в первую очередь смотрят, где ответят быстрее. Медлительность, рассеянность и необычные для ребенка ошибки могут быть признаками чрезмерной учебной нагрузки. Об этом рассказала 360.ru учитель начальных классов Алина Клеменова. Родителям также советуют обратить внимание на изменения почерка, сна и аппетита. Еще один тревожный сигнал – если домашние задания регулярно занимают 3-4 часа. В таком случае стоит обсудить нагрузку с учителем. Чтобы школьник успевал отдыхать, важно не перегружать его доп. Занятиями, а выходные оставлять для прогулок и свободной активности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 12.07.03.18.18+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить.

0: дерево или металл, все одним инструментом.
1: Вот это вещь!
0: Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
2: ОКЛ Стрит. ОКРН 116774678076-1. Город Москва.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Авторадио.

цветы в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

А я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

Следим за столичным пятничным трафиком. За прошедшие полчаса дороги как будто бы разгрузились, и четверка на Яндекс.Картах сменилась на 3 балла. В эти минуты одна лишь крупная пробка, которая заслуживает нашего внимания. На внешней стороне МКАД скопились машины от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Больше часа проведете в этом заторе. Экономьте время, ищите пути объезда.

0: И имейте в виду, что у нас выходные впереди, а там и перекрытие. Завтра до 19.00 не будет движения на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в каждом направлении. И с 11.00 на участках улицы Косыгина и на Университетском проспекте. Все это завтра в субботу. А уже через полчаса в эфире Авторадио 90.3 FM свежий выпуск «Автомонитора».
1: «Автомонитор» Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: 18+, 16+.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех.

0: Доступны для всех заказов. Условия на сайте vazi.zon.ru 18+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Gland J6 онлайн в офисе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с пенсионными накоплениями. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Злоумышленники звонят пожилым людям от имени государственных структур и предлагают оформить участие в якобы существующей госпрограмме с софинансированием, которая позволит удвоить пенсионные сбережения. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По словам депутата, человеку предлагают срочно перевести средства в новую программу. Для убедительности мошенники используют реальные названия существующих государственных механизмов. Затем аферисты пытаются получить конфиденциальные данные или убедить совершить операции в приложении банка. Особенность схемы в том, что злоумышленники играют на доверие к государственным институтам и финансовой теме, в которой многие пожилые люди не чувствуют себя уверенно. Главный признак обмана – неожиданный звонок с предложением срочно оформить программу или подтвердить данные.
0: Про искусственный интеллект.
2: Россия в ближайшее время точно придет к тому, что искусственный интеллект, контент, созданный искусственным интеллектом, будут маркировать обязательно. Об этом ТАСС сообщил президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак. По его словам, в скором времени все страны будут регулировать контент подобного рода, а в ряде государств это уже делается в пилотном режиме. О введении в России такой маркировки говорят не в первый раз. Например, в конце августа в Госдуме допустили введение в будущем маркировки контента, созданного с помощью нейросетей. Сейчас контента в интернете, где используется искусственный интеллект, уже около 70%. Ну а еще в августе Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в стране.
0: Про Авторадио.
2: На Авторадио состоялся третий суперфинал игры «Много денег. Счастливый сезон». Наша радиостанция исполнит мечту Игоря Чугляева из Москвы. Он слушает Авторадио 7 лет и уже становился победителем других наших проектов, но очень мечтал стать финалистом игры «Много денег». Игорь верил в свою удачу и накануне весь день слушал нашу радиостанцию.
3: Я сел в машину, где-то как раз Олег Газманов пел песню, по-моему, «Есаул», что ли, пел он, да. Очень хотелось, чтобы позвонили, когда Олег выступал, потому что я его с детства слушаю. Вот, как бы, пока съездил, отвез дочь музыкалки домой, вот ее высадил, смотрю, все так затянулось очень сильно. Я уже переживал из-за Брагина, из-за Татьяны, из-за Захара. Пятый час, они все работают. Ну, давайте же звоните мне, я закончу. Тут услышал цифру своего номера. Неужели, думаю...
2: Но накануне праздничную атмосферу в студии нам помогали создавать наши друзья-артисты, и среди них был Олег Газманов.
4: Я впервые участвовал в этой игре, в финале «Много денег». И вот спрашивает представитель Авторадио, нужно ли это делать. Я бы, честно говоря, сделал, потому что ничего себе, вот так вот тебе помогает осуществить твою мечту. Причем такая мечта у некоторых не бескорыстная, приличная, да? Я думаю, это хорошо. Во-первых, это весело, безобидно абсолютно. Ты никому не должен. И эта игра уже давно, по-моему, у вас, да, на Авторадио. Вот. И люди как бы с удовольствием играют.
2: Наша игра продолжается. Впереди еще два суперфинала и исполнение двух желаний наших слушателей. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн нашей радиостанции, обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара 84 рубля 35 копеек, курс евро 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Немного любви в исполнении Евы Польна по-французски. Я не знаю, кто кого больше любит, вы работу или она вас, но вот психологи выяснили, что имитация бурной деятельности производит на начальство больше впечатления, чем просто качественная работа. Вот нравятся директорам те, кто умеют подстраиваться под ситуацию и правильно себя преподнести. Быть или казаться — это дело ваше. Самое главное — любить то, что вы делаете. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на Авторадио. Отличной пятницы! We'll be right back.

0: и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Не списание звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Мы с вами исследуем эту пятницу. Авторадио 93 FM. Ваши приемники делайте громче. Расскажу о трафике. На 3 балла он по версии сервиса Яндекс.Карты. Тормозит в эти минуты внешняя сторона ТТК перед Варшавским шоссе. На съезде случилась авария в среднем ряду, о чем сообщает наш слушатель Денис. Денис, спасибо за информацию. 40-минутная пробка обнаружена на внешней стороне МКАД. Тянется от Дмитровского до Ленинградского шоссе. И на самом Ленинградском можно задержаться от Шереметьевского шоссе до Елена. Вот они, сложные места. Учитывайте их при построении маршрута. Пожалуйста, будьте внимательны и аккуратны. За рулем дороги могут быть скользкими. Пасмурно в городе. Местами идет дождь. Плюс 14 на термометре. Ну а в течение дня синоптики обещают нам потепление до плюс 19.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик-ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении. Подробности на driftexpo.ru. 6+.
7: Авторадио.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем,

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Автозаправки не должны отказывать в продаже топлива в подходящую канистру. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на Роспотребнадзор. Ведомство напомнило, бензин нельзя наливать в стеклянную тару, а пластиковую канистру должна быть предназначена для нефтепродуктов и иметь соответствующую маркировку. Металлические канистры также разрешены. Поводом для разъяснений стала жалоба автомобилиста на одну из АЗС Петербурга. Мошенники начали рассылать поддельные письма от имени Apple Store и платежных систем на фоне выхода новых iPhone. Как сообщают РИА Новости, человеку сообщают, что он якобы заказал iPhone 18 и заплатил за него криптовалютной больше $1000. Для отмены покупки предлагают позвонить в поддержку Apple, но номер принадлежит мошенникам. Есть и другая схема. Пользователю сообщают о якобы подозрительном переводе более $900 за iPhone 18 Pro. Эксперты советуют не переходить по ссылкам и не звонить по указанным номерам. Работа по пятницам может довести до выгорания. К концу рабочей недели у многих снижаются внимание и концентрация. Об этом «Москве-24» рассказала психолог Екатерина Кольцова. Поэтому важные встречи и сложные задачи по возможности не стоит оставлять на последний день перед выходными. Лучше планировать их на вторник или среду. К этому времени человек уже входит в рабочий ритм, но еще не успевает сильно устать. Самым продуктивным временем эксперт также считает период с 11 утра до часа дня. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
7: После 40 жизнь только начинается.
8: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Мама, дочь и сын против нового соседа.
4: Ты что, реально собрался здесь жить?
5: Вас выживать.
3: Кто из них не жилец в квартире?
5: Да вы все равно съедете.
3: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре?

0: Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+. Авторадио.

0: Уже практически до полудня пятницы добрались мы с вами в отличной компании Авторадио 93 FM в вашем приемнике. Расскажу о трафике. На 3 балла он по версии сервиса Яндекс.Карты. Очень даже приятное, комфортное движение, но есть и сложности. В черте города по классике тормозит Московская кольцевая на внешней стороне, оставясь 40 минут от Дмитровского шоссе до улицы Свободы и полчаса на внутренней от Волоколамского до Ленинградского шоссе. В области сейчас не просто на том же Ленинградском, там пробка от Елена до Международного шоссе, причем в обе стороны. Ищите пути объезда, экономьте время и делайте громче Авторадио. Отличной пятницы.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины, чтобы продлить лето, собраться на дачу и встретить гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
11: Категория 16+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
15: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
16: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Скажи счастью «да».
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ арестовал россиянина за сотрудничество с Киевом. Об этом подробнее через несколько секунд.
1: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
1: Про главное.
0: Сотрудники ФСБ арестовали мужчину, который через Телеграм передавал украинской разведке сведения об объектах вооруженных сил России и топливно-энергетического комплекса Тамбовской и соседних областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ. В отношении молодого человека 2006 года рождения возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным ФСБ, задержанный по собственной инициативе вышел на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины, используя мобильный телефон и аккаунт в Телеграм.
1: Про нововведение.
0: Правительство предлагает запустить программу «Детская книжная карта» в пилотном режиме с сентября будущего года. Об этом сообщила председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. По ее словам, на первом этапе программа будет апробирована не более чем в 10 регионах. Их перечень пока находится на согласовании, передают РИА Новости. Ямпольская подчеркнула важность чтения для детей, особенно дошкольников, на которых рассчитана инициатива. По ее мнению, знакомство с книгами играет значимую роль в воспитании личности и гражданина.
1: Про нас.
0: 65% опрошенных россиян регулярно дают детям деньги на карманные расходы. По 7% опрошенных сообщили, что дают деньги за определенные заслуги. Например, за хорошие отметки или за помощь по дому. Россияне уверены, что в первом случае деньги простимулируют детей лучше учиться, а во втором приучат к труду и чистоплотности. 6% опрошенных выбрали вариант другой. Рассказали, что дают деньги только для того и тогда, когда ребенок просит их. Или наоборот, просто разрешают брать сколько хочется из общей тумбочки. Еще 15% заявили, что вообще не дают ребенку свободных денег. Если тому что-то нужно, от шоколадки до нового гаджета, все покупают сами.
1: Про столицу.
0: В столичном регионе в эти выходные ожидается в меру сентябрьская погода. Так как холодный фронт прошел, то будет довольно тепло. Осадков не ожидается, сообщил РТИ руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, холодный фронт, хоть и был интенсивным, прошел через регион достаточно быстро. Под его влияние выпали осадки. Например, в Тушине их объем достиг 9 миллиметров, что считается хорошим умеренным дождем. Ну а сейчас в столицу пришла другая воздушная масса, обладающая характеристиками умеренных широт, отметил Шувалов. На этом фоне погода в ближайшие дни будет устойчивой. Днем воздух будет прогреваться до 19 градусов. Официальный курс доллара 84 рубля 35 копеек. Курс евро 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
3: Реклама спонсора.
4: Что у нас на выходных?
5: Велозабег в парке.
4: Я готов.
5: И я могу.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
1: Авторадио. Номер один.

0: Билан в эфире Авторадио с цветами, с белыми розами. А мы тоже тут без дела не сидим. У нас денег много, у нас счастливый сезон фирменной супер игры. Много денег, и он продолжается. Делайте громче свои приемы.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И мы все для этого делаем. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Напомню, на старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Вот уже 3 миллиона ваши. Мы четвертый разыгрываем. 3 желания мы уже исполнили. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей. Сделано. Евгений Крицкий из Петербурга желал 1 миллион рублей и получил. И вот вчера в третьем суперфинале мы узнали имя нашего счастливчика. Зовут его Игорь Чугляев. Живет он в Москве и мечтает о профессиональной фототехнике, чтобы фотографировать птиц в дикой природе. Будет исполнено! Игорь Чугляев, всей страной вас поздравляем! Радуемся, конечно. Вчера у нас был самый настоящий праздник. Далее концерт, так сказать, моно. Виктория Дайнеко, Люси Чеботин, Нагаязов с Бразерс, Олег Газманов своими хитами порадовал. Было красиво, будет еще ого-го. У нас 2 суперфинала впереди и 2 ваших заветных желания. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте эфир внимательно каждый день. Пока мы движемся в направлении уже четвертого суперфинала, играем на деньги. 9 тысяч рублей у нас в банке. Легко их сделаем вашими. Останавливаю авторадио-рулетку. Номер игрока заканчивается на 5477, префикс 917. Зовут нашу участницу Людмила. Она живет в Москве и мечтает о квартире на Кутузовском проспекте. Дорогая мечта, богатая, смелая. Ну а как иначе? Вот такие вот мы мечтатели с вами. Звоним прямо сейчас Людмиле и расспросим ее о мечте, о желании, о квартире. Ну и, надеюсь, денег отдадим. Гимн Авторадио. Прежде всего. Ждем его. Никаких гудков, голосовых помощников. Потекли деньги. 3000 рублей отправляется Людмила.

0: Алло.
1: Алло.
0: Людмила, здравствуйте. Это Авторадио звонит. Это игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире. Олеся Соболева у микрофона.
1: Да что вы говорите,
0: да.
1: Олеся? А я как раз в магазине, Олеся.
0: И что вы там покупаете? Рассказывайте.
1: Да я забежала просто посмотреть. Нет, пакет не надо.
0: Мы хотели вас богаче сделать на 9000 рублей и поговорить о вашей мечте, о квартире на Кутузовском проспекте. На каком этаже должна быть квартира?
1: Второй, третий.
0: Так, сколько комнат?
1: Три.
0: Три комнаты. А вид куда у нас должен быть? На проспект или еще куда?
1: Можно на проспект.
0: А можно на проспект, а можно и вообще на обе стороны, да?
1: А можно и на обе, да. Как получится.
0: Кто нам запретит мечтать, да, Людмила?
1: Я не против.
0: Правильно, наш человек. А мы тоже не против исполнить вашу мечту. У нас, между прочим, еще два суперфинала и возможность.

0: Можно в одном из них, рулетка выберет ваш номер, и вы будете жить на Кутузовском проспекте, а мы к вам в гости приходить. Ой. Чай пить, ой, смотреть.
1: Прям с удовольствием. И не только чай.
0: И не только. Но я должна спросить у вас, Людмила, слушали ли вы эфир только что? Песню назовете?
1: К сожалению, нет. Я пока выбежу из машины. Я даже не ожидала. Вы мне первый раз звоните, просто я не ожидала уже.
0: Все, ждите.
1: Что мне вообще, что вы мне когда-то позвоните.
0: А мы вам еще раз позвоним. Людмила, вы в нас не сомневаетесь.
1: Ой, с удовольствием, Алис, с удовольствием.
0: Ой, ну какая вы приятная.
1: Особенно вы. Да. Я вас просто обожаю, Алис.
0: Взаимно.
1: Я вас всегда... Я вас
0: тоже обожаю, люблю и болею за вас. Для вас счастливый сезон игры «Много денег» на Авторадио продолжается. Номер-то остается. А мы вам за гимн Авторадио вручаем 3000 рублей, а генеральный партнер игры «Озонбанк» выигрыш удваивает. То есть 6000 рублей вы скоро получите на вашу карту «Озонбанка». Сходили в магазин просто посмотреть. И 6000 рублей. Вот это счастливица, вот это Людмила. Запускаем нашу Авторадио-рулетку. Продолжаем счастливый сезон. С этой секунды в банке 11 тысяч рублей. Играем мы каждый день. Вчера, сегодня и завтра. И не намерены останавливаться. Вы, пожалуйста, присоединяйтесь. У вас столько возможностей. На сайте Авторадио.ру подробнейшая инструкция. Ну, по-моему, мы все вам уже показали и рассказали даже на примере Людмилы. Гимн Авторадио вместо гудков. Мечта на нашем сайте. Надо, правда, еще и слушать внимательно. Всегда и везде. В машине, дома, на работе, на пробежке. Да где угодно. Мы на связи 24/7. В этом сезоне у нас 5 суперфиналов, впереди еще 2, а под Новый год настоящее чудо в виде 6-го суперфинала, где генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, желаю вам удачи.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Давайте посмотрим на столичный трафик. Мы помним, что по пятницам он живет в своем ритме, но пока 3 балла на Яндекс.Картах. В любой момент может появиться двойка. Как будто бы сегодня не просто день сокращенный, а не рабочий. У многих уехали еще вчера. Но пробки мы все-таки нашли на Московской кольцевой. По полчаса отнимет внешняя сторона от Дмитровского шоссе до улицы Свободы и внутренняя от Волоколамского до Ленинградского шоссе. Ну и погода какая прелестная. Выглянул сейчас за окно авторадио, а там такие красивые облака. Хоть картину пиши. Плюс 16 сейчас на термометре. Синоптики обещают до плюс 19 днем. Местами кратковременные дожди. Ну, нас они ни в коем случае не пугают, потому что у нас такая компания здесь. Авторадио 93 FM. Делайте громче.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Смотреть кино – это одно. А оказаться на площадках, где оно снималось – это...
4: Кинопарк Москино. Камера, мотор.
3: Портал в мир кино для всей семьи открыт.
4: Стоп! Снято.
2: Все подробности на сайте kinopark.moskino.ru.

0: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на Кар-прайс-прайс.
2: За два часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
3: Второй наполнитель Кэтстеп ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на «Глобус.ру».
6: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
7: На старт! Внимание!
8: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
9: Категория 6+.
10: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Владельцам iPhone пока придется подождать доступа к российским сетям 5G. Как пишет МК.ру со ссылкой на Минцифры, для этого необходимо решение Apple. Без активации со стороны компании подключиться к 5G не получится. А пользователям Android сервис обещают открыть в ближайшее время.

Сейчас 5G уже запущен в 16 городах и доступен примерно 10 миллионам абонентов. При этом привычно 4G отключать не собираются. В Москве стартовал школьный этап Всероссийской Олимпиады. Как сообщили в столичном департаменте образования, он продлится до 25 октября.

время при приготовлении и не требует долгой обработки. Как пишут ведомости со ссылкой на исследования, за первое полугодие продажи очищенных и подготовленных овощей увеличились на 33%, а сырных нарезок на 20%. Чаще стали покупать и крупы в порционных пакетах для варки. Особенно популярны такие продукты в крупных городах Центральной России и Северо-Запада. Аналитики связывают это с быстрым ритмом жизни и желанием тратить меньше времени на приготовление еды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт.

0: Опять назад пустым ехать.
1: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: ОК «Элэстрит». ОКРН 116-77-467-8061. Город Москва.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ. 6+.
16: Авторадио.

0: Надо признаться, хорошо мы с вами едем. Тройка так и держится на Яндекс.Картах. Вы настроены на Авторадио 90.3 FM. И мы продолжаем наше путешествие. Следим за столичными дорогами, полупустыми, надо сказать. Но есть, конечно, и обратная история. Несколько часов на первом месте по загруженности Московская кольцевая. Получасовые пробки от Дмитровского шоссе до улицы Свободы и от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово. Имейте это в виду, и если вдруг вам есть что добавить, встретили сложности на своем пути, сообщайте. Единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Реклама. Сварас, сва-два, сва-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ООО. Украин 112-70-747-03-18-40. 18+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реварс за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
0: Казаки снова сделали хит.
6: Али мы не казаки.
0: Ойся. Новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. Казаки делают хиты. Ойся. На всех цифровых площадках. 0+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Литва будет под прицелом ядерного оружия России. При каких обстоятельствах, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Если Литва разместит на своей территории ядерное оружие, нацеленное на Россию, то эта страна сама станет целью российского ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Таким образом, представитель Кремля прокомментировал готовность литовской страны исключить из Конституции пункт о запрете размещения ядерного оружия. Песков подчеркнул, что это будет очень серьезным витком эскалации напряженности. Ведь если размещать в стране ядерное оружие, оно должно быть против кого-то нацелено. При этом, как указал представитель Кремля, очевидно, что речь идет не о Западе. Вероятнее всего.

0: Его целью станет Восток, то есть направление России.
1: Про бюджет.
0: Федеральный бюджет России в январе-августе этого года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере почти 6 триллионов рублей. Или 2,5% ВВП. Об этом свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Глава министерства Антон Силуанов ранее говорил, что прогноз по дефициту может быть несколько увеличен. Насколько критичен такой объем дефицита федерального бюджета, авторадио рассказал экономист Максим Черков.
2: Дефицит ВВП, он не носит какого-то критического или даже большого такого характера. То есть в других странах, в развитых странах, в наиболее успешных экономиках мира, дефицит бюджета в среднем гораздо выше. И, в общем-то, никакой проблемы в дефиците 2,5% ВВП нет. С другой стороны, вот эти цифры, да, они объясняются тем, что в России увеличиваются расходы. У нас резко растут и доходы, но еще больше растут расходы. И также здесь сказывается то, что в России некоторым образом вот в течение года опережающими темпами финансируются расходы, и поэтому в течение года бывает некоторый такой прирост дефицита, который, в общем-то, будет иметь тенденцию к уравновешиванию, сглаживанию к концу года.
0: Эксперт добавил, что нынешний показатель дефицита может даже сыграть на руку обычным гражданам.
1: Про вакцинацию.
0: Поставки вакцин от гриппа в регионы уже активно идут. За счет федерального бюджета закуплено свыше 56 миллионов доз. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС. Дополнительные объемы закупаются также работодателями и регионами. Министр добавил, что в этом году штаммовый состав вакцин полностью обновлен. Все три компонента обновлены в соответствии с прогнозом ВОЗ. В регионы также поступают вакцины для профилактики пневмококковой инфекции, основного возбудителя, вызывающего опасные пневмонии, что особенно актуально для пожилых людей.
1: Про столицу.
0: В столице открылся новый съезд московского скоростного диаметра на Каширское шоссе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, двухполосная эстакада длиной 800 метров позволит разгрузить участки самого шоссе и Каспийской улицы. Благодаря искусственному сооружению перепробег машин на участке сократится почти в два раза, а время съезда с МСД на Каширское шоссе уменьшится в 6 раз до 1 минуты. Московский скоростной диаметр был открыт 3 года назад. Магистраль стала одной из наиболее популярных трасс города. Ежедневно по МСД проезжают порядка 400 тысяч машин. Официальный курс доллара 84 рубля 35 копеек. Курс евро 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: ответ на главный вопрос.
1: А ведь нас с вами опросили, и мы ответили, сколько же составляет средняя справедливая зарплата и сколько? 165 тысяч рублей в месяц. Причем мужчины в этом вопросе смелее нас, женщин. Для них честный доход – это 190 тысяч рублей в месяц. А для нас, для женщин – 140 тысяч. Мы чего-то все скромничаем. Такие вот финансовые задачки решаем мы с вами в эту пятницу. Заодно и строим смелые планы на грядущие выходные. Чем бы вы там ни занялись, мы в любом случае будем рядом. Мы же дружим с умной колонкой. Скажите ей, включи Авторадио. И вот мы уже звучим. Мы, кстати, говорим и показываем на сайте Авторадио.ру. Мы в вашем смартфоне в виде мобильного приложения, и мы едем с вами, потому что мы у вас в машине. Я, Олеся Соболева, в том числе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.

0: В разделе «Озон карта» клиентских правил.
1: Автомонитор.
2: Ну, мы с вами, конечно, разогнались. Позволяет столичный трафик. 3 балла так и держатся на Яндекс.Картах. Но при этом за прошедшие полчаса подросла пробка на внутренней стороне МКАД. Больше часа можно оставить от улицы Подольских Курсантов до Ясенева, как сообщает наш слушатель Дмитрий. Авария в правом ряду мешает нормальному движению. Будьте внимательны и аккуратны. Спасибо большое за сообщение, Дмитрий. Так что держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим и ищите пути объезда. Ну и наслаждайтесь погодой. Плюс 17 на термометре, ночью будет свежо от 8 до 10, а завтра плюс 19. В прогнозе переменно облачно и предварительно без осадков.
1: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 000 квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Мой Стадо Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Приоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АОС из «Эталон Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru.
5: 12+. Авторадио. Музыка

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. С будущего года неисправные электросчетчики в России должны будут менять быстрее. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, срок для энергокомпаний сократится с 6 до 3 месяцев. Новое правило касается случаев, когда счетчик сломался, был утрачен или закончился срок его эксплуатации. Причем платить за такую замену жильцам не нужно. Обязанность лежит на гарантирующих поставщиках в многоквартирных домах и сетевых организациях в частном секторе. Получать разрешение на посещение российских заповедников и национальных парков

0: питанием. Чаще мыть руки и регулярно проветривать помещения. По возможности стоит избегать большого скопления людей. Особенно внимательно эксперт рекомендует следить за детьми и не отправлять их в школу при повышенной температуре. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: задание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Мы с вами уверенно движемся в сторону выходных. По-прежнему тройка на Яндекс.Картах. Полусвободные дороги. Чего не скажешь про Московскую кольцевую, потому что перегружена она в эти минуты. А особенно на внутренней стороне. Часовые пробки там от улицы Подольских Курсантов до Ясенева. И от Щелковского шоссе до Носовихинского. 40 минут оставите на участке внешней стороны МКАД, чтобы добраться от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Учитывайте это при построении своего маршрута. И прямо сейчас звоните в прямой эфир Авторадио 8-495-258-3320. Первый дозвонившийся станет участником игры «Как в кино». 8-495-258-3320.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: Тишина на площадке.
1: Авторадио представляет киноигру «Как в кино».
2: Спонсор ОНО «Кинопарк». Мечтали побывать на съемочной площадке? Кинопарк «Москино». Абсолютно новый формат семейного отдыха. Экскурсии по декорациям и улицам разных эпох. Откройте для себя мир кино изнутри. Подробности kinopark.moskino.ru.
3: Все свои суперважные дела откладывайте в сторону. У нас в эфире авторадио «Киноигра. Как в кино». Звоните прямо сейчас по номеру прямого эфира 8-495-258-3300. И в честь дня рождения нашего города буду загадывать места Москвы, где снимали популярные отечественные фильмы или сериалы. Отгадывайте и получайте призы для настоящих киноманов. 3 билета в кинопарк «Москино», с которыми вы сможете окунуться в волшебную атмосферу кино, прогуляться по настоящим кинодекорациям и на пару

0: часов стать героем собственного фильма. Давайте знакомиться с героем нашей игры. Как зовут вас? Вы в эфире.
1: Добрый день, меня зовут Вадим.
0: Вадим, очень приятно. Рассказывайте, коренной ли вы москвич или приехали в столицу?
1: Ну, как сказать, живу в Москве с 79-го года, а мне сейчас уже 53.
0: Ого, ну нормально, вы наверняка все досконально знаете в этом городе. Вас что ни спроси, вы ответите, да?
1: Ну, не всегда так. Коренные жители обычно немного знают о своем городе, в отличие от приезжих.
0: Кстати, да, вы верно подметили, но наверняка многие пейзажи Москвы вы видели в популярных фильмах и сериалах. Как раз вот такие киноместа, улицы, здания, парки, площади, фонтаны, рынки. Буду вам загадывать, задам три вопроса, ответите на два из них верно, заберете три билета в кинопарк Москино. Попробуем?
1: Естественно, для этого мы и звонили.
0: Вот и поехали.
2: Как в кино.
0: Итак, Вадим, первый вопрос. Это сериал, в котором поговорка «не родись красивой, а родись счастливой» стала лейтмотивом. Он снимался в основном в павильонах. Однако главное место действия – офис, в котором трудится главная героиня и ее коллеги. Снимали в реальной локации делового бизнес-центра с несколькими башнями. Как же называется это место деловое?
1: Ну, наверное, Москва-Сити, скорее всего.
0: Ну, 100%. Взяли первый вопрос. Хорошо, идем. Второй вопрос. Основная часть съемок фильма «Свинарка и пастух» проходила именно здесь. По сюжету на выставке встречаются главные герои «Свинарка Глаша» и «Пастух Мусаиб». В кадре можно увидеть характерные для того времени павильоны, например, свиноводство. Ну, а после выхода фильма этот павильон стал особенно популярным у москвичей и гостей столицы. Как же называется это место?
1: Ну, это ВДНХ наш.
0: Что это за человек? Он и правда все знает. И мы взяли второй вопрос. Точнее, вы, Вадим. Да, хорошо, идем. Давайте к третьему перейдем. И, кстати, на него могут ответить наши слушатели, прислав сообщение на единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020. Первый, кто пришлет правильный ответ, заберет свои билеты в кинопарк Москино. Пока же мы играем с Вадимом. Третий вопрос. Это здание, знаковое место Москвы. Рядом с ним находится памятник студенту Чехову, читающему книгу. Куда заглядывает герой советской комедии в поисках нужного конспекта? Вот рядом с каким зданием располагается этот памятник?
1: Хороший вопрос. Загорлось, не ошибаюсь, Шурик из кинотеатра, из кино.
0: Так,
1: а
0: да.
1: Вот здание. Он не в МГУ, мне кажется, учился. Он где-то...
0: Ну, он-то нет.
1: Попроще у него был профиль. А здание... Ну, значит, МГУ, да.
0: Да, все правильно. А Шурик-то учился у нас, по-моему, на что-то такое у него. С физикой было связано, нет?
1: Ну, что-то такое-то,
0: это
1: да.
0: Это и не важно. Это уже вообще вопрос не по теме. Самое главное, Вадим, что у нас 3 из 3. Вы правда внимательно относитесь к городу, к Москве, смотрите по сторонам, да еще и фильмы смотрите внимательно и получаете свои 3 билета на посещение кинопарка Москино. Эти билеты позволят вам погулять по настоящим кинодекорациям и почувствовать себя героем фильма. А вы для нас уже самый настоящий герой. Поздравляем Вадима и давайте поздравим кого-то из наших слушателей, которые присылали сообщение, кто же был первым. А первой была Людмила Фролова, написала это здание МГУ. Правильный ответ, Людмила, и вам тоже наши аплодисменты, и вам тоже 3 билета в кинопарк Москино. Но вы у нас настоящие киноэрудиты, и очередной раз это подтвердили.
3: Спонсор ОНО – Кинопарк. Мечтали побывать на съемочной площадке? Кинопарк Москино – абсолютно новый формат семейного отдыха. Экскурсии по декорациям и улицам разных эпох. Откройте для себя мир кино изнутри. Подробности – кинопарк.москино.ру.
2: Стоп! Снято! Киноигра «Как в кино» на Авторадио. Реклама.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Авторадио и «Сбербанк» представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказание. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+.
9: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Центробанки отметили, что экономика в целом в третьем квартале растет умеренными темпами. Банк России намерен принимать дальнейшее решение по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции, инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. До сегодняшнего заседания регулятор 10 раз подряд снижал ключевую ставку. С июня темп снижения замедлились с 50 до 25 базисных пунктов, а 24 июля регулятор решил опустить ставку с 14,25% до 14% годовых.
0: Про сотрудничество.
2: Россия и Индия подготовились к подписанию документов о развитии сотрудничества в атомной энергетике. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, пишет «Известия». По его словам, речь, в частности, идет о технологиях атомной энергетики четвертого поколения с реакторами на быстрых нейтронах. Кроме того, соглашение может быть подписано о сотрудничестве и на Северном морском пути с указанием конкретных объемов грузоперевозок, добавил Лихачев. Вопросы сотрудничества России и Индии сегодня обсуждались на высшем уровне. Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Индии, передает РИА Новости. Встреча лидеров состоялась на площадке саммита в Конгрессно-выставочном центре в Нью-Дели. Лидеры России и Индии в предыдущий раз виделись менее 2 недель назад. 31 августа они провели встречу

0: встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
1: Про Авторадио.
0: На Авторадио продолжается счастливый сезон нашей фирменной игры «Много денег». Накануне мы узнали имя еще одного нашего слушателя, мечту которого мы исполним в самое ближайшее время. Победителем третьего суперфинала стал Игорь Чугляев из Москвы. Он бизнесмен и орнитолог-любитель, увлекается фотографированием редких птиц. Его мечтой была профессиональная фототехника для съемок дикой природы. Подробнее об этом рассказала невеста победителя Марья.
2: Я у него спрашивала, какую мечту он написал, и вот он мне сказал, что фототехника. Я еще удивилась, думаю, ну, может быть, лучше дом, там еще что-то. И мне сказал, что дом он и сам купит, а вот фототехнику ему будет жалко на это деньги потратить. И вот он очень хотел, но ему всегда было очень жалко на это тратить. И вот это прям его мечта, он мне давно об этом говорит, уже несколько лет, как он хочет эту фототехнику, этот фотоаппарат, этот объектив.
0: На одной волне с Авторадио Игорь уже 7 лет, и все эти годы он верил в победу в финале игры «Много денег». Верить в счастливый случай он желает и всем нашим слушателям.
3: Мне кажется, самое главное верить, что рулетка выберет твой номер и тебе позвонят. И чтобы можно было бы выиграть, соответственно, нужно слушать Авторадио. Ну, плюс Авторадио, мое любимое радио, всегда слушаю. Почему бы и нет? Пускай играет на звонке гимн Авторадио.
0: Наша игра продолжается. Впереди еще два суперфинала исполнения желаний наших слушателей. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн нашей радиостанции и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара 84 рубля 35 копеек. Курс евро 98 рублей 29 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

Вот такая важная вспоминается фраза, что счастливым стать — это одно дело, оставаться. Вот тут уж настоящее искусство, тут бывают сложности, но вот тогда и пожелаю скромно, чтобы этих сложностей у вас никогда не возникало. Будем счастливыми всегда, везде, в режиме 24/7. В частности, в этом сезоне я не знаю, с чего все взяли, что осень — это время для каких-то депрессий и грусти. Нет, все это неправильно. Будем двигаться вперед все 12 месяцев в году, и, конечно же, эфир Авторадио в этом будет всегда помогать. С этой минуты Иван Прудников. В ближайшие несколько часов остаюсь здесь. Страна.

0: Автомонитор.
1: Итак, вновь о трафике. За последние полчаса картина стала сложнее. На Яндекс.Картах зажглись и закрепились 4 балла, и все из ситуации на Московской кольцевой. А там аж полтора часа можно потерять на внутренней стороне от улицы Подольских курсантов до Ясенева. Как сообщает Дептранс, на 37-м километре произошла авария с участием нескольких автомобилей. Плюс 40 минут отнимет уже другой участок внутренней стороны от Строгино до Ленинградского шоссе. Дорожные работы всему виной. И, конечно же, планируйте свой маршрут с учетом этой информации. А за погодой также следим. В эти минуты плюс 17, ночью до плюс 10, ну а завтра стабильные плюс 19 градусов с переменной облачностью. Как по мне, для сентября все вполне неплохо.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Смотреть кино – это одно, а оказаться на площадках, где оно снималось – это…
3: Кинопарк «Москино». Камера «Мотор».
2: Портал в мир кино для всей семьи открыт.
3: Стоп! Снято!
4: Все подробности на сайте кинопарк.москино.ру.
5: Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
7: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
8: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум «Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий». Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
9: Акция до 4 октября 2026 года. У СТТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
11: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
12: Муж главный по ремонту.
13: Жена главная по ремонту.
12: Муж главный по ремонту.
13: Жена главная по ремонту.
14: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кодвор.ру.
15: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.
16: На старт! Внимание!
17: Команда «КамАЗ-Мастер» на 3-м этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
16: Категория 6+.
0: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. После запуска 5G мобильный интернет станет заметно быстрее. Как пишет Москва-24 со ссылкой на аналитика Mobile Research Group Ильдара Муртазина, файл, который раньше скачивался около 10 минут, в сети нового поколения можно будет загрузить за несколько минут. При этом качество обычных звонков и смс существенно не изменится. Чтобы пользоваться 5G на Android-смартфоне, в настройках мобильной сети может потребоваться выбрать приоритет 5G. За первое полугодие в Москве возбудили десятки уголовных дел о попытках дать взятку сотрудникам госавтоинспекции. Как пишет российская газета со ссылкой. Полосу примерно 15 тысяч, за езду без прав около 30. Самая крупная сумма среди приведенных случаев – 100 тысяч рублей за попытку сдать экзамен на права без проверки знаний. В статистику вошли случаи, когда инспекторы отказались от денег и сообщили о попытке подкупа. Нехватка похвалы и обратной связи от руководителя может снижать мотивацию, усиливать выгорание и даже стать причиной ухода сотрудников из компании. Об этом абзацу рассказала HR-эксперт Зуля Лойкова. По ее словам, особенно важно получать подтверждение своей работы молодым специалистам и сотрудникам на испытательном сроке. Эксперт отмечает, что людям важна не формальная похвала, а конкретная обратная связь, что у них получается и в чем они действительно прогрессируют.

0: года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОГЛ Стрит. ОГРН 1167 467 87 08 0761. Город Москва.
7: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: против нового соседа.
1: Ты что, реально собрался здесь жить?
2: Вас выживать.
0: Кто из них не жилец в квартире?
2: Да вы все равно съедете.
0: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт.

0: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
2: Казаки снова сделали хит.
3: Али, мы не казаки.
2: «Ойся» – новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта – соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории. «Казаки делают хиты». «Ойся» – на всех цифровых площадках. 0+.
1: Авторадио.

0: Итак, вновь о трафике. Продолжаем наблюдать за происходящим. В целом, особых изменений не появилось за прошедшие полчаса. На Яндекс.Картах держится 4 балла и лидирует по загруженности Московская кольцевая. Полтора часа можно потратить на ее внешней стороне. Пробка там тянется от Дмитровского до Ленинградского шоссе. И еще минут 40 можно оставить на северо-восточной Хорде. Транспорт там встал от станции метро Лухмановская в сторону области, ну а тормозит движение, к сожалению, ДТП, поэтому сами будьте осторожны и никуда не торопитесь.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик-ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении. Подробности на driftexpo.ru. 6+. Реклама на Авторадио. 921.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября. В 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Конечно, можем.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Лидеры БРИКС собираются на деловом форуме в Нью-Дели. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости. Сегодня российский президент вместе с другими лидерами объединения примет участие в пленарной сессии. Выступление Путина будет посвящено развитию торгово-экономического, инвестиционного и транспортного сотрудничества между странами БРИКС. В Индии российский лидер пробудет 3 дня. Основные мероприятия 18-го саммита пройдут в Нью-Дели 12 и 13 числа.
0: Про экономику.
2: Сохранение ключевой ставки на уровне 14% означает, что вклады останутся привлекательными, а кредиты в ближайшее время не станут заметно дешевле. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, банки еще до решения регулятора начали повышать доходность по депозитам, и поэтому наиболее выгодными сейчас могут остаться краткосрочные вклады сроком на 1 от 1 до 3 месяцев. При этом стоимость потребительских кредитов, скорее всего, сохранится на нынешнем уровне, а отдельные предложения могут даже стать дороже. Существенного снижения ставок по рыночной ипотеке эксперт также пока не ожидает.
0: Про автомобили.
2: Российский автомобильный рынок по итогам августа поднялся на 2-е место в Европе. Об этом сообщает агентство «Автостат». Еще в июле наша страна находилась на 5-й строчке рейтинга. За последний месяц лета в России продали чуть больше 114 тысяч новых легковых машин. Это на 6,5% меньше, чем годом ранее. 1-е место заняла Германия, где за август реализовали почти 213 тысяч авто. С чем связан резкий подъем России в рейтинге и удастся ли сохранить 2-ю строчку в ближайшие месяцы, Авторадио рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.
3: Связано это, скорее всего, с тем, что период отпусков – совершенно неактивное время для Европы. В целом мы, конечно, ни на каком 2-м месте не останемся, а займем то место, которое нам в данный момент и предписано. Потому что в этом году вряд ли мы купим больше автомобилей, чем в прошлом. Поэтому, скорее всего, всю осень мы будем идти с минусом по отношению к прошлому году. И на выходе по году будем иметь плюс-минус столько же. В легковых автомобилях 1 300 000. Плюс-минус там сколько-то 50. Поэтому никаких выдающихся показателей мы не достигнем. И, в общем-то, здесь особо радоваться нечему.
2: Следом за Россией в августовском рейтинге расположились Франция и Великобритания. А 5-ку крупнейших автомобильных рынков Европы замкнула Италия.
0: Про опросы.
2: Около 70% россиян говорят, что за последний год им стало заметно сложнее решать вопросы с компаниями через цифровые каналы коммуникации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос. Главная проблема в том, что компании предлагают слишком много способов связи, и непонятно, куда именно нужно писать или звонить. Чуть меньше половины опрошенных недовольны тем, что сначала приходится общаться с чат-ботом или искусственным интеллектом, а не с человеком. При выборе способа связи больше половины респондентов в первую очередь смотрят, где ответят быстрее. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Но мы с вами плакать не будем, тем более сезон игры «Много денег», счастливый сезон только набирает обороты. Вчера отгремел третий суперфинал. Естественно, победитель явно не плачет, танцует, радуется, возможно. А почему бы и нет, стать триумфатором — это всегда приятно. Но и сезон не стоит на месте. 11 тысяч рублей в банке, естественно, они сейчас могут превратиться в 22 тысячи рублей благодаря нашему партнеру. Двигаемся вперед.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Разумеется, мечты сбываются благодаря Авторадио. Также у нас есть прекрасный партнер Озонбанк, который обещает дополнительный суперфинал 6-й в конце года. Естественно, также Озонбанк удваивает все выигрыши. Ну и вчера в нашем праздничном, прекрасном живом марафоне определился победитель 3-го суперфинала. Чугляев Игорь, уроженец Пензенской области, продолжает принимать наши поздравления. Бизнесмен, который слушал Авторадио, но есть еще и увлечение, да, фотографировать птиц в дикой природе. Ну вот, пожалуйста, профессиональная фототехника плюс объектив. И объектив-то будет что надо, и фототехника будет, закачаешься. Поэтому я уверен, что Игорь по-настоящему счастлив и пополнил ряды наших победителей. А все почему? А все потому, что зашел на сайт Авторадио. Все потому, что заменил гудок в мобильном на наш фирменный гимн. И все потому, что слушал прямой эфир. Разумеется, вот там удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Игорь это сделал, и вот, пожалуйста, стал триумфатором. Вы можете повторить те же самые действия. Определитесь, что для вас важнее всего, и, конечно же, побеждайте. Но Авторадио все это будет также воплощать в реальность. Тем более мы разыгрываем 4-й миллион из 5 частями. Стартовали. Да, делаем это. Впереди еще 2 суперфинала от Авторадио. Дополнительный в конце года от нашего партнера. В общем, мы двигаемся вперед, несмотря ни на что. И вы, конечно же, к нашему прекрасному счастливому сезону обязательно присоединяйтесь. Но пока 11 тысяч, которые превратятся в 22. И давайте узнаем, с кем сыграем. Рулетка останавливается. Краснодарский край на связи. Юлия, наша слушательница. Хочу домик на Черном море. О, ясно, коротко, понятно. И причем, кстати, не первый раз попадаются подобные желания в прямом эфире, что, естественно, не мудрено. Я тоже не отказался от домика на Черном море, но, опять же, сотрудник Авторадио не может принимать участие в игре, а Юля может, чем, собственно, и занимается. Звоним Юле. И ждем, разумеется, гимн Авторадио. Как без этого? Гимн Авторадио сразу 3000 рублей, которые удвоятся. И мы сейчас верим, что он ворвется в прямой эфир. Назовут прозвучавшую песню, естественно, заберут всю сумму. Так, первый шаг, он самый главный. Юлия, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег», счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна, с чем вас поздравляю. Меня зовут Иван, очень приятно.
2: Очень приятно. Я очень рада вас слышать.
0: Абсолютно взаимно. Всегда рады, когда слушатели позитивно реагируют на наш звонок. А разве могло бы быть по-другому, да? Юль, но гимн Авторадио слышала вся страна. Это прекрасно. Вижу вашу мечту. Хотите домик на Черном море?
2: Да, я не слушала. Я очень сильно тороплюсь. Я прошу прощения, только из кабинета директора. И не надо бежать дальше.
0: Тогда директору привет. Бегите в трудах. Удачи вам в будущем. Договорились?
2: Да.
0: Договорились. Все, не отвлекаю. Ну, опять же, ну а как? Всегда нужно идти навстречу слушателю. Если человек действительно занят, если человек работает, зачем отвлекать? Ведь человеку нужен домик на Черном море. Тут два пути, правильно? Либо на него заработать лично, либо ждать, что в одном из суперфиналов он достанется от Авторадио. Естественно, этот шанс у Юли остается. Ну, а пока лишь за гимн Авторадио мы отправляем деньги, что тоже, кстати, прекрасно. Тем более Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он для Юли составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Давайте, естественно, рулетку мы с вами запустим. На кону с этой минуты становится 13 тысяч рублей. Вперед! Еще раз подчеркиваю, что обороты только набирают с счастливого сезона. Впереди 4-й и 5-й суперфинал от Авторадио. И не забывайте, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Вперед!

0: Автомонитор.
1: Итак, продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. Вновь к Яндекс.Картам. Прежняя четверка там. При этом в списку проблемных мест добавилось Симферопольское шоссе. Там собралась получасовая пробка от Домодедовского шоссе в сторону области. Причиной трудностей стали дорожные работы и очереди на заправке. Имеем это в виду. Следим также за климатической картиной. За окном плюс 16. Местами может идти ливень. И еще синоптики предупреждают о сильном ветре. Ночью до плюс 8, ну а завтра максимум до плюс 19. Осадков предварительно быть не должно.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Они изучили все рецепты правильного смеха и приготовили все по-своему. Они живут на Урале, но шутят на всю Россию. Шоу «Уральские пельмени» приглашает на новые концерты и телесъемки в БКЗ «Космос». 17 и 18 сентября загореть не встать. 19 и 20 сентября «Школьная нора».
7: Подробности на сайте pelmeni.net. 16+.
0: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Школьники, родители и учителя теперь могут круглосуточно получить бесплатную психологическую помощь по единому телефону. Как сообщает Москва-24, номер школы доверия можно уточнить на сайте Минпросвещения. Обращаться можно с любыми сложными ситуациями, которые возникают в учебном заведении. Консультации проводят специалисты Федерального координационного центра психолого-педагогической помощи. Ситуация на российском рынке труда постепенно становится менее напряженной. Как пишут ведомости со ссылкой на Банк России, компаниям стало немного проще находить сотрудников, а рост зарплат замедляется. При этом безработица по-прежнему остается около исторического минимума, хотя в последние месяцы немного выросла. В ЦБ отмечают, что зарплаты все еще растут быстрее производительности труда, но разрыв между этими показателями постепенно сокращается. Граждане США впервые заняли все 10 первых мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Агентство ведет его с 2012 года, пишет РИА Новости. Последним неамериканцем в первой десятке оставался французский магнат в сфере предметов роскоши Бернар Арно. Но его состояние снизилось до 143 миллиардов долларов, и он уступил 10-е место инвестору Уоррену Баффету. Лидером рейтинга остается Илон Маск с состоянием в 919 миллиардов долларов. Далее с огромным отрывом от него следуют предприниматели из сферы технологий, в том числе Ларри Пейдж, Джефф Безос, Сергей Брин и Майкл Делл. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: хотите больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений? Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1480.

0: возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты.

0: Артнео, окей.
1: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказание. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land.

0: Все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+. Авторадио.

0: Итак, очередные 30 минут позади. Давайте посмотрим, что происходит на картине трафика. А на Яндекс.Картах стабильно держится 4 балла. И в лидеры по загруженности вырвалась Московская кольцевая. Там видно сразу два крупных затора на внешней стороне. Первый тянется от Носовихинского шоссе до 99-го километра. Потратить в этой пробке можно час. Ну, а второй затор находится между Дмитровским и Ленинградским шоссе. Задержаться там придется минут на 40-50. И причин для таких трудностей несколько. ДТП, ремонт моста, из-за которого перекрыты две полосы. Еще и пятница. В общем-то, прекрасная. Все едут в сторону области, так что терпение еще разочек пригодится.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин рассказал о масштабах санкционного давления на Россию. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Больше 30 тысяч санкций введено против России. Об этом Владимир Путин заявил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели, передает РИА Новости. По словам президента, это почти в два раза больше, чем ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых. При этом Путин отметил, что структурные изменения сделали российскую экономику сильнее, устойчивее и мобильнее. По его словам, в предыдущие три года темпы экономического роста в стране превышали среднемировые. Напомню, Путин находится в Индии с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели российский лидер принимает участие в мероприятиях БРИКС.
2: Про болезни.
1: Российские врачи готовы к лечению штамма туберкулеза UR.1.1. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Для нашей страны этот вариант инфекции не новый. Впервые его обнаружили еще в 2006 году. Специалисты отмечают, что штамм не отличается большой заразностью или более тяжелым течением болезни, а чаще выявлять его стали благодаря развитию лабораторной диагностики. О том, чем этот вариант туберкулеза отличается от других, и насколько это влияет на лечение, Авторадио рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
3: На самом деле страшного ничего нет. Дело в том, что штамм туберкулеза, вот который считается новым, каждый раз будет появляться, потому что резистентность к противотуберкулезным препаратам уже достаточно высока. Это не значит, болезнь хуже будет протекать. Она просто тяжелее лечиться будет. Вот что это такое. То есть мы будем очень тяжело лечиться, потому что у этого штамма приобретаются определенные возможности защиты от антибиотиков. Вот и все.
1: При этом инфекция остается излечимой при индивидуальном подборе терапии. В Минздраве подчеркивают, что у российских врачей есть все необходимые средства для лечения этого штамма.
2: Про мошенников.
1: Аферисты начали звонить пожилым людям и предлагать якобы удвоить пенсионные накопления с помощью госпрограммы. Об этом предупредил член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин. Для убедительности мошенники используют название реальных государственных механизмов и убеждают человека срочно перевести деньги или подтвердить личные данные. Затем они пытаются получить доступ к банковскому приложению. Одним из главных признаков обмана специалисты называют неожиданный звонок с требованием срочно оформить программу или сообщить конфиденциальные данные.
2: Про фестивали.
1: В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль молодежи. В этом году он объединит 10 тысяч участников из почти 200 стран мира. Молодые люди представят свои проекты, будут знакомиться и работать вместе. В программе культурные и спортивные мероприятия, образовательные встречи, а также отдельные

0: направление для добровольцев и представителей медиа. У фестиваля появились и свои амбассадоры. Среди них музыкальный проект «Казаки делают хиты», а также многие другие артисты и блогеры. Они выступят на площадках фестиваля и будут рассказывать о нем российской и зарубежной аудитории. Международный фестиваль молодежи продлится до 17 сентября. В этом году он проходит под девизом «Следуй за мечтой». Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Ну вот и будем самыми счастливыми, по крайней мере, к этому будем стремиться. На 100 лет или побольше, тут уж вопрос риторический. Давайте поставим троеточие. Ну а главное, чтобы мы почаще друг с другом проводили время, ну то есть с близкими, родными, с теми, с кем приятно находиться. И, конечно же, по-семейному, большими компаниями можете настраиваться на прямой эфир. Авторадио будем еще более дружными десятилетиями. Этим и занимаемся, сближаем людей. И, соответственно, искусство сложения семян также умеет объединять. Как раз-таки музыкой наслаждаемся. У микрофона по-прежнему Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну, плюс.

0: Продукт в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Автомонитор. Итак, продолжаем с вами наблюдать за трафиком, как иначе. Тем более, как мы понимаем, в пятницу все начинается немножечко раньше. На Яндекс.Картах зажглись уже 5 баллов. В списку проблемных мест добавился проспект Маршала Жукова. Почти час можно там потерять от улицы Народного ополчения в сторону области. Ну и скоро ситуация может стать еще труднее. Пятничный вечерний разъезд, как было сказано мгновение ранее. Но опять же, пожелаем всем терпения и без проблем добраться до точки назначения. И будем надеяться, выходные все с головой компенсируют. Тем более, погода-то неплохая. В данный момент, ясное дело, плюс 16, может ливень идти, ветер сильный. Ночью до плюс 8, а вот завтра плюс 19 градусов обещают нам синоптики, и осадков быть не должно. По-моему, для осенней субботы все прекрасно.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
3: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
2: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow.
4: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: На старт. Внимание.
8: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезные. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
9: Категория 6+.
10: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти.
11: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
10: 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет.
9: Категория 16+.
2: Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. 7 человек пострадали в результате атаки беспилотников на Самару. Как пишет Коммерсант со ссылкой на городскую администрацию, всем оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться амбулаторно. Погибших нет. Кроме того, один из беспилотников повредил здание, где располагается территориальная избирательная комиссия. По словам главы Центра избиркома Эллы Памфиловой, там выбиты стекла, повреждены стены и двери. Доля наличных платежей в России заметно выросла. Как пишет Prime со ссылкой на аналитиков, во втором квартале на наличные пришлось 32% расчетов против 25% годом ранее. Чаще всего наличными расплачиваются при покупке продуктов, товаров для ремонта и автомобиля, а также в гостиницах и автосервисах. В этих сферах доля таких операций превышала 35%. Аналитики считают, что, несмотря на развитие безналичной оплаты, наличные в ближайшее время никуда не исчезнут. Для поездок по центру Москвы в эти выходные лучше выбрать метро. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале. В субботу из-за осеннего велофестиваля перекроют Садовое кольцо, а также ряд улиц в центре и на западе города. Ограничения затронут в том числе улицу Косыгина, Воробьевское шоссе и Бережковскую набережную. В воскресенье движение ограничат на Цветном бульваре из-за детского велофестиваля. Участок от Садового кольца до Петровского бульвара будет закрыт с 8 утра до 7 вечера. В Дептрансе советуют заранее планировать маршрут. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Московская область, Тверской, Покупка, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт.

0: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
1: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басфелией. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
5: Сварас, Сва-2, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
8: Категория 16+.
9: Авторадио.

Как и прекрасная опись можно найти в эфире Авторадио. Естественно, никаких слез здесь быть не может. Мы приближаем выходные. Да, осенние, но они будут прекрасными. В этом нет никаких сомнений. И, конечно же, в выходной, где бы вы ни находились, даже если в рабочем движении, вы сможете как следует натанцеваться вместе с Авторадио, потому что речь про большую дискотеку Авторадио. Как всегда, и в субботу, и в воскресенье в 6 вечера встречаемся на нашем танцполе в прямом эфире и проводим уикенд так, чтобы все прошло на 10 из 10. Так что встречаем выходные вместе с первым автомобильным. Иван Прудников у микрофона. Всем безопасных дорог. Алиса.

0: Итак, продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. На Яндекс.Карте горят прежние 5 баллов. При этом в списку проблемных мест добавилось Ленинградское шоссе. Там образовалась часовая пробка. Тянется она от Панфиловского проспекта в сторону области. Причина трудностей – авария. Движения нет в правой и средней полосах. И также стало тормозить Рогачевское шоссе. Транспорт там встал перед железнодорожной улицей в обоих направлениях. Потерять в этих заторах можно по часу. Пятница, вечер, Его Величество.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите

0: Все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Мама, дочь и сын против нового соседа.
2: Ты что, реально собрался здесь жить?
3: Вас выживать.
1: Кто из них не жилец в квартире?
3: Да вы все равно съедете.
1: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В ЦБ предупредили о рисках роста цен из-за ситуации с топливом. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Ситуация на топливном рынке может сказаться не только на ценах на бензин и дизель, но и на стоимости других товаров и услуг. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. По ее словам, если дорожают перевозки и логистика, то дополнительные расходы со временем закладываются и в конечные цены. Набиуллина отметила, что такой эффект уже заметен в данных за август. Помимо этого, рост цен на топливо влияет на инфляционные ожидания населения и бизнеса. В Центробанке рассчитывают, что по мере нормализации ситуации на рынке это влияние будет постепенно ослабевать.
2: Про пенсии.
1: С октября в России вырастут выплаты нескольким категориям пенсионеров. Об этом сообщили в социальном фонде. Пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним граждан проиндексируют на 4%. Помимо этого, автоматический перерасчет проведут для россиян, которым исполнилось 80 лет, а также для инвалидов первой группы. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится на 9 584 рубля. Дополнительно предусмотрена надбавка на уход – чуть больше 1 400 рублей.
2: Про связь.
1: В России официально заработали первые сети связи пятого поколения. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития. На первом этапе 5G запустили в 16 городах, в их числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Самара. Пока новая сеть работает на частотах, которые операторы уже используют для 4G. По оценке Минцифры, это позволит в ближайшие годы увеличить пропускную способность мобильных сетей на 20-25%. При этом воспользоваться 5G сразу смогут не все. О том, от чего зависит доступ к новой связи и какой скорости можно ожидать, Авторадио рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Если у вас iPhone, 5G вам будет недоступен. Если у вас Samsung, 5G недоступен 1.5-2 месяца, пока не прилетит обновление от компании. На китайских смартфонах, которые поддерживают, соответственно, сегодня те частоты, на которых запущен 5G, это 2100 МГц или 4,9 ГГц в ряде городов, вы сможете воспользоваться услугой. Главное, чтобы была включена поддержка 5G в настройках телефона. Дальше. Это выше скорость. В том же самом месте, где LTE может давать 50-70 МГц, то вы получите 250-300, в идеальных условиях 500 и 700, и даже до гигабита, но это скорее исключение, чем правило. А высокая скорость не означает роста цен на тарифы.
1: До конца года Минцифры планируют запустить технологию еще в 50 российских городах.
2: Про образование.
1: Новый стандарт среднего образования заработает в России с 1 сентября следующего года. Ученики старших классов получат право не выбирать углубленные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что сейчас обязательно изучение не менее 2 предметов на углубленном уровне. По словам министра, в школах сохранится обучение по 6 профилям, а формирование по узконаправленным группам станет более гибким. Официальный курс доллара 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: А я вот знаю, зачем вам солнце Монако, по крайней мере, с точки зрения композиции от Люси Чеботиной. Это шанс сейчас выиграть 13 тысяч рублей, которые удвоит наш партнер. Значит, по сути, мы сыграем на 26 тысяч. Красота самая настоящая. Плюс Люси Чеботина вчера была в гостях на Авторадио.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, мечты сбываются, и вчера третья мечта этого сезона стала реальностью. Мы не устаем поздравлять Чугляева Игоря, который уроженец Пензенской области, очень любит фотографировать птиц в дикой природе, вот и мечтал. Фотооборудование плюс объектив, и все обязательно для Игоря станет реальностью. Действительно, вчера был большой прекрасный марафон, и Люся Чеботина принимала в нем участие, Виктория Дайнеко, братья Гаязовы, Олег Газманов, конечно же, всем огромнейшее спасибо. Мона также приходила в гости. Но вы же понимаете, что это еще не все. Сегодня Игорь принимает самые наилучшие наши поздравления, самые прекрасные пожелания. Действительно, наш постоянный слушатель, еще и бизнесмен. Ну вот, пожалуйста, теперь и хобби будет проходить на 10 из 10. Естественно, также с нами Озонбанк, который удваивает все выигрыши. От Озонбанка будет дополнительный суперфинал, 6-й в конце года. Но мы-то теперь разыгрываем 4-й миллион из 5 и, соответственно, приближаем 4-й суперфинал по счету. О чем я говорю? Я говорю о том, что действительно победителю 3-го суперфинала все самое лучшее сегодня, все лавры. Но сезон не стоит на месте, он продолжается. У вас действительно есть шанс также в любое мгновение отправиться на наш специальный сайт, заменить гудок в мобильный наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, поделиться заветной мечтой. А задача Авторадио — все это воплощать в реальность. Как было вчера и как будет до конца этого года и в рамках 13-го счастливого сезона. Ну а теперь давайте играть. 13 тысяч в банке, которые превращаются в 26 тысяч рублей благодаря партнеру. Для этого, естественно, рулетку давайте мы с вами остановим. Оренбургская область. Наш слушатель по имени Алексей. Автосервис под два подъемника. А на втором этаже жилая зона. О как! Это мечта настоящего мужика. Ну, знаете, бывают эти гаражи какие-то волшебные. В таких, правда, не бывал. Ну, видео различные наблюдал, когда вот тебе, пожалуйста, гараж, а там либо наверх поднимаешься, либо вниз поднимаешься. Все, пожалуйста, существуй, живи и наслаждайся моментом. Но, возможно, вот Алексей и хочет из Оренбургской области себе такой уголок счастья. И поработал, и живешь прямо там же. Давайте Алексея, если что, все спросим. Номер набран, естественно, для начала гимна Авторадио. Его сейчас ждем. Верим, что гимн Авторадио ворвется в прямой эфир. Гимн Авторадио сразу 3000 рублей. Также они удвоятся, если Алексей сейчас назовет прозвучавшую песню.

0: такая мечта прекрасного человека. Алло, Алексей, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это «Игра много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает, Алексей. Меня зовут Иван, очень приятно.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Автосервис. Под два подъемника, а на втором этаже жилая зона. Все правильно?
1: Да-да.
0: Это просто...
1: Я вчера ждал звонка.
0: Вчера ждали звонка. Ну, такое тоже случается. Но вчера вот как раз-таки Чугляев Игорь дождался этого звонка. Я думаю, что вы тоже за нашего слушателя рады. Тем более, Алексей, еще не одна попытка у вас есть в этом году осуществить свою мечту. Алексей, вы просто хотите, чтобы комфортно было вам там находиться? Или вы хотите прямо туда и переехать, чтобы жить в автосервисе, так сказать? Алексей. Алексей, вы взлетаете куда-то?
1: Я на воздух парень
0: мотором. Ой, Алексей, да, очень, очень сложно сейчас что-то понимать. В общем, ваша мечта мне ясна, понятно? Давайте допустим. Алексей, у меня вот только один к вам вопрос, пока связь не пропала. А вы можете назвать прозвучавшую песню в эфире?
1: Нет, к сожалению, не
0: слушаю. Нет, да, в данный момент не слушали. Ну что же, Алексей, я вам в любом случае в будущем, конечно же, пожелаю удачи. Вы правильно сказали, что слушали нас вчера, и продолжайте слушать в будущем, потому что номер участвует неограниченное количество раз. Ну а в данный момент Алексей из Оренбургской области, конечно же, получит деньги за гимн Авторадио, тем более Озонбанк удваивает выигрыш, 6 тысяч он составляет. Очень скоро можно получить деньги на карту Озонбанка. Запущена рулетка, как вы понимаете, все легко и просто. В банке с этой минуты 15 тысяч рублей, естественно, в голове мы сразу... автоматически держим сумму в 30 тысяч. Сегодня мы еще сыграем. Сыграем неоднократно. По сути, как было сказано ранее, мы только набираем обороты. Впереди четвертый и пятый суперфинал от Авторадио. Ну и помним, что в конце года, в шестом дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Ну а теперь вперед, дорогие, и победы обязательно придут.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Итак, продолжаем с вами следить за изменениями на картине трафика. Давайте поговорим об этом. На Яндекс.Картах зажглись уже 6 баллов. В лидеры по загруженности вырвалось Ленинградское шоссе. Так случилось. Там собралась полуторачасовая пробка от Панфиловского проспекта в сторону области. Как ранее сообщалось, причина трудностей – это ДТП. Так что, пожалуйста, сами никуда не торопитесь. Тем более, раз шестерка горит, то проблем уже более чем достаточно. Также следим за погодой. Плюс 14 сейчас. Осадки возможны. Сильный ветер сегодня также возможен. Ночью до плюс 8. Ну, а завтра воздух прогреется максимум до плюс 19 градусов, что неплохо для субботней осени. И осадков, судя по всему, быть не должно.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+.
2: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127.

0: Соответствующей группой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
4: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
5: Театр «Оперетты» представляет мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте
6: 12+.
7: Смотреть кино – это одно. А оказаться на площадках, где оно снималось – это...
8: Кинопарк «Москино». Камера «Мотор».
7: Портал в мир кино для всей семьи открыт.
8: Стоп! Снято!
9: Все подробности на сайте kinopark.moskino.ru. 6+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными

0: Своими пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Музыка

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Российские туристы оказались в центре мощного шторма, обрушившегося на Таиланд. Сильные дожди вызвали подтопление в популярной у россиян Паттайе. Как пишет МК.ру, на отдельных улицах вода поднялась более чем на полметра. Из-за этого образовались многокилометровые пробки, некоторые автомобили заглохли, а местами людям приходилось преодолевать затопленные участки пешком или вплавь. Непогода может продолжиться. Метеослужба Таиланда предупреждает о сильных и очень сильных дождях на востоке страны как минимум до 13 сентября. Возможны новые подтопления и внезапные паводки. С момента массового запуска цифрового рубля россияне и компании открыли уже 87 тысяч счетов. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. За первые 10 дней пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам главы ЦБ, интерес к новой форме денег есть у граждан, так и у бизнеса, а число открытых счетов увеличивается каждый день. Массовое использование цифрового рубля в России началось 1 сентября. В Москве запретили водителям самостоятельно предлагать и навязывать услуги такси возле аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный Дептранс. Исключение сделали только для специально оборудованных стоянок такси. Новые правила вступили в силу в сентябре. В Москве сейчас работают более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора. Власти рассчитывают, что запрет поможет сократить число случаев обмана и повысить безопасность пассажиров. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Цени вкус и качество вся страна. Обожаю семечки от Мартина.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
9: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелием. Артнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
7: Лента.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Если у вас другая, другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Авторадио.

0: Итак, вновь о трафике. Полчаса пролетели. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах. На Яндекс.Картах уверенно держится 6 баллов и стало сильно тормозить Пятницкое шоссе. Пробка там тянется от Георгиевского шоссе в сторону области. Застрять в ней можно почти на 2 часа. Ну и также в списку проблемных мест добавилось шоссе энтузиастов. Транспорт там встал от Свободного проспекта в сторону области. Потерять в этом заторе можно час. И почти столько же еще можно оставить на Садовом кольце. Пробка там растянулась на внешней стороне от Николаимской улицы до Олимпийского проспекта. Также всех стоит об этом предупредить. Чем на волнах Авторадио, на волнах 93 FM, как всегда, и занимаемся. Занимаемся, разумеется, ждем любимых Мурзилок. Как без этого? Наши звезды в 6 вечера появятся в эфире, ну а в 20 часов с живым концертом группа «Фабрика» также не пропускайте.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.

0: Реклама. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствуй.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин обозначил новые направления сотрудничества России со странами БРИКС. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Российский ВВП с 23 по 25 год вырос на 10,3%. Об этом Владимир Путин заявил на деловом форуме БРИКС, передает Москва-24. По словам президента, темпы роста российской экономики в этот период превышали среднемировые. Путин также заявил, что Россия открыта для новых совместных проектов промышленности, торговли и туризме. Помимо этого, страна готова вместе с партнерами развивать международные транспортные маршруты и участвовать в обеспечении мировой энергетической и продовольственной безопасности. В Индии российский лидер пробудет 3 дня. Основные мероприятия 18-го саммита БРИКС пройдут в Нью-Дели 12 и 13 сентября.
0: Про искусственный интеллект.
2: В ближайшее время в России могут перейти к обязательной маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Об этом агентству ТАСС сообщил президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак. По его словам, к регулированию такого контента постепенно придут и другие страны, а в некоторых государствах подобные меры уже давно тестируют. В России тему маркировки материалов, созданных нейросетями, обсуждают не в первый раз. В конце августа в Госдуме также допустили введение такого требования в будущем. По приведенным тогда оценкам, доля контента в интернете с использованием ИИ уже составляет около 70%. Помимо этого, в августе Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в стране.
0: Про нововведение.
2: В колледжах Москвы заработают электронные студенческие билеты. Их будут оформлять бесплатно в проактивном режиме с использованием цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа». Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, нововведение очень удобное, так как оно делает процедуру подтверждения статуса учащихся более прозрачной и современной. В будущем студенты колледжей смогут пользоваться льготами без предъявления бумажного студенческого билета, который при этом по-прежнему можно оформить и использовать, отметил столичный градоначальник.
0: Про погоду.
2: Погода в Москве сегодня заметно испортится. В столице ожидаются дождь и гроза, а порывы ветра местами могут достигать 12-17 метров в секунду. А о том, какой погоды ждать москвичам уже в выходные, Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: Антициклональная благость придет в столичный регион России на выходных. Будет по суше, потеплее и без порывистого ветра, как в пятницу. Область высокого атмосферного давления, или же антициклон, придет к нам из Европы и сделает погоду комфортной, по крайней мере, до вторника. Ну а в выходные, что в субботу, что в воскресенье, по утрам от плюс 7 до плюс 11 тепла, днем от плюс 17 до плюс 19, ветер при этом от слабого до умеренного, осадки маловероятны. Облачность переменная. Это значит, что облачность будет примерно так же, как и синее небо, представленное на небосводе. То есть 50 на 50.
2: Ранее в Москве из-за предстоящего дождя объявили желтый уровень погодной опасности. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты 97 рублей 87 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Добрый вечер.
1: Ну, здравствуй, страна.
2: Привет.
0: В эфире, дорогие друзья, шоу «Мурзилки Лайв», как всегда, специально для вас. Все самое горячее, самое прекрасное.
1: Да, те самые ведущие, которые исполняют желания своих слушателей. Мы практически волшебники или даже джинны, что ли, можно сказать.
2: Но подожди, чур я джин.
1: Тоником.
2: В тонусе. После вчерашнего марафона я в супер тонусе.
1: Ну, а я на супер позитиве. Брагин, я думаю, ты тоже в полном восторге.
0: Ой, не то слово еще.

0: успел, как говорится, остыть после происходящих событий.
1: Третий суперфинал «Игры много денег» удался. Это было непросто, это было эмоционально напряженно, но оно того стоило.
2: Да, я уверен, что все слышали и знают, что еще одним счастливым человеком благодаря авторадио стало больше.
1: Слушайте, какой человек удивительный. Игорь Чугляев, предприниматель.
0: Вообще удивительный,
1: который,
0: правда, да, с такими увлечениями.
1: Свободный от работы, свободный от бизнеса время, наблюдает за птицами, помогает им, спасает их, ищет в природе уникальных особей, находит и фотографирует.
0: Да,
1: фотографирует,
0: это очень ценно.
2: Ну да, и в итоге Игорь, как участник счастливого сезона «Игры много денег» на авторадио, загадал желание получить новую профессиональную фототехнику. Ну и теперь, сами понимаете, авторадио займется этим вопросом.
0: Ждем Игоря здесь, в нашей студии, для того, чтобы непосредственно осуществить уже его мечту наяву, как говорится.
1: Ну да, вручить уже ему непосредственно приз. А сейчас пора начинать шоу. У нас, как всегда, много интересного, полезного и музыкального.
0: Да, у нас сегодня высокие птицы высокого полета, как говорится, прекрасные девушки фабричные, группа «Фабрика» с живым концертом в части с 8 до 9.
2: Прости, конечно, но вопрос с джином-тоником, он, собственно, не раскрыт.

0: В эфире рубрика «Это забавная статистика».
1: Ну-ка.
0: Россияне в этом году не экономили на, внимание, медицинских услугах, салонах красоты и еде.
2: Не экономили?
1: Как на еде
0: не
1: экономили?
0: Экономили, да. То есть поесть, постричься и полечиться – это наше все. А при этом мы стали покупать меньше мелкой электронной техники и алкоголя, рассказал в интервью РИА Новости глава компании платформа ОФД Дмитрий Патюшенков.
1: Это он про себя говорил? Мы меньше стали покупать?
0: Нет. Про россиян, это же статистика. В целом сейчас наблюдается постепенный отказ от пафосных трат. Так, посещение ресторанов в крупнейших городах снизилось на 10% за год. Меньше берут вещи на один раз. Вот, например, свадебные платья или мужские костюмы. Число покупок снижается уже не первый сезон. Да, посещение ресторана уже у нас роскошь получается. Я удивляюсь, почему такси не вошло в этот список. Тоже ведь, наверное, уже роскошь в каком-то плане.
2: В каком-то плане, да.
0: Я вот, например, отказался от салонов красоты. Вы видите по мне.
2: Давно,
1: да,
2: по-моему.
1: Неважно, выглядишь-то.
2: Да нет, все хорошо. Но что касается здоровья, друзья, поздравляю всех с российским...

0: днем трезвости.
1: Каким?
0: О днем трезвости.
2: А вы смотрите, что у одного новость, мы меньше стали покупать, что у другой... Но...
0: День трезвости – это возможность вспомнить о том, какие ценности являются важными в жизни. Я, кстати, была удивлена. Оказывается, впервые первый день трезвости был проведен еще в 1913 году по инициативе служителей православной церкви. А в марте 2014 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании такого самого праздника. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков.
2: Все покупали заранее?
0: А в православных храмах проводились крестные ходы и считались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни.
1: Ну, действительно важно. Только боюсь, что в нашей стране, особенно в этот сегодняшний день, это не получится провести.
0: Не получится. Да. Не получится. Но помнить об этом надо.
1: Надо.
2: Хорошо помнить, забыть. Это уже дело индивидуальное. Друзья, с 1 сентября не только учебный год наступил во всей стране, но и вступил в силу новый механизм защиты от финансовых потерь. Я имею в виду, естественно, Россию. Граждане теперь смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх. Причем речь идет не просто о технической блокировке, а именно о юридическом ограничении, которое подразумевает включение в специальный реестр и минимальный срок самозапрета 1 год. Но мы с вами понимаем, что к азартным играм можно отнести не только казино или ставки на тотализаторе. А ведь огромное количество денег люди оставляют, играя в компьютерные игры, и это уже какая-то болезнь возникает. И вот, кстати, по последним исследованиям, в видеоигры на компьютере или там на любой приставке, в телефоне играют 3/4 россиян, 75% от 14 лет. Я думаю, сейчас гораздо моложе надо брать пласт, потому что именно они, что называется, рождаются с телефона в руках. А в числах это порядка 100 миллионов человек. Представляете себе?
1: Убиваем время. Да,
2: сколько денег уходит на это, вообще не сосчитать. Так что будем говорить сегодня про игры и зависимость в какой-то степени.
1: Да, потому что что наша жизнь? Игра.
0: Ну, рассказывайте, любите ли вы играть в компьютерные игры, конкретно во что, играете на чем, и считаете ли это зависимостью?
2: Друзья, пишите плюс 7-915-459-2020, единый номер для ваших сообщений, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц.

0: на монитор.
1: Давайте посмотрим, что происходит сейчас на дорогах. На индекс-картах горят 6 баллов. Пробок хватает как в пределах МКАДа, так и за ними.
2: Однако тяжелее всего на Ленинградском шоссе. Там весь день сильно затруднено движение от Московского проспекта в сторону области. И даже сейчас там придется оставить целых 2 часа.
3: Другое проблемное место – Пятницкое шоссе. Там 1,5 часа можно потерять от Георгиевского шоссе в сторону области. И тормозят движение ДТП, очереди на заправке и пятничный разъезд на даче.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.

0: Телеграм-канале группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Приоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
2: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте detifm.ru. Категория 6+.
2: ОКПМ Радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Авторадио.

0: Ну а теперь, друзья, посмотрите на календарь. Действительно, наступила осень, все с летом попрощались, но южные курорты по-прежнему готовы принимать туристов, поскольку наступает бархатный сезон. Время, когда нет уже круглосуточной изнуряющей жары, море по-прежнему теплое, а стоимость отдыха дешевле, чем летом. Так вот, какие направления наиболее интересны для нашего туриста и, что не менее важно, наиболее достижимы с точки зрения логистики? Рассказать про осенний отдых нам пришел руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. Артур, привет.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер. Очень рада встрече.
0: Скажи, пожалуйста, насколько верно это утверждение, что отдыхать в бархатный сезон дешевле, чем в сезон основной, чем летом? И если это утверждение верно, то насколько?
1: На самом деле все зависит от того, когда вы бронируете все. Если вы бронируете и вылетаете буквально через неделю, то практически на 100% у вас будут максимальные самые высокие ценники. А если вы бронируете уже сейчас, допустим, отдых на февраль, то есть глубина бронирования шире.
0: Полгода, грубо.
1: Да, как минимум полгода, то тогда самые хорошие цены. Многие задают вопрос, если бронировать, допустим, в январе 27-го года на январь 28-го года, будет ли дешевле? Нет, к сожалению, не будет, потому что не все, еще, да, не все программы еще туроператоры будут выставлять. Во время сезона еще многое меняется, появляются новые авиакомпании, новые маршруты и новые курорты, которые открываются и готовы. Например, Северная Корея, например, открылась.
0: Ага.
1: Вот так вот.
0: Что там, куда?
1: Я слышал, там марафон бегали, да? Вот как раз можно в Северной Корее
3: Захар пробежать 42
1: километра.
0: Ты для меня открыл
1: Америку. Нет, я приглашаю, на самом деле,
3: это с экипировкой или без?
0: Слушай, но все-таки расскажи, дай нам лайфхак. Вот я, например, и Брагин, по-моему, тоже, мы любим вот это раннее бронирование. Гордеев так очень скептически относится.
3: Не всегда получается.
0: Когда все-таки лучше бронировать, соответственно, отдых на лето и на зиму? За полгода?
1: Ну, примерно за 4-6 месяцев самое выгодное предложение.
3: Сейчас на зиму.
1: Вот. Да, сейчас на зиму. На январь-февраль самое то.
0: А в январе, соответственно, на лето?
1: На лето планировать.
0: Когда уже туроператоры раскрывают свои программы и цены выкатывают.
3: Да? Единственное, что мне не понравилась, наверное, та мысль, то, что, как было раньше, допустим, можно было в последний день, допустим, или за день взять какой-нибудь горящий тур, действительно, это было совсем дешево. Сейчас вообще эта система не работает, получается.
1: Мы недавно рассказывали о том, что горящие путевки уже все, исчезли. Если раньше, 10-15 лет назад, можно было за $35 съездить в Египет в 5 звезд в 2010 году.
0: Но доллар был другой.
1: То ну, все, это, да. где мой 2010-й, как
3: не,
1: говорится?
3: Я понимаю, неужели все забивается, все отели забиваются, и сейчас нет такой необходимости кому-то продать, пускай подешевле?
1: Расскажу секрет, ребята, да. Если 28 декабря вы будете мониторить, иногда некоторые авиакомпании могут такой борт другой какой-нибудь на Москву, Санкт-Петербург, Казань или Новосибирск дать. У вас будет возможность поймать последние 250 мест куда-нибудь в очень теплые края.
3: Ну да, может, но такое рисковать...
2: Но это не точно, да?
1: Это не точно, надо всегда мониторить. Лучше заранее, на самом деле, готовиться, особенно если вы с семьей, с детьми на каникулы планируете.
3: Ну, да.
1: Плюс все еще на работе должны договориться по поводу отпуска.
3: Угу. Ну давайте по направлениям, которые сейчас пользуются наибольшим спросом у наших туристов. Наверное, сначала рассмотрим наши курорты, потом, соответственно, зарубежные. Имеется в виду бархатный сезон.
1: Ну, традиционно Краснодарский край. Море у нас черное, прекрасное. Приезжать, несмотря на транспортную доступность, в этом году она тяжелее из-за ситуации. Осложнений есть, авиаперелеты, задержки рейсов и
0: бензин.
1: Прочее. Бензин тоже, да. Я как путешественник на мотоцикле вообще сегодня никуда практически, кроме студии Авторадио, не выезжал от дома вот до студии. Вот. То есть все зависит от транспортной доступности. Если на железнодорожном транспорте, то вполне доступно. Краснодар. На втором месте Московская область, традиционно Ленинградская область, Казань. Но мы заметили в этом году, в 2026 году, пользуется популярностью такой новый тренд. Люди приезжают, едут отдыхать на короткие периоды времени, 3-5 дней, короткие отпуска, чтобы можно было в пределах транспортной доступности. Мы назвали это путешествие на одном баке.
0: Логично, да.
3: Так, ну а вот по поводу заграницы, да, мы знаем, сейчас вот в Египте очень интересное предложение появилось.
1: Есть в Египте, да, да.
3: Что это за чудо такое там?
1: Есть новый курорт, он, точнее, был уже, появились прямые рейсы и самое выгодное предложение. Первый рейс из Москвы полетел в египетский Эл-Аламейн. Это вам расскажут, что там действительно белоснежный пляж, как на Мальдивах, и голубая такая лазурная вода. Прямые рейсы появились из Москвы и других курортов. крупных городов прямиком до Эл-Аламейна. Если раньше туда надо было 6 часов на автобусе
3: через
1: ехать,
3: Каир, наверное.
1: Да, через Каир там и так далее. Вот. Но, кстати говоря, в ближайшее время узнаю. На следующей неделе расскажу, если меня позовут коллеги из Московского авиационного института, мои соведущие, да, то расскажу вам, покажу и, возможно, раскроем еще новые секреты.
0: Ну, ты давай расскажи просто, что это не на Красном море курорт, а на Средиземном.
1: Это на Средиземном море, и самое интересное, там и любителям истории найдется, и можно съездить в Александрию, посмотреть вот эти вот библиотеки древние, маяк посмотреть, ну и, конечно же, стоит обязательно, я сам хочу обязательно посмотреть новый музей египетской в Каире. Я потрачу время на дорогу, вот. Но говорят, что на музей нужно как минимум закладывать 2 дня. Они забрали часть ценностей, ребята, из Британии, США, то есть маски фараонов, то, что мы в учебнике истории видели раньше, вот на картинках, приезжаем в музей, то же самое, вспоминаем свою юность, школьные годы. Ну, а по топу, ну, первое место это Турция традиционно, второе место это Египет. Вот, Объединенные Арабские Эмираты тоже пользуются популярностью. Хорошо, что вернули нам возможность отдыхать туда, потому что в феврале у нас были ограничения из-за того, что там были сложности тоже политические. Сейчас Эмираты вернулись, но и ворвался новый игрок, это Танзания. Несмотря на последние новости с авиарейсами...
0: Что они якобы запретили, да?
1: Рейсов очень много, не надо бояться. Все спрашивают у Российского союза туриндустрии, а как же туда добраться? Добраться можно. Можно через Эфиопию, любые другие авиакомпании. Арабские авиакомпании не прекращали летать и не собираются прекращать. То есть Танзания сейчас пользуется популярностью, и да, бархатный сезон можно рассматривать.
2: Интересно. Ну и все-таки вернемся к самым популярным. В этом году появлялись сообщения о различных эксцессах в турецких отелях. То вирус Коксаки, то отравление. Насколько Турция безопасна и... нельзя же ее разлюбить, все равно самое популярное место.
3: Ну да, там из кухни какие-то, опять-таки.
0: Ну да, отравления какие-то.
3: Даже не отравления, а то, что она стала беднее на all-inclusive.
1: Да, all-inclusive никто не отменит. Сегодня с утра появилась эта новость, переживали, журналисты приходили в пресс-службу Российского союза туриндустрии, что будет с all-inclusive. Никогда не отменят all-inclusive. Но я надеюсь на это, не могу обещать, но турецкие ательеры, конечно же, держатся за это. Это главная фишка Турции. По поводу безопасности, каждый год происходит какие-то эксцессы, то могут у кого-то аллергии на солнце, даже такое бывает, вот, аллергии на песок, то есть бывает. Нужно соблюдать правила гигиены, курорт абсолютно безопасен, особенно для семейного отдыха с маленькими детьми на побережье и Черного, и Эгейского моря. Пожалуйста, приезжайте, и бархатный сезон. Самое то, нет того пекла. И безопасно, и продукты, конечно же, высокого качества. И что касается, вот сегодня была новость про лесные пожары, очень много об этом пишут в СМИ. Мы сегодня связывались с компаниями на месте, во всех регионах, делали рейтинг абсолютно безопасно. Ни до одного отеля не было, ни одной жалобы от российского туриста не было. Все отдыхают, купаются в бассейнах, 5 звезд. Все,
3: отлично. Так какого срока можно в Турцию? Вот так вот, чтобы комфортная погода была?
1: Я думаю, вода. До середины октября можно спокойно, но и в ноябре еще некоторые. Не купаться уже, а путешествовать можно. Мои друзья ездили на машине, вот большой такой круг, плюс Ликийскую тропу захватывали. Очень интересно, и в ноябре. Погода, конечно, дождливая, но все равно...
0: Слушай, не успеем глазом моргнуть, как зима наступит. Мы уже говорим о том, что пора бронировать, куда все-таки в основном едет наш человек. Как правило, с горными лыжами, наверное.
1: Вставай на лыжи, все.

0: Верно. Едем сначала в Сочи, в Краснодарский край. Красная Поляна традиционно пользуется популярностью. Но не забываем то, что если кто-то уже был на Кавказе, можно съездить и в Мурманск. Апатиты, Кировск, пожалуйста, сноуборд, горные лыжи. В Уфе открылись новые курорты. Если вы до Шерегеша не хотите лететь вот там, хотя оно тоже с логистикой уже в этом году инфраструктуры появляется, пожалуйста, горные лыжи можно и в Уфе попробовать. Но если, ребят, хотите на вертолете, вот это вот все модное, хели-ски, Камчатка, вулканы, черный песок на Халактырском пляже и вот эта вот красота, легко. Это если про Россию говорить. Никаких проблем, вот, это все пользуется популярностью, но Краснодарский край, конечно же, и на море посмотреть хочется, и покататься хочется, то есть днем
1: и
0: ты
1: на
0: катаешься,
1: покататься. И рыбку съесть, и на лыжах покататься.
2: Спасибо. Ну что ж, огромное спасибо, это Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского Союза Туриндустрии, спасибо, ну и ждем с рассказами про новый курорт в Египте.
0: До встречи.
1: Счастливо.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада».

0: Яндекс.Документы и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О, А7 агент.

0: 16+.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
0: ОРВБ, Украина, 124-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины, чтобы продлить. Осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины, чтобы продлить лето, собраться на дачу и встретить гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
0: О, Инстамарт сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Авторадио.

0: Слушайте, ну клево.
1: Сухая солнечная погода вернулась в Москву. И синоптики, кстати, нам обещают, что эта осень, особенно сентябрь, будет теплее климатической нормы. И, кстати, лето 26-го года стало самым жарким в России за всю историю наблюдений. Аж с 1891 года. Помните, как было в 1891 жарко?
2: Слушайте, а я, кстати, не заметила, чтобы оно было каким-то особенно жарким.
3: Да по ощущениям лично моим было даже прохладнее. Но стоит отметить, что в этом году был какой-то невероятный урожай. Черешни, вишни, малины.
1: Ой, да, малина, кстати, по данным аналитиков, стала самой популярной ягодой этого
2: малина?
1: Лета. Да. А за ней как раз вот идут черешни, а потом вишни.
2: Вообще,
1: я даже варенье сварил.
2: Сам?
1: Нет.
2: Нет, ну хорошо, честно. Вообще вот это бы теплый сезон дольше не кончался, когда все эти фрукты, ягоды на каждом углу, в каждом киоске.
1: Да, ну сейчас с развитием торговли вообще нет проблем с этим, чтобы какие-то там фрукты или ягоды купить в любое время года. Вон, у Купера, например, даже есть специальная готовая корзина, так называется, со вкусом лета.
3: Ну, я не знаю, у меня вкус лета – это вкус советского мороженого, который в стаканчике.
1: Да, мороженое тоже есть, я умоляю. Не советское, правда, но в основном там ягоды и фрукты, вот, например, персики, черешня та же. Сейчас просто...
2: Ну, это здорово. Собрали за вас и за нас. Вот, захотел сегодня ну, такого летнего настроения, и, пожалуйста, все готово.
1: Да. И лето хоть круглый год себе устраивает. Так что, друзья, не прячемся от осени, ловим теплые солнечные дни и, конечно, слушаем Авторадио.
4: Мурзилки лайф! Лайф-чат.
2: Так. Во что вы сейчас там играете? А? Рассказывайте. Вся наша жизнь игра, так называется наш лайв-чат. Любите ли вы играть в компьютерные игры? Во что играете? На чем? На каком носителе конкретно? И считаете ли это зависимостью? Какие особенности замечали с собой? Сколько там, да, может быть, рекорд у вас есть какой-нибудь там, когда вы засели там

0: всю ночь, например, сидели.
1: Ой,
0: и играли.
1: Слушайте, прошлые выходные в ВДНХ прям кибер, вот эти вот павильоны были огромные, там люди собирались и прям друг с другом там, да.
0: Для меня это вообще вот другой мир.
2: Это уже спортсмены.
1: Да, это спортсмены.
2: Киберспорт.
1: Ну, слушай, ну Константин вот пишет, 15 лет играет во всем известные танки. Тоже уже, поди, профессионал, да?
2: 15 лет еще.
1: За это время потратил на игру 0 рублей, 0 копеек и горжусь этим. Донат в игру, как любовь в резинке, движения есть, прогресса никакого. Вот так вот.
0: О!
1: Да.
2: О, это что?
0: О, это просто мое восклицание.
2: Ого!
0: Да. Да. Здравствуйте, мне вот уже 50 лет, а я все играю как? PUBG Mobile, причем каждый вечер и много лет. Не знаю, я такой...
1: Ну, PUBG Mobile какой-то. Ну, есть такая игра, наверное.
2: Я догадываюсь, что это такое. А, значит, сообщение из Петербурга. Раньше играла в игру Genshin Impact. Мама запретила, боится за меня, но, честно, продолжила бы играть. Кстати, сегодня стрим новой версии. Смотреть пойду.
1: Ну, друзья, давайте вы присоединяйтесь, потому что мы не верим, что вы не играете ни во что. Потому что, судя по тому, что происходит в метро или, допустим, в другом общественном транспорте, по-моему, все залипают в игры. Ну, большинство, во всяком
0: случае. Ну, все, нельзя, конечно,
1: либо сериалы смотрят, либо какие-то ролики, либо играют действительно.
0: Ты играешь во
1: что? Я?
0: Да.
1: Я не езжу. Я? Нет, ни во что я не играю сейчас.
0: Я вот тоже,
1: не знаю. Абсолютно.
0: Захар, знаю, играет.
2: У меня в основном телефон играет. Да, играю.
1: Да.
2: Футбольчик.
1: Футбольчик, конечно. Вон. Кому неизвестно FIFA или UEFA какая-нибудь.
0: Друзья, пишите, рассказывайте, любите ли вы играть в компьютерные игры, во что, на чем, считаете ли это зависимостью, рассказывайте, делитесь, хвалитесь, в конце концов.
2: Плюс 7-915-459-2020, единый номер, это СМС, Макс и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Продолжаем с вами наблюдать за обстановкой на дорогах. На индекс-картах по-прежнему горят 6 баллов. А вот лидеры по загруженности вырвалось Пятницкое шоссе.
1: Да, и пробка там тянется от деревни Бакеева в сторону области. И теперь в этом заторе можно застрять почти на 3 часа. Все из-за ДТП.
2: О погоде. За окном плюс 13. Местами еще может идти ливень. Синоптики также предупреждают о сильном ветре. Ночью температура опустится до плюс 8. Завтра воздух прогреется максимум до плюс 19. Но осадков быть не должно.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Они изучили все рецепты правильного смеха и приготовили все по-своему. Они живут на ура.

0: всю Россию. Шоу «Уральские пельмени» приглашает на новые концерты и телесъемки в БКЗ «Космос». 17 и 18 сентября загореть не встать. 19 и 20 сентября «Школьная нора». Подробности на сайте pelmeni.net. 16+.
1: Реклама на Авторадио. 920.

0: вспомнить.
1: В нашей славной 25-летней истории есть особо яркие, даже гламурные страницы. Сегодня перелистываем именно их. Вспоминаем время, когда мы пропадали на съемках, когда перевоплощались в какие-то невероятные образы для кадра, когда клипы, видеоклипы с нашим участием, входили в топ по ротации на самых популярных музыкальных каналах.
2: Да были первыми,
1: каналы,
2: что входили.
1: Да.
3: Слушайте, я свой пафосный костюм еще не надел. Слушайте, ну, началось, вспомним все, с Игоря Николаева, да, с нашей коллаборации в клипе на знаменитую песню «Старая мельница».
1: Именно так, это был 2003 год.

0: судя по усам, это Николаев сам.
1: Да, это был Николаев сам. Съемки прошли в павильонах Ленфильма. Режиссером выступил известнейший клипмейкер Олег Гусев, оператором Макс Осадчий. Супер подтанцовка, супер костюмы. Захар принес жертву шоу-бизнесу свой натуральный цвет волос.

0: было дело.
1: О, какой кардебалет был потрясающий.
2: Потрясающий. Но Захар блондин, это для меня был больше шок.
1: Да, я до сих пор в шоке.
2: Игорь Николаев прилетел с гастроли откуда-то издалека, был очень уставший, но в итоге тоже увлекся процессом, и старая мельница вместе с нами зазвучала по-новому, мощно и весело.

0: Вау, сниматься в клипах нам понравилось. Ну, и уже в 2004 году в рамках проекта «Мурзилки плюс» о нем мы еще расскажем подробнее попозже. Был записан видеоклип с Николаем Басковым, кстати, тогда еще с начинающим певцом, на песню «Мгновение». По сюжету главный герой Николай Басков ссорится с девушкой, попадает под машину и возносится в чистилище, где его поджидают три демона. Ну, то есть мы мурзилки. Два суперсобытия случились во время съемок. Басков перешел на рэп, хотя, казалось бы, там он
1: практически... Классика! Опера!
0: Да. И надел, начинал, да. Да, надел драные джинсы. Он так разорялся по этому поводу, но мы его убедили, что он и в драных джинсах тоже прекрасен. Клип был очень дорогим и супертехнологичным, с огромным количеством суперэффектов. Ну, а мы просто красавцы. На Брагине 184 заколки для демонически красивой прически.
2: 185.
0: 180, да, все-таки.
1: Одну подрезал.
2: Одну потеряли просто.
0: На мне сэкономили. А на Захаре красивейший бархатный халат. С буа.
1: Что, бархат? Парчевый!
0: Да, на мне, как всегда, сэкономили. Небольшая красивая тряпочка вместо платья. Но так или иначе, «Мгновение» на музыку Альбинони зазвучали таким образом.
3: Бойт!

0: сколько суток мы снимали?
1: Как обычно, где-то там.
2: Две ночи мы снимали.
3: Почему-то обычно ночью это все происходит.
0: Днем и ночью, да. Плюс актеры с нестандартной внешностью, плюс модели в золотом и несколько живых, настоящих червей, которые тоже попали в кадр. Невероятно красивый, конечно же, клип. Всем рекомендуем посмотреть. Ну а дальше звучит знакомая мелодия, на которую мы тоже сделали новую версию знаменитой легендарной песни. 9 июля 2004 года в Москве в Доме культуры железнодорожников случились съемки клипа на знаменитую «Таганку». Сюжет построен на приеме «Клип в клипе». Действие происходит на репетиционной базе, где встречаются главные герои-участники мы, Мурзилки Интернешнл и Михаил Шафутинский. По сюжету Шафутинский выступает в роли крестного отца, в припеве читает рэп. Кстати, до того, как мы послушаем, как звучал этот самый рэп от Шафутинского, добавлю также, что видеоряд перекликается с фрагментами фильма «Антикиллер 2», поэтому на съемки был приглашен актер Иван Бортник, да, советский российский актер, народный артист Российской Федерации. Если вдруг не соображаете, о ком мы говорим, то это тот самый промокашка из фильма «Место встречи изменить нельзя». Режиссер клипа Гоша Таидзе. Ну а знаменитый шафутинский рэп послушайте прямо сейчас. А ну!

0: Ответим.
1: Да, не случайно мы спели с Шуфутинским.
2: С тех пор зовем его просто Мишей.
1: Захарыч, привет, да. Действительно, это было очень здорово, это было очень ярко, это было гламурно, как мы сказали в самом начале. Есть что вспомнить, история продолжается.
3: Мурзилки лайф. Брагин, Гордеева и Захар. Реклама.
4: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте «Лента». Стабильно низкие цены.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
15: А что с оплатой?
14: До 75% после загрузки.
16: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
17: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Новая встреча Путина и Трампа остается возможной. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Конкретных договоренностей о новой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, однако со временем она может состояться. Об этом газете «Известия» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль также рассчитывает на продолжение диалога России, США и Украины в обозримом будущем. При этом Москва сохраняет открытость к переговорам и не выдвигает дополнительных условий для их проведения. Напомню, 8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор, посвященный урегулированию конфликта. Позднее американский президент назвал беседу отличной и заявил, что Владимир Путин хочет заключить сделку. С его слов, было бы хорошо, если бы на это согласились.

0: согласился и Владимир Зеленский.
1: Про недвижимость.
0: Планы по строительству метро в городах Подмосковья могут повлиять на стоимость жилья. Новые линии планируют провести в Красногорск, Химки, Мытище, Балашиху, Одинцово и Ленинский округ. Работы должны начаться после 2030 года. По оценкам специалистов рынка недвижимости, после появления новых станций стоимость квадратного метра в некоторых городах может вырасти примерно на 15%, а аренда до 20%. При этом эффект будет зависеть от конкретного района. О том, на каком этапе ожидание метро начинает отражаться на стоимости квартиры, авторадио рассказал основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
2: В принципе, обычно цена меняется волнами. Первая более-менее понятная волна роста спроса и ценовых изменений, хотя и не очень большая, она происходит после того, как появляются вот эти документы, согласованные, подписанные и утвержденные с точки зрения конкретных планов и графиков строительства. Это где-то рост очень незначительный, но максимум 5%. Вторая волна, когда появляется забор, строительство метро и появляется на площадке техника. Вот там еще примерно такой же объем роста спроса, связанного с ожиданиями. Ну и третья волна, естественно, это когда вводится в эксплуатацию метро, станция. Естественно, это вызывает еще одну волну подорожания.
0: Сейчас в подмосковных городах, куда планируют провести метро, строится около 45 жилых комплексов общей площадью примерно 2 миллиона квадратных метров.
1: Про образование.
0: В электронных учебниках по языкам коренных и малочисленных народов России появятся записи с голосами их носителей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на издательство РАН «Наука». Для записи планируют привлекать в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев, которые используют родные языки в повседневной жизни. Пользоваться такими учебниками можно будет даже без интернета. В этом году планируют подготовить издание по тувинскому, чувашскому, калмыцкому и языку коми. Официальный курс доллара по данным Центробанка на выходные понедельник 84 рубля 26 копеек, курс евро 97 рублей 87 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 15 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Кто скажет: «Шо, опять?» Да не опять, а снова!
2: Снова!
1: Все продолжается!
2: Снова в этом зале.
1: Все продолжается. Счастливый сезон продолжается. И можно сказать, мы в этом плане игроманы, да, потому что уже 13-й сезон игры «Много денег», но каждый сезон.
2: С первого дня в этом.
1: Да, каждый сезон он особенный. Этот сезон счастливый, потому что именно в этом сезоне мы исполняем ваши мечты. Ну а сейчас деньги.
3: Сколько 15 000 рублей в банке.
2: Ну а генеральный партнер с удовольствием умножит это на 2. То есть считайте, что в ближайшем игровом эпизоде мы будем разыгрывать 30 000 рублей.
3: Ну, основные правила вы, конечно, помните. Наличие гимна Авторадио в мобильном телефоне и знание песни, которая, вот, кстати, сейчас уже начинает звучать в нашем эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну что, друзья, меньше суток прошло с того самого момента, знакового исторического момента. В игре «Много денег. Счастливый сезон» этого, соответственно, 2026 года. Меньше суток с того момента, как мы нашли очередного счастливчика.
2: Уникальный человек. Зовут его Игорь Чугляев. Родом он из Пензенской области, хотя сейчас сам живет в Москве. Предприниматель, бизнесмен, увлекающийся натурой. Человек, который фотографирует птиц и, соответственно, для этого использует, хотел бы использовать настоящее, крутое профессиональное фотооборудование. Именно с такой мечтой он обратился на Авторадио. Попал по адресу.
3: Ну, действительно, вот сразу чувствуется, что фотограф, потому что как долго он сидел, ждал, терпел, ведь очень много...
1: 7 лет.
3: Это, мало того, 7 лет. Даже вчера во время марафона у нас несколько раз не подходили к телефону. Мы не слышали гимн, а он был терпелив, как прямо во время фотоохоты. И дождался.
1: Да, вот его желание мы исполним в ближайшее время, дорогие друзья. Ну и у вас есть шанс, соответственно, поучаствовать в этом сезоне и тоже исполнить свою мечту. Поскольку вместе с нами в этом году генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Напомню, что в призовом фонде у нас 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний, плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном уже 6-м суперфинале.
3: Ну и еще раз напоминаю, друзья, обязательно зайдите на сайт Авторадио, обязательно установите гимн Авторадио и обязательно расскажите нам там же, на сайте, о своей мечте. И тогда будет все хорошо.
1: Сейчас играем на 15 тысяч рублей.
2: Генеральный партнер игры Озонбанк с удовольствием удвоит эту сумму. Просто вы открываете карту Озонбанк и получаете выигрыш в двойном размере.
3: Давайте остановим, да, радиорулетку.
1: Вместе остановим радиорулетку, все втроем.
2: Пожалуйста.
1: 6376 в конце телефона. Ксении из Москвы, которая мечтает о путешествии с семьей в 50 стран. Ксения, я понимаю, тут даже вопрос...
2: Или в 50-ю вопрос... страну, может быть.
1: Нет, в 50 стран. Я понимаю, что вопрос даже дело не в деньгах, а во времени. Это сколько надо времени, чтобы 50 стран... Ну, собственно, этот вопрос мы можем задать самой Ксении. Давайте звонить. 50 стран. Кругосветное путешествие.
2: Кто-нибудь когда-нибудь читал, в скольких странах вы бывали?
1: Ну, не считал, но мне, наверное, 15, 16, может, 17. Надо посчитать, кстати, интересно.
2: Интересно.
3: Я тоже...
1: А где гимн Авторадио?
3: Читаю сейчас вообще, я не могу понять.
1: Погоди. Есть! Как-то медленно, долго. Да. Так. 15 тысяч. Ждут вас, Ксения. До путешествия, как говорится, нужно еще дождаться 4-го суперфинала. То есть еще несколько месяцев. Но...
4: Продолжаем дозваниваться.
1: Все ясно. Ограничимся 3000 рублей.
2: Да, за то, что мы услышали гимн, согласно правилам, мы уже даем деньги нашему участнику. А генеральный партнер игры Озонбанк еще и удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Ксения получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
3: А ну, банк игры подрастает до 17000 рублей.
1: Да, мы напоминаем, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. И это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. То есть еще 3 мечты в течение вот оставшегося года мы с удовольствием исполним. Так что дерзайте, друзья. Давайте запустим радиорулетку и продолжим счастливый сезон.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генерал.

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

0: Так, друзья, 19.15, давайте смотреть, что изменилось на картине трафика. Количество крупных пробок уменьшилось, и на Яндекс.Картах зажглись 5 баллов вместо 6.
1: Но при этом на Пятницком шоссе легче не стало. Там по-прежнему видно трехчасовой затор от деревни Бакеева в сторону области, и в целом такая же ситуация на Симферопольском шоссе. Там сохраняется глухая пробка от МКАД в сторону области. Потратить в ней можно 2 часа.
2: Отдельно можно выделить еще Новорязанское шоссе. За прошедшие полчаса там сильно замедлилось движение от деревни Островцы в сторону области, и сейчас в этом заторе можно оставить целый час.
3: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
4: Смотреть кино – это одно, а оказаться на площадках, где оно снималось – это…
3: Кинопарк «Москино». Камера «Мотор».
4: Портал в мир кино.

0: открыт.
1: Стоп! Снято!
2: Все подробности на сайте кинопарк.москино.ру.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741.
6: На старт! Внимание!
7: Команда «КамАЗ-Мастер» на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Баха. Уральский рубеж. С 9 по 13 сентября. 6 спецучастков. 660 километров гоночной дистанции по лесам, горам и бродам. «КамАЗ-Мастер» выставит 5 экипажей. Соперники серьезны. Трасса непредсказуема. Борьба за титул чемпиона России продолжается. Кто станет победителем? Следите за гонкой на сайте kamazmaster.ru.
8: Категория 6+.
9: Театр «Оперетты» представляет. Мюзикл «Анна Каренина». Захватывающий, роскошный, современный. Мировой шедевр на одном дыхании. Подробнее на сайте 12+.

0: Мурзилки Лайф.
1: 25 лет на Авторадио.
2: Тихую охоту, то есть поход по грибы, приравняли к интернет-зависимости и игромании. Но это напрямую перекликается с нашей сегодняшней главной темой, поэтому мы решили покопаться.
3: Смотри, здесь какие грибы еще, знаешь.
2: Итак, вполне себе авторитетные специалисты пишут, что сбор лисичек под осинами, белых, в лесу, та самая дофаминовая ловушка, которая идентична скроллингу ленты в соцсетях, поеданию фастфуда или игре в казино. И надо бы остановиться, ты не можешь. Обращаемся к профессионалу. Прием в нашем эфире ведет врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Александр Михайлович, добрый вечер.
4: Здравствуйте, приветствую.
3: Добрый вечер.
5: Добрый-добрый.
2: Александр Михайлович, вы согласны с тем, что людей, которые постоянно убегают от всех в лес за грибами и испытывают невероятный азарт при сборе лесного богатства, можно сравнить с игроманами, там, я не знаю, алкоголиками и прочими зависимыми людьми?
4: Вот, вы знаете, в вашей фразе мне понравился как раз финал. С прочими. Вот, вот эти прочие, это как раз мы все вместе взятые остальные.
3: Так вот я и думаю, что не бывает независимых людей-то.
4: Да, абсолютно, тем более, что с таким посылом, вы получили от этого удовольствие, дружок, так вы зависимый.
3: Тот еще жук.
4: Да, будем вас лечить теперь страшным образом.
2: Но все-таки, мне кажется, есть перегибы на местах. Вот я не знаю, как про грибы, а вот про рыбалку, например, да, то вот здесь прямо, ну, признаки очень явные.
3: Не трожь
2: были.
3: Святое!
2: Так, Александр Михайлович.
4: Я позволю себе возразить вам, потому что иногда рыбалка — это, как бы это сказать, не совсем рыбалка. Иногда это возможность удалиться от суеты городского шума, этого вот информационного шума. В конце концов, отдохнуть от своих половинок, четвертинок, там его осьмушек, вот, и так далее. Вот, иногда это такая вот возможность куда-то спрятаться, предаться какой-то медитации. Не каждый может позволить себе поехать в скит какой-нибудь или ашрам, как там еще, а вот на денек-другой вырваться на рыбалку. Но если так расширять ситуацию, то тогда у нас все дачники зависимые, у нас все автомобилисты зависимые. Вот, понимаете? Поэтому мне кажется, что вот это вот сравнение с игроманией, которую я, например, тоже очень так смело ставлю под вопрос, да? Несмотря на вузовское заверение, что, в общем-то, это есть, я в своей практике такого не наблюдаю. Я всегда нахожу что-то другое, понимаете? То есть есть какие-то проблемы, которые нерешабельны человеком в данный конкретный момент времени. И вот тогда он сбегает. И знаете, какие самые модные сбегалки на сегодняшний день?
3: Да. Ну-ка.
4: Это, например, занятие спортом. Да. Это, например... Вот представьте себе.
3: Спорт?
4: Да. Вот.
3: Это то, что я бегаю, это я убегаю от семьи, значит?
2: От чего-то?
3: От реальности?
4: Буквально.
6: А я все время знал, что Брагин в каком-то зазеркалье живет.
3: А ты в другое место убегаешь.
2: Да. Александр Михайлович, продолжи. Так, спорт, а еще что?
4: Пожалуйста, здоровый образ жизни.
6: Верно.
4: Когда... Да.
3: Гуляние с собакой тогда сюда же давайте приравняем.
4: Абсолютно, абсолютно. Вот. То есть, по сути, мой опыт говорит о следующем, что когда у человека возникают какие-то большие сложности, неразрешимые проблемы, решать которые у него, например, нету сил или не время, или что-то там еще, а эти проблемы нам создают искусственно, постоянно, повсеместно, тогда человек придумывает для себя что-то такое, что может доставлять ему удовольствие. И это может быть все, что угодно. Это и шахматы, и караоке, и все, что хотите, и поболтать с подружкой, и поскроллить этот самый...
3: С телефона.
4: Любой девайс, да, абсолютно верно. Вот. Поэтому я думаю, что вот это то, что должно... давать ресурс, как нам объясняют, да, все те же самые психологи. У нас в чем проблема? Что, в том, что они никак между собой договориться не могут.
2: Да-да-да.
4: Вот. Как раз вот это и есть такие разные идеи про ресурс, но на самом деле это ни в коем случае не ресурс. Ресурс — это еда, и ресурс — это сон. Вот. И то они требуют для себя энергии. А любое удовольствие — это трата энергии. И, во-первых, а во-вторых, это возможность как-то переключиться и снизить вот эту могучую информационную, эмоциональную нагрузку.
2: Ну, послушайте, ну а когда, например, у человека увлеченного, когда неконтролируемые траты на его хобби появляются, там, что на спорт, что на рыбалку, что на еще что-то, тогда

0: снижение инстинктом самосохранения у тех же рыбаков, которые готовы еще на совершенно неокрепший лед вылезать, да, там и проваливаться потом под льдины. Это не признаки какого-то уже такого болезненного увлечения?
1: Ну, давайте так скажем, что никакого инстинкта самосохранения не бывает, так же, как и материнского. Вот. Но это совершенно, да, совершенно отдельная
0: это
1: тема.
0: Это отдельно.
1: А вот... Вот, а в этой ситуации, о которой вы говорите, это относится к так называемым экстремальным видам. Я, кстати, сильно протестую против того, чтобы это называть спортом, это называют экстремальным спортом. Я голосую за то, чтобы это называть экстремальными формами занятий каких-то, да? И тут вы тоже абсолютно правы, потому что, да, это действительно всплеск самых разных гормонов, не обязательно дофамина. Там есть, извините, и окситоцин, когда мы занимаемся чем-то таким вот интимным. Поэтому вопрос о зависимости здесь очень и очень спорный.
0: Понятно. Вот за что люблю Александра Федоровича, он всегда все переворачивает с ног на голову. Да.
2: Правильно. Особое мнение. Александр Михайлович, поехали вместе на рыбалку.
3: Да. За грибами пойдемте завтра.
0: Спасибо огромное. Врач, психотерапевт высшей категории Александр Михайлович Федорович. Всего доброго.
2: Спасибо.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

семечки. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений.

0: 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Авторадио.

0: Вся наша жизнь – игра. Любите ли вы играть в компьютерные игры?
1: Да.
0: Какие?
1: Разные.
0: На чем играете, считаете ли это зависимостью, да? Ну и какие, может быть, антирекорды вы устанавливали, да? Пребывание за тем же самым компьютером, погруженным в игру. Давайте почитаем, что написали наши слушатели.
1: Я до сих пор помню «Тетрис». Вот это я сейчас от себя. Единственная игра, которая меня увлекала больше всего.
0: Кстати, мне тоже очень нравилось.
1: Тут исповедь Дениса. С 2011 года, как приобрел компьютер, в свои 45 уже, кстати. Ох, и любил я время поиграть в онлайн-шутер под названием Warface. Бывало, после работы часов 6-7 вечера засяду и до 4 утра. Не без последствий, конечно, для семейных отношений. Но да, игра и семья — это вещи несовместимые. Зависимость это? 100% уверен, что да. Меня лично затягивает с головой. Денег потратил за 15 лет, ну, может, 5 тысяч всего лишь. Не больше. Не донатил я. Потому что не особо было всегда на что... Всегда было на что тратить. Семья все-таки. Последнее время с полгода уже не играю и рад, что даже желания нет. В много денег вот играю 3 года. Очень жду звонка из студии. Денис, станица Брюховецкая.
0: Спасибо большое за письмо, Денис. Очень подробно расписано и чисто-сердечно.
1: Честное, да.
0: Дальше Марина пишет. Лет 15 играю в дурацкую игру «Сокровища пиратов».

0: на компьютере. Просыпаюсь в 4 утра и играю, пока жизнь не закончится. Даже стыдно признаться. А еще мне кажется, что я одна играю в эту игру.
1: Что все уже... Это как моя теща, пасьянс-косынка до сих пор. У нее номер один.
0: Даже стыдно признаться. Разработчики, наверное, в ужасе от меня с миллионом смайликов, пишет сама Марина. Она периодически оканчивается, а потом вдруг все-таки появляются новые
1: обновления.
0: Да, какие-то обновления.
1: Но ради нее,
0: ради Марины. Для вас специально, персональное предложение, как говорится.
2: А дальше продолжает Дима. Ему 47 лет и пишет он следующее. В моей жизни были PlayStation, начиная от первой и заканчивая пятой версией.
1: Wow.
2: Сейчас, соответственно, играю на пятой, особенно в зимний период. Игры разные, от шутеров типа Call of Duty до ужастиков. Сейчас на старость купил себе портативную приставку Valve, на которой прохожу старые любимые игры для ПК. При этом мои коллеги не догадываются о моем увлечении, а работаю я в правоохранительных органах.
1: Слушайте, а ни у кого не валяется до сих пор, вот где картриджи еще вставлялись? Такие игры нет приставок?
0: У меня вообще никаких никогда не было приставок. Помню,
2: но это для Дэнди всяческих.
1: Да-да-да, еще с тех времен.
2: У меня Дэнди не было.
1: Вон, у меня приставка тоже валяется сейчас игровая. Пылится, никто уже не играет.
0: У меня, представляете, как я вот ухитрилась пройти мимо этого. При наличии двух детей мы через это не проходим, ни через какие приставки.
1: Мать ехидна, не давала детям поиграть?
2: Подожди, сейчас пойду в институт.
1: Все начнется.
0: Друзья, спасибо большое за то, что написали нам сообщение. Лайчат — это такая хорошая площадка для обмена мнениями. На сегодня она закрывается.
1: Да, потому что на следующем часе живой концерт группы «Фабрика». Всех приглашаем.

0: Продолжаем с вами наблюдать за трафиком. На Яндекс.Картах без изменений горят прежние 5 баллов. При этом появился новый крупный затор.
1: И находится он на трассе М4, тянется у деревни Калиновка в сторону области, а застрять в этой пробке можно на 1.5 часа.
0: Если же говорить о погоде... Сейчас вот я...
1: Что пришла Гордеева, которая готова...
0: Она просто бегала специально, форточку смотрела.
2: Да, я ходила, проверяла, что там...
1: Ну что, плюс сколько? 12?
2: Плюс 13. Плюс 13, да, синоптики предупреждают о сильном ветре, а ночью вообще плюс 8. Ну а завтра воздух прогреется максимум до плюс 19, но без осадков.
3: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: эфире.
1: И вновь в эфире заслуженные пародисты всей Руси Мурзилки Интернешнл.
2: Это мы.
1: Да, именно так пародистами нас обычно называют. Хотя по-хорошему, конечно, мы не пародируем.
3: Но если копаться в терминах, то да.
1: Да, мы делаем песни в тему. То, что утром в газете, вечером у нас в куплете. Вот таким образом, по нашим композициям можно изучать не только историю России, но и мира за последние 25 лет. Ну вот в преддверии нашего юбилея мы решили вспомнить лучшие шедевры пародийно-песенного искусства. И вспомним нынче новость мирового, не побоюсь этого громкого слова, масштаба.
2: Итак, год 2013. Жерар Депардье, известный актер, становится гражданином России. Произошло это на фоне налогового скандала во Франции из-за планов ввести 75-процентный налог на роскошь. Куда бедному французу податься?
3: Ну, конечно, в Россию.
1: Правильно.
3: Ну, естественно, высокие налоги во Франции не было главным поводом переезда. Вот что говорил сам Депардье.

0: Бардье.
1: Ce qu'il y a de beau dans le...
2: Что есть прекрасного в русской душе? Россия не горная страна, и ветер гуляет свободно. Отсюда, мне кажется, этот мощный темперамент. И это как у меня. Я житель Бери, в Бери тоже нет гор, и ветер все время дует. В этом и похоже. Нужно быть очень сильным, чтобы быть русским, и чтобы этим восхищаться.
3: Горжусь быть россиянином.
4: Вот, на самом деле. Просто темпераменты совпадают, а не то, что там какой-то налог.
5: Ну, еще ветер
0: совпадает. И еще вкусовые пристрастия.
4: И вкусовые,
0: и вообще пристрастия.
4: Ну, в общем, теплые отношения с руководством России и публичная демонстрация симпатии к нашей стране сделали свое дело. Владимир Путин поддержал идею Депардье и подписал соответствующий указ, сославшись на особые заслуги актера перед отечественной культурой и кинематографом. В январе 2013-го актер прилетел в Сочи, где лично встретился с российским президентом и получил новенький... паспорт красного цвета. Позже Депардье оформил прописку в Саранске и получил официальную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Но у нас родилась пародия, которая могла бы прозвучать из уст самого великого Жерара, если бы он выучил русский. Итак, «Мурзилки», пародия 2013 года.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется.

0: осуществляется в соответствии с договором на сайте платичесями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичесями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Центральный банк подвел первые итоги массового запуска цифрового рубля. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней после массового запуска. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели больше 50 тысяч операций. По словам Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. И при этом многие россияне пока только знакомятся с новой формой национальной валюты и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля остается добровольным. Отмечается, что в первые дни у части клиентов возникали сложности, однако их удалось оперативно устранить.
3: Про здоровье.
2: В предстоящем эпидемическом сезоне прививку от гриппа должны получить не меньше половины россиян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть еще выше, не менее 75%. Ведомства отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В этом сезоне состав вакцин полностью обновили по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В регионы планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. По прогнозу Роспотребнадзора, интенсивность эпидемического процесса будет сопоставима с сезонами 22-23 и 24-25 годов.
3: Про школу.
2: Старшеклассники смогут отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и заниматься по всем дисциплинам на базовом уровне. Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября следующего года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сейчас ученики старших классов должны выбрать как минимум два предмета для углубленного изучения, но после изменения стандарта это станет правом, а не обязательным условием. О том, стоит ли школьникам отказываться от углубленной программы и как такой выбор может повлиять на качество подготовки, Авторадио рассказала профессор НИУФШЭ Ирина Абанкина.
4: Действительно, более сильная подготовка была связана с углубленным изучением предметов. Но такое качественное углубленное изучение предметов, очевидно, не во всех школах возможно, и не во всех регионах, и не все учителя могли это осуществлять. И углубленное изучение предметов – это не то же самое, что там профильные классы. Это действительно фундаментальные предметы, которые давали и углубленные знания, и большее умение решать сложные задачи, и в этом смысле лучше готовили к сдаче ЕГЭ. Более того, конечно, зачисление на углубленные программы очень тесно было связано с достижениями школьников до того. Поэтому вот этот вот шаг отказа, это, конечно, шаг к большему равенству в образовании.
2: При этом профильное обучение в школах сохранится. Как уточнили в Министерстве просвещения, останутся 6 профилей, а формировать отдельные группы по направлениям школы смогут более гибко. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну, наша студия сегодня, ну, просто сверкает от обилия красоты, друзья, на квадратный метр. Все потому, что сегодня в нашей студии Girls Band «Фабрика».
1: Привет!
2: Здравствуйте!
0: Ира, Лера, Катя, привет! Да. Вы уже были в нашей новой студии, мы помним. Вы как те самые кошечки, первыми вошли в нее практически.
3: Да.
0: Вот.
4: И мы сегодня мох забыли,
3: да,
4: для вас.
3: Да, мы такой вам красивый мох.
0: Вообще. Мох?
5: Мы в прошлый раз пришли без подарка.
0: Это что, намек на наш возраст?
4: Нет. Это наш.
0: А, простите.
4: На вину нашего.
0: Извините, мы ровесники, так
4: значит,
0: все нормально.
4: Смотрите, мох впитывает пыль, правильно?
0: Так.
4: И сейчас расскажет о его способности. И у вас вообще, у вас не будет здесь негатива и пыли.
3: То есть мы очень красивый, он
4: будет
3: такой
4: только
3: красивый.
4: Денежная.
3: То есть это просто такой, да, как декор для дома.
4: Да, он такой красивый. Вот он едет, мы забыли, потому что мы вот так сегодня у нас такой день, насыщенный пятница.
3: Слушай, ну все равно спасибо. Знаете,
4: он такой

0: красивый.
1: Так приятно, что вы подумали об этом, что вы вспомнили. Это правда.
2: Это как у
1: Винни-Пуха,
2: мой любимый цвет. Мох зеленый, он мой любимый цвет. Девчонки, давайте начнем концерт, а потом про мох и про все остальное еще поговорим.
0: Ну давайте. Будет еще время.
2: По классике начнем, да?
0: Конечно,
1: давайте.

0: Группа «Фабрика». Кстати, прямая видеотрансляция концерта идет на канале «Музыка Лайф». Ну и раз начали с такой летней темы, хочется спросить, как дела, как лето? Удалось отдохнуть?
1: Вот это прошло.
0: Да удалось. Ладно, как будто не бывало. Бывало же, все же получилось у вас, насколько мы знаем. Летом-то этим.
1: И не только летом, знаете ли, получилось.
2: Так, но мы все-таки про лето. Лера была на Мальдивах. Или это были фотообои, на фоне которых ты фоткалась?
1: Это были мои мечты. Была.
2: Ну и как, тебе зашли?
1: Ну это Мальдивы. Моя сила места. Ну, а почему про Байкал не говорите?
2: Это сила места или место силы?
1: Сила места, место силы. А почему про Байкал не говорите?
0: И про Байкал спросим,
1: у меня
0: конечно.
1: Два места силы. Ну вообще
0: так.
1: Три.
0: Так.
1: Мальдивы, Байкал и Алтай. И вот, как только у меня есть возможность, и у нас
2: в зависимости от того, сколько дней.
1: И сколько денег.
2: Хотя, примерно, лететь, я так полагаю, по времени примерно одинаково.
1: Сейчас, да. Но вот до Ольхона, например, на Байкале, да, там еще хлеще дорожка, чем до Мальдив.
0: Так что Мальдивы, можно сказать, под Москву сгонять.
1: Да, красиво, мощно.
2: Тепло.
1: Ценно.
3: Ира, где твое место силы?
4: Ну, мне много где. Мое место силы рядом с родными, рядом с девочками. А я
0: была... То есть между Мальдивами и Байкалом где-то получается?
4: Да, я люблю Балтику, там как раз летом прохладно.
0: Балчук?
4: Там не
2: Балтику.
0: А, Балтика?
4: Да, на Балтике, да-да-да.
0: Так.
4: Ну да. Ну, Курская Балтика. Коса, знаете, там никого
2: нет. Калининград, да.
0: Знаем. Да. Там сейчас действительно никого нету.
4: Больше Зеленоградск мне нравится.
2: Зеленоградск.
0: Так. Ну, а с, я так понимаю, с Катей можно поговорить «Ола», там «Буэнос диас», да, «Кенталь», «Менград».
1: Это, подождите, по-португальски-то...
0: По-португальски немножко... Ну, хорошо.
1: Чуть-чуть по-другому.
0: «Тудо бен» по-португальски.
1: Ну, вот, да. Я была в Рио, я была в Бразилии, это было чудесно, это было необычайно, как красиво, поэтому всем рекомендую посетить это направление.
2: На выходных.
0: Другая. Да, Бразилия тут недалеко.
1: Это вообще буквально там полсутки лететь нормально.
0: Напомню, что группа «Фабрика»...

0: Сколько лет живу, столько и вкладываюсь, да, конечно?
1: Вот Ира со дня основания, как мы помним, предполагала ли ты тогда, почти 25 лет назад, что это на такой долгий путь, на такой долгий срок?
2: Нет, наверное, нет.
1: Так, ну и теперь как ты оцениваешь дело своей жизни?
2: Ну, это одно из дел моей жизни.
1: Так.
2: Но я очень горжусь.
1: И фабрика Forever?
0: Конечно.
2: Жизнь покажет.
1: Жизнь
2: Нет, фабрика-то Forever, да.
3: А вот как ты считаешь, в чем уникальность вашего коллектива, что вы столько лет остаетесь популярными, любимыми? Это тоже же невероятно важно и очень ценно.
2: Ну, изначально, конечно же, это музыка, стихи, музыка и руководство, коллектив. Но любой коллектив бы перестал существовать, если бы внутри не происходило магия, отношения.
4: Химия.
1: Физика, математика и прочие предметы.
2: Вот, да,
1: а также немножко физкультуры совместной.
3: Это мы все поняли.
1: Да.
0: Немного хореографии и физкультуры.
1: Понятно. Все правильно, Юра сказала. Вот все-таки опыт, да, в первую очередь руководство.
2: Много классных продюсеров, хотя немного, наверное, наш самый такой.
4: Один.
2: Да, но мы знаем точно, что наше руководство ценит и понимает работу, которая происходит.
1: Сейчас как на съезде партии.
4: Вы запомнили вот эти слова правильно.
1: Наше руководство. Мы клянемся. Это группа фан. Ну, потому что фабрика, понимаешь?
0: Сереж, надо голос побольше. Вы говорите тут...
1: Не-не-не, мы сейчас давайте сделаем небольшую паузу. У нас планов громадье, в том числе и премьера песни, так что не прощаемся.
5: Автомонитор.
1: Ну что, в пределах МКАДа картина трафика продолжает улучшаться. На Яндекс.Картах уже зажглись 4 балла, вот в области крупных заторов по-прежнему хватает.
4: Больше 2 часов можно потратить на Пятницком шоссе. Транспорт там стоит от деревни Бакеева по направлению в область.

0: Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре. Метро Петровско-Разумовская. Категория 12+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Ведущий группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Один из главных дрифт-фестивалей страны возвращается. 12 и 13 сентября на Moscow Raceway пройдет Drift Expo 2026. Свободные заезды, паблик ток со звездами, полеты на аэротакси и шоу Freeride Battle на мокром покрытии. А также зрелищный Big Money Run, где мощные авто показывают дымный дрифт в заводском исполнении.
2: Подробности на driftexpo.ru. 6+.
1: Авторадио.

0: Фабрика, еще одна, да, песня с витамином D, скажем так, заряженная.
1: Точно,
0: да.
1: Точно, надо тебе так ее представить.
0: Давайте сейчас поговорим о музыке. Дело в том, что у нас на Авторадио совместно с Яндекс.Музыкой появилась классная рубрика под названием «Распаковка», в которой мы предлагаем приходящим к нам звездам распаковать свой музыкальный мир. Ну, то есть, чем вы вдохновляетесь, что слушаете, когда музыка надоедает, допустим, какой-то другой формат. Согласны поучаствовать?
2: Давайте. Согласны.
0: Ну, поехали.
3: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Распаковка.
0: Так, начнем с Иры. Ира, расскажи, пожалуйста, давай распакуем твою коллекцию Яндекс.Музыки. Что у тебя в плейлисте? Ну, поближе
4: микрофон, попробуй.
0: Да. Ну что ж, стыдно признаться, что я не понимаю.
4: И сейчас, прикинь, так Ира говорит, так, смотрю, Сепультура, Iron Maiden.
0: Ты тут вернул нас на 40 лет назад, ну ты чё?
4: Может, классик.
0: Урок современный, модный, ну, хорошо.
2: А сколько песен вы хотите?
0: Не, подожди, с Иры начнем. Ир, что? Ну что в приоритетах все-таки?
2: Ну, приоритет, ну знаете, вот Мьюз приоритетен и вот Латина.
0: Мьюз и Латина? Я-то думал, что это Катя больше сейчас в Латину ударилась. Так,
2: не, ну,
0: Мьюз.
2: С утра ты меня муж приучил. Ирина, у нас с утра только латино. Все
0: только
2: хорошо,
0: латино.
2: Погнали.
0: А он у тебя каких-то испанских коровищ, что ли, не понимаю?
2: Не, ну...
0: Или латиноамериканских?
2: Ну, он танцор очень крутой. А-а-а. Даже сейчас.
0: Понятно, так.
5: Так, Лер, мне кажется, что твои дети, сколько их?
2: Трое. Пока трое.
5: Так, твои дети наверняка оказывают влияние на твои музыкальные вкусы.
2: Кстати, да, у меня есть вот такой трек, я не помню, как он называется, но там «Ана-на-да-ра, секси мама». Там не «Секси мама».
4: Но главное, «Секси мама» запомнила.
2: Да, он у меня есть. Как-то вот Гошка знает, добавила, классный. Он под него очень хорошо фитнесом занимается.
0: Мне показалось, что ты поешь «Она танцует под шаде».
2: Но это все сейчас, в принципе, да, похоже.
4: Кто-то у кого, мне кажется.
2: Значит, мой, давайте пятерочка моих. Ваенга «Королева».
0: Вау.
2: Фил Коллинз. Genesis.
0: Весь Фил Коллинз с Genesis.
2: Ну, много, да. Там прям...
4: Поэтому, когда я говорил про Iron Maiden, я недалеко ушел.
2: Он же сам играл себе на барабане и пел, в общем, есть куда стремиться. Дальше Roxette.
0: Ничего себе.
2: Def Leppard.
0: Вот это да!
2: Ну и Metallica, Enter Sandman. То есть у меня ракешник, да, у меня ракешник, но при этом утро мое начинается с очень красивой медитации. Ванахэй она называется.
0: Поет Сати Казанова.
2: Нет.
0: Давайте. Пошутил.
2: Нет.
0: Ну, этника.
2: Это вырежем. Нет, просто это не те. Нет, это на самом деле другая немного.
0: Хорошо, хорошо, я не хотел никому.
2: Ну да, она по-другому звучит. Послушайте, для чего я с нее начинаю? Потому что она длится 8 минут, и как раз 3 по 8, 24 сет мой с растяжкой, там, со всеми утренними.
4: Кать, ты как человек, который знать не знает, что такое Def Leppard, и не помнит, как Фил Коллинз играл на барабанах, что ты слушаешь?
6: Я слушаю своих...
4: Друзей.
6: Друзей, да, кстати. Я слушаю саму себя же в Яндекс.Музыке, поддерживаю себя как молодого артиста. А я также очень сильно, много у меня про музыкальную терапию, каких-то композиций, которые с детками я пою, или какие-то ритмические, просто там только перкуссия какая-нибудь, тук-так. Просто потому, что это есть в доступе в Яндекс.Музыка. Вот. И плюс, ну это, кстати, вот латино, да, говорили, есть такие моменты, но у меня это из-за второй моей работы, скажем так. Вот. И это первопроходцы русского поп-фольклора, такого именно микс, это Свентана, группа The Settlers, просто Settlers.
0: Знаем, они были у нас.
6: Сергей Старостин, это просто светило нашего фольклора, который вот, собственно, сейчас
4: популярен. Ты когда про вторую работу говорила, знаешь, что начальство, вот про которое Ира говорила, может...
0: Девчонки, давайте к вашему.
1: У нас у всех есть вторая, там, третья.
2: Да, у нас же каждый свой проект. Это нормально.
0: Ну, правильно, потому что девчонки фабричные, несколько профессий.
2: Конечно, мы трудоголики.
0: Обратимся к творчеству вашей группы. Вот результат Яндекс.Музыки. Итак, давайте. За последний месяц у вас 2.5 миллиона уникальных
4: слушателей.
0: Да. Очень достойный результат, прямо скажем. И теперь, внимание, самые прослушиваемые песни топ, как говорится, группы «Фабрика». На третьем месте «Я тебя зацелую». Нормально? Удивлены? Нет,
2: ну,
0: нормально?
2: Нет.
0: На втором месте «Не родись красивой» из фильма «Самый лучший день». Да. Ну и, наконец, на первом ваше предположение?
2: Про любовь.
0: Про любовь?
2: Да.
0: Точно.
3: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Распаковка.
0: Ну тогда про любовь прямо сейчас.

0: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь! Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще. ООО «Кайло Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Только синие и хрустящие. Доллары нового

0: просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых.

0: 7 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
1: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
2: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет перед заданием клиентом функционалом. Банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств размещен на счете ежедневный доход. Осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/index/products в разделе Озонкарта клиентских правил.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя по воскресеньям в 20:20 на НТВ 6+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Авторадио.
9: Мурзилки Лайф. 25 лет на Авторадио.
10: Группа «Фабрика» на Авторадио. Прямая видеотрансляция на канале «Музыка Лайф». Ну, а сейчас премьера. Ну, расскажите про вашего Ловеласа.
11: Значит так. Ну, это про вас, мужчины.
10: Про всех, что ли?
11: Ну, еще скажите, что ни разу в жизни ни для одной Ловеласом не были. Вот лично.
10: Ну, конечно, были. Но мы продолжаем быть. Но мы с Захаром давно и счастливы женаты.
11: Вот, в основном Ловеласихи, да. Ловеласихи.
10: Давайте, премьера песни от «Фабрики». Ловелас.
11: Да.

0: Класс.
1: Ну, с ловеласом вас.
2: Поздравляем.
1: Девчонки, ну мы тут выяснили, что вам в следующем году 25, оказывается.
0: Да.
1: А нам в этом году 25.
3: Да-да-да.
1: Совпадение? Не думаю.
2: Мы встречаемся.

0: Где встречаемся, да, спрашивает Гордеева. Ну, я думаю, будет повод, где встретиться. Сейчас мы предлагаем маленький эксперимент. Ну, поскольку мы 25 лет, как говорится, нашей фишкой являются фирменные музыкальные пародии, мы сегодня решили проделать этот эксперимент с вами. У нас есть пародия, которая
1: сами
0: посвящается нашим футболистам, а у них впереди принципиальные матчи, Захар,
2: три.
0: Скажи.
2: Да. Товарищи, насколько принципиальных, это большой вопрос.
0: Принципиальные. Для нас все матчи принципиальные.
2: Намибия, Нигерия и кто там еще?
0: Иран.
2: Вот, Иран.
0: Дело Иран принципа. Ближайший.
2: Дело принципа.
0: Да, мы поэтому переделали текст вашей известной песни, которая называется «Девочки фабричные», переделали «Мальчики футбольные».

0: фабрика, чемпион. Та-та-та-та. Браво, девчонки!
1: Круто!
0: И это еще не все.
2: Автомонитор.
0: Ох, ну порвали вообще. Трафик постепенно класс начал успокаиваться, и за МКАДом на NX-картах пока еще горят 4 балла. И выделить сейчас можно только Дмитровское шоссе.
3: Да, там видно часовой затор от станции метро Физтех в сторону области. А собралась пробка из-за ДТП в правой полосе.
4: Ну и несколько слов о погоде. Сейчас за окном плюс 13, местами еще идет где-то дождь в каких-то местах.
0: Да ты что?
4: Да, в каких-то местах сильный ветер. Ночью температура опустится до плюс 8, а завтра воздух прогреется максимум до плюс 19. Но осадков быть не должно.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
5: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
2: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: и прежде чем мы выйдем на финишную прямую, дорогие друзья, напомню, у нас группа «Фабрика». Еще раз поаплодируем.
1: Всем добрый вечер.
0: Хочется поговорить немного про шоу, в котором вы принимаете участие. Новый сезон «Виа Суперстар» стартует на НТВ 26 сентября. Все верно?
1: Да. Все так.
0: Все верно. Хорошо.
1: Да. Напомним, что можно рассказывать.
0: Да, это музыкальное шоу, в котором соревнуются популярные в прошлом вокально-инструментальные ансамбли и музыкальные группы. Вот тут бы я вычеркнул.

0: про нас.
1: Слово да. В прошлом, да.
2: Ну, как вам вообще участие в таких программах подобного рода?
3: Это как отдельная жизнь такая.
0: Отдельная глава нашей жизни, очень-очень яркая, насыщенная. Будет 9 прекрасных эфиров, и как раз в разных жанрах. Там и за барабанами, и с гитарой, и за роялем. То есть мы были ВИА даже. Вот один номер будет вот самый вообще.
2: То есть играете на инструментах все, да?
0: Конечно, и там вот мы это все... То есть здесь настолько классная команда режиссерская. Костюмы какие девочки, вообще какой репертуар. То есть все из вот от начальной точки до финала, но и финал мы не будем рассказывать, но как бы не будем рассказывать.
4: Неожиданные повороты.
1: Надо смотреть.
0: Да. В общем, вы обалдите.
3: Надо слушать, правда. Прежде всего.
2: Хорошо,
0: потому
2: будем
0: что
2: слушать.
0: Даже мы такие, да ладно, мы будем это, ну давайте попробуем. Некоторых, да, были некоторые
2: но
0: песни такие.
2: Раскрывать секреты нельзя, да, какая
4: нельзя,
2: песня?
4: Конечно.
0: Нельзя.
2: Хорошо. Но мы сейчас балдеем, скажем честно.
0: Спасибо.
2: Даже без перевоплощений, без инструментов, все равно это прекрасно. Друзья, «Фабрика» — еще одна песня, которая, кстати, входит в топ самых популярных от «Фабрики». Да. Давайте.

0: Счастливые и любимые, группа «Фабрика».
1: Спасибо,
0: спасибо, девчонки. Ну и до завтра. До скорых встреч, друзья.
2: До завтра мы за. У нас завтра, правда, Питер.
0: Мы тоже всячески за. Это был шоу «Мурзилки Лайв». Всем до новых встреч. Пока.
3: Спасибо.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

0: жили Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей. Энергия города». Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
4: ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
1: Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем». 16+. Кэш можем.

0: sberbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 9 вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Автовладельцев в новых регионах могут освободить от части платежей. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Жители новых регионов России смогут регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины. Такой проект постановления подготовила МВД. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Льготы предлагается распространить на машины, зарегистрированные на этих территориях не позднее конца прошлого года. Помимо этого, владельцам не потребуется проходить обязательную оценку соответствия транспорта и предоставлять диагностические карты и таможенные документы. Пока речь идет именно о проекте постановления.
4: Про помощь.
3: В России запустили бесплатную телефонную линию психологической помощи «Школа доверия». Как сообщили в Министерстве просвещения, обратиться туда могут школьники, родители и педагоги. Специалисты круглосуточно консультируют по вопросам конфликтов, буллинга, трудностей с учебой и адаптации в школе. Обращения принимают конфиденциально.
4: Про ЖКХ.
3: Со следующего года в России сократят сроки замены неисправных электросчетчиков. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Если прибор сломался или закончился срок его эксплуатации, то заменить его должны будут в течение 3 месяца вместо нынешних 6. Платить жильцам не придется. Все расходы возьмут на себя энергокомпании и сетевые организации.
4: Про исследования.
3: Россияне разных поколений во многом сходятся в выборе литературных героев, на которых хотели бы быть похожи. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Зумеры чаще называли Шерлока Холмса, Гермиону Грейнджер и Скарлетт О'Хара. У миллениалов в списке также оказались Джейн Эйр и Китни Севердин. Представители поколения X выбирали героев-детективов Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро, а также Мисс Марпл. А среди старшего поколения популярными оказались Татьяна Ларина, Фея Крестная и снова Скарлетт О'Хара. При этом некоторые персонажи встречаются в ответах сразу нескольких поколений. Шерлока Холмса выбирали и зумеры, и представители поколения X, а Гермиону Грейнджер и зумеры, и миллениалы. О том, почему именно эти герои так привлекают читателей, Авторадио рассказал писатель Денис Лукьянов.
5: Мне кажется, что Холмс и Гермиона прежде всего в этом списке в топах, потому что они умные. И всем нам хочется быть такими же умными, такими же сообразительными, как Шерлок Холмс, и такими же умными и сообразительными, в том числе, как Гермиона Грейнджер, да? Все для того, что они совершенно по-разному сообразительные и умны, но это, мне кажется, самое первое, самое главное, потому что всегда хочется быть немножечко уникальнее других, умнее других. Но все-таки, прежде всего, Шерлок Холмс и Гермиона Грейнджер — это персонажи очень харизматичные, персонажи с очень запоминающимися типажами, с очень яркими типажами, архетипами, если угодно. Они очень обаятельны.
3: При этом около 15% участников опроса всех возрастов ответили, что не идентифицируют себя ни с какими книжными персонажами и хотят быть похожими прежде всего на самих себя. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 26 копеек, евро – 97 рублей 87 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Наш партнер нашей игры удвоит эту сумму, и очень скоро мы сыграем на 34 тысячи. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: «Ла-ла-ла» поет страна. Ну а что же, вечер пятницы в разгаре, но не стоит в ближайшее время расслабляться, поскольку мы с вами готовы приступить к очередному эпизоду игры «Много денег». В этом часе на кону 17 тысяч рублей. Кто сорвет банк и сорвет ли вообще, сейчас узнаем. С вами Денис Левашов. Всем удачи.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Отличной всем пятницы! Мы готовы приступить к очередному эпизоду игры «Много денег», но прежде расскажу, что на Авторадио продолжается 13-й счастливый сезон игры, и сейчас в ее банке находится 17 тысяч рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. И еще, вчера состоялся третий суперфинал, в котором мы определили того слушателя, чью мечту Авторадио гарантированно исполнит. Находился за эфиром, игра проходила очень напряженно, долго не могли определить победителя, но она, победа, все-таки случилась, и она досталась Игорю из Москвы. Он выполнил все простые условия игры, вовремя снял трубку и слушал внимательно эфир. И теперь Авторадио подарит ему такую желанную для Игоря профессиональную фототехнику и мощный объектив для съемок в дикой природе. Поздравляем Игоря! Друзья, есть желание присоединиться к игре? Заходите на сайт авторадио.ру, выполните простые условия и все. Вы будете претендовать на денежные призы и на исполнение мечты в суперфинале. Зайти на сайт можете прямо сейчас, а мы пока попробуем разыграть деньги в этом эпизоде игры. В банке у нас сейчас, напомню, 17 тысяч рублей. Претендента на них сейчас определим. Ну что же, останавливаем беспристрастную авторадио-рулетку. Сделано, и в этом часе на деньги претендует Илья из Ростовской области. И он написал: «Мечтаю о своем доме. Участок есть, проект есть, осталась сама стройка». Хорошая мечта такая, семейная, друзья. И попробуем, давайте сейчас все-таки дозвониться до Ильи. Возможно, у него появятся первые деньги на то, чтобы построить замечательный дом. Итак. Звонок у нас, гудок есть, а вот... Напомню, по правилам услышим гимн Авторадио, то сразу 3000 рублей Илья получит. Ну а затем, если назовет песню, которая только что играла, то, соответственно, он сможет претендовать и на другую сумму, на более такую стабильную большую сумму, 17 тысяч рублей. Ну что, у нас пока нет звонка, нет гудков, такое бывает. Давайте попробуем перезвонить, это еще раз попробуем сделать. Так, номер набран. И мы сейчас попытаемся все-таки услышать Илью, тем более у него мечта такая замечательная о своем доме. Вот все есть, да, дома нет. Но будем надеяться.

0: надеяться, что все у него получится прямо сейчас, в эфире, в прямом эфире Авторадио. Но пока не торопится нас соединять почему-то техника. Такое бывает, такое случается в нашей жизни.
1: Ну что же. Абонент сейчас не может ответить на вас.
0: Ну, вы все слышали, друзья, сами. Что я могу сказать? Ну, такое тоже бывает. И такое, знаете, мы услышали. Гимна не услышали, значит, соответственно, у нас банк остается неизменным. 17 тысяч рублей. Он сейчас такой. И, друзья, не пропускайте все-таки звонки от нас. И не забывайте проверять наличие гимна Авторадио вместо гудка. Это главное условие участия и в розыгрыше денег, и в суперфиналах. Они обязательно состоятся. А еще хочу напомнить, что в финале года генеральный партнер игры «Озонбанк» от своего имени уже дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Заходите. А я пока перейду к чему? А к тому, что запущу нашу авторадио-рулетку, потому что игра продолжается, и все теперь в игре, как вы слышали. Следующий эпизод игры обязательно состоится. 17 тысяч рублей на кону, и желаю, чтобы они стали именно вашими. Слушайте внимательно Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.

0: разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Автомонитор.
2: Еще полчаса назад обстановка на дорогах успокаивалась, но тут вдруг появились новые крупные заторы. При этом на Яндекс.Картах почему-то зажглись 3 балла вместо 4. К списку проблемных мест добавилось Носовихинское шоссе. Там выросли 2-часовые заторы. Транспорт встал перед железнодорожной станцией «Электроугли» в обоих направлениях. И все из-за ДТП. Если же говорить о погоде, сейчас за окном плюс 12, местами еще может идти дождь. Синоптики предупреждают также о сильном ветре. Ночью температура опустится до плюс 8, а завтра воздух прогреется максимум до плюс 19. И ожидается переменная облачность, а вот осадков быть не должно.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Казаки снова сделали хит.
7: Али мы не казаки.
6: «Ойся» — новое прочтение легендарной песни. Знакомая народная мелодия получила современное звучание, сохранив казачий характер и энергию оригинала. Новый релиз продолжает идею проекта — соединять казачью музыкальную традицию с актуальным звучанием и открывать ее новой аудитории.

0: Казаки делают хиты. Ойся на всех цифровых площадках. 0+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
3: Категория 16+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказание. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Gland J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Gland. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Авторадио.

хочется не только зимой, но и в любое другое время года. В столице сейчас вовсю бабье лето. Наступивший уикенд здесь будет солнечным и комфортным. И даже только потому, что нас с вами ожидает программа «Большая дискотека Авторадио». Все самые легендарные дискохиты и танцевальные новинки мы для вас собрали, и они будут дарить вам то самое позитивное настроение, которое должно сопровождать каждого из нас в выходные. Слушайте программу «Большая дискотека Авторадио» в субботу и в воскресенье в 6 часов вечера, и будет вам диско-счастье. А пока вернемся к плейлисту этого пятничного вечера и послушаем немного русского рока. Владимир Кузьмин присоединяется к нам.

0: намного спокойнее за прошедшие полчаса. На Яндекс.Картах вот-вот зажгутся 2 балла. При этом крупные заторы все равно есть. Лидирует по загруженности на Савихинское шоссе. Почти 2 часа можно потратить перед железнодорожной станцией Электроугли в обе стороны. И еще напомню, что завтра будет перекрыто все Садовое кольцо. Связано это с проведением велофестивалей и велогонок. Первое ограничение движения появится уже с 0 часов на Университетской площади. А вот само Садовое будет перекрыто с 7 утра, и помимо него в список перекрытий попали улицы Косыгина, Смоленская, Большая Дорогомиловская, Воробьевское шоссе, Университетский проспект и еще набережные Тараса Шевченко и Бережковская. И плюс будет закрыто движение по Бородинскому мосту и по съездам с него на те же набережные. Ищите пути объезда.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Да.
1: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на Домашнем. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях этого дня расскажу через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «ВК Экспо-дизайн». Приглашаем на ярмарку-выставку «Охота и рыболовство на Руси» с 10 по 13 сентября в Тимирязе в центре, метро Петровско-Разумовская, 12+.
0: Про главное.
2: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В Центробанке отметили, что экономика в третьем квартале растет умеренными темпами, и дальнейшие решения по ставке будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и оценки рисков. До сегодняшнего заседания регулятор 10 раз подряд снижал ставку, последний раз в июле с 14,25% до 14% годовых.
0: Про визиты.
2: Владимир Путин находится с трехдневным визитом в Индии, где проходят мероприятия БРИКС. На деловом форуме в Нью-Дели президент заявил, что против России ввели больше 30 тысяч санкций. Это почти в два раза больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых. При этом Путин отметил, что структурные изменения сделали российскую экономику сильнее и устойчивее. С 23 по 25 год ВВП страны вырос на 10,3%. Россия, по словам президента, открыта для новых совместных проектов промышленности, торговли и туризме, а также готова развивать международные транспортные маршруты. Основные мероприятия саммита пройдут 12 и 13 сентября.
0: Про переговоры.
2: Конкретных договоренностей о новой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, однако со временем она может состояться. Об этом газете «Известия» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль также рассчитывает на продолжение диалога России, США и Украины и сохраняет открытость к переговорам без дополнительных условий. Напомню, 8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор по украинскому урегулированию. Позднее американский президент назвал беседу отличной и заявил, что Владимир Путин хочет заключить сделку.
0: Про мошенников.
2: В интернете появились поддельные карты автозаправочных станций, которые могут использоваться для сбора данных россиян. Об этом агентству ТАСС рассказал президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак. По его словам, такие проекты создают на фоне сообщений о перебоях с топливом, используя повышенный интерес пользователей. Эксперт отметил, что подобные схемы затрагивают самые разные сферы, а наиболее уязвимыми остаются темы безопасности, политики и социальной жизни.
0: Про связь.
2: В России запустили первые коммерческие сети 5G. Как сообщили в Министерстве цифрового развития, на первом этапе связь нового поколения заработала в 16 городах. До конца этого года запуск технологии прорабатывают еще примерно в 50 населенных пунктах. В ведомстве отметили, что 5G станет частью цифровой инфраструктуры и будет использоваться для развития новых сервисов. В ближайшее время воспользоваться сетью смогут владельцы поддерживаемых устройств. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные понедельник 84 рубля 26 копеек, курс европейской валюты 97 рублей 87 копеек. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре, метро Петровско-Разумовская, категория 12+.
0: Авторадио. Номер один.

0: невыносимо.
1: Невыносимо только тому, кто не принимает участие в главной, самой щедрой игре года. Много денег, в которой Авторадио каждый день разыгрывает кругленькие суммы, а также устраивает суперфиналы, где исполняет мечты своих слушателей. Вчера состоялся третий суперфинал, и нашим третьим счастливчиком стал Игорь из Москвы. Он мечтал о профессиональной фототехнике для съемок в дикой природе. Да, она дорогая, посмотрите хотя бы на цены нового айфона, а это все-таки техника профессиональная, а не какой-то гаджет. Эту фотоаппаратуру Игорю Авторадио теперь обязательно подарит. Поздравляю Игоря с победой и призываю всех принимать участие в игре. Тем более, что ничего сложного делать не нужно. Прямо из дома или в дороге заходите на сайт авторадио.ру, меняете стандартный гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте о том, чего очень желаете. Все, вы в игре. У нас до конца еще два суперфинала состоятся, плюс перед новогодними праздниками генеральный партнер игры проведет свой отдельный мечта-розыгрыш, так что ваша мечта может стать реальностью. Участвуйте и побеждайте вместе с Авторадио.

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
2: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений, пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

Далее отправляем все мысли о работе и учебе. Законно завершили будни и давно пора отдыхать. Надеюсь, вы это прямо сейчас и делаете. А вот трудоголикам мой неодобрительный взгляд. Помните пословицу «Работа не волк, в лес не убежит». Вот и оставляйте ее и присоединяйтесь ко всей стране. Мы продолжим отдых в компании приятной отличного хита. Им порадую вас прямо сейчас. Зовут меня Денис Левашов. Прекрасной всем пятницы. И встречаем легенду нашего рока Гарик Сукачев на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.